0: Да довольно скучно, потому что, ну, в общем, все так предсказуемо. Все в российской экономике отлично, все в российской экономике прекрасно. Проблем у российской экономики нет никаких. У нас все под руководством президента цветет и колосится, но какие-то трудности извне к нам приходят, но они не могут пошатнуть нашу прекрасную, крепкую российскую экономику. Это так скучно и так предсказуемо. Я даже, знаете, угадал фразу, которая прозвучало у Орешкина, но я думал, что ее скажет Путин, но может в пятницу повторить, что обратить внимание, что мы за последние там несколько лет выросли на 10%, а другие страны выросли всего 3%, вот мы какие молодцы, у нас ускоренный рост. Только это, конечно, кривая история, потому что рост был в первый год, когда был военный подъем, потом, значит, 2 года был такой подъем на основе уже манипуляции статистикой довольно активный, вот, а потом, значит, уже начался где-то с 2024 года спад, и 24-й, 25-й, вот перед началом 26-го спад. Но они берут длинный период, берут как бы годы, когда росли, складывают с годами, когда падают, получается, что суммарно выросло 10% за время войны. Но просто не война, а радость какая-то, бытия. Вот не было бы войны, не было бы такого роста. А тут вот войну начали, и на 10% выросли. Надо почаще воевать и подольше воевать. Был же высказывание Орешкина в свое время, этого красавца, который сказал, что ну вот как хорошо, что на Россию наложили санкции. Мы перестали развивать внутреннюю экономику. Другие страны нам завидуют, нам другим странам тоже надо нарываться на санкции. Тогда они будут развивать собственной экономикой, будут копировать успешный опыт экономики России. Представляете, какая дивная фраза?
1: Ну, еще мне у Орешкина показалось как-то, что вот он так очень лихо поставил на вот и баутизм. Мол, у всех проблемы, чего вы вообще с нас тут еще и спрашиваете. На ваш взгляд, насколько вообще уместна такая тактика перед лицом вопросов о том, как же возродить экономический рост в России?
0: Знаете, как русский народ говорит, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот это как раз про то самое. Значит, когда там какой-то невысокий рост в экономике Германии или невысокий рост в экономике США, то от этого общее благосостояние не очень сильно падает, потому что экономика огромная. 1% роста экономики США или экономики Германии выражает совершенно других абсолютных цифрах, чем рост экономики России, где огромная масса населения, люди крайне бедные, где экономика очень устарелая, где нужны огромные инвестиции в то, что вкладывать. Кстати, обратите внимание, как-то ни в одном из этих выступлений, которые вы тут упоминаете, не прозвучало даже слово «инвестиции». Может быть, они сказали, мы в сообщениях это не увидели. Но эту тему не обходит вообще, хотя это одна из самых больных тем. Россия перестала вкладываться в себя, зато российские крупные компании очень активно выводят деньги из страны. И в довольно больших масштабах Россия, несмотря на все санкции, остается, ну как вам сказать, чистым кредитором мира. То есть она в другие страны отправляет денег больше, чем сама зарабатывает на этих странах. То есть те, кто только могут, все возможные деньги страны вывозят, потому что понимают, что никаких разумных историй для вложения денег в России нет. Либо прилетит украинский дрон и сожжет, либо придет генеральная прокуратура и отнимет под тем или иным предлогом. Поэтому, конечно, все, что Россия зарабатывает, в значительной степени тут же ходит за рубеж. А потом они долго обсуждают, что им бы надо интенсифицировать инвестиционный процесс в Российской Федерации. Это очень смешно и глупо, но это такая вот российская вертикаль власти.
1: Ну, кстати, инвестиции там прозвучали, но именно в вопросе господина Макарова, и как раз-таки, отвечая на него, чиновник уловко увильнул, и вот таким вот образом родился тот самый термин «бережливка». Давайте как раз у нас готов по этому поводу сюжет, давайте мы его посмотрим.
2: Как спасти российскую экономику в условиях продолжающейся войны? Обсуждали 4 июня на форуме в Петербурге ключевые представители экономического блока правительства. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина традиционно входит в число основных спикеров форума, но в этом году отозвала свое участие по личным причинам.
3: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сергеевны объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сергеевны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка.
2: Помощник президента Максим Орешкин согласился с отсутствующей Набиуллиной по поводу взаимосвязи роста экономики с ростом производительности труда, а также призвал не ждать отмены санкций.
4: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный И это движение надо только ускорять и усилять.
2: Депутат Макаров, выступавший модератором сессии, резонно заметил. За 4 года в России выросла производительность труда на 3,9%, то есть менее чем на процент в год. И задал вопрос, есть ли рецепт наращивания производительности. Министр экономического развития Максим Решетников усомнился в такой статистике и напомнил о концепции так называемой бережливки.
5: С одной стороны, мы много говорим о том, что действительно производительность есть функция от инвестиций, сейчас понятная ситуация сложная, но это не значит, что у нас нет ресурсов по производительности труда, потому что взять ту же там бережливку, бережливое производство, в общем и целом мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
2: В этом году форум проходит на фоне не самых приятных новостей для российской экономики. В майском отчете Росстат зафиксировал снижение роста ВВП до отметки 0,2% в первом квартале 2026 года. Ключевая ставка Центробанка остается на двузначном уровне. Плюс сказывается нехватка специалистов и повышенная налоговая нагрузка в условиях увеличения расходов на оборону и силовой блок. Впрочем, министр финансов Антон Силуанов оптимистично отметил улучшение ситуации. Мол, после провального для бюджета первого квартала, Силуанов подчеркнул, цитата, несмотря на 2 пакета налоговых изменений, налоги растут.
6: Сейчас мы видим, что и налоговые доходы у нас поступают, которые связаны от экономики. Это и прибыль, налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость. По ним можно посмотреть, что будет дальше с показателями экономического развития. Поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой, с экономическими показателями. А эти показатели, эти параметры налоговые растут.
2: Обсудили на форуме и угрозы, с которыми, по мнению его участников, столкнется Россия. Так, накануне советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков, призвал готовиться к продолжению войны.
7: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
2: Безруков также заявил, что Россия якобы угрожает биовойна и разработанные технологии, позволяющие создать такие вирусы, которые уничтожат нас всех. Чьи лаборатории готовятся к биовойне против России, советник не уточнил. Российская пропаганда, как правило, пугает своих зрителей биолабораториями так называемого коллективного Запада. Обсуждение будущих угроз переплетается с текущими. В условиях продолжающейся почти 5 лет полномасштабной войны и недавней атаки беспилотников петербуржцы высказывают разные мнения по поводу безопасности в городе.
8: В последнее время нет, не чувствуем себя безопасности, потому что очень тревожное время, налеты.
9: Все в порядке. Тем более я живу в таком квартале, который, в принципе, на юге города охраняем. Так что в течение мероприятий городских мне это не мешает, наоборот, придает уверенность, все в порядке.
2: Дефицит федерального бюджета России с января по апрель составил почти 6 триллионов рублей. Это данные Минфина. Ранее источники Bloomberg сообщали, что представители Минфина и Центробанка предупредили Кремль. Если война против Украины не закончится, дефицит будет больше.
1: Ну, о налогах и вот этой вот излишней, возможно, оптимистичности господина Силуанова мы еще поговорим чуть позже. С нами по-прежнему в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, вот хочется отдельно остановиться на этом потрясающем термине «бережливка». Как вы думаете, что вообще экономический блок под этим подразумевает? Ну, там имеется в виду бережливое производство, это есть такая концепция. Но чем это отличается от традиционной оптимизации? Традиционной я имею в виду для российских властей, которые ее периодически проводят. Мы помним оптимизацию образования, мы помним оптимизацию здравоохранения. Не то, что чтобы те, на кого это все это было направлено, остались в восторге от происходящего?
0: Нет, речь идет о том, что была запущена некая программа внедрения методов бережливого производства в производственной сфере. То есть то, чем давно уже российские компании не занимаются, поиском резервов, снижение издержек производства, сокращение расхода материалов, оптимизации трудовых процессов. Это трудная работа, она существует, уже несколько лет идет. Идет она не очень шапка и не очень валка, потому что российские компании в этом не очень заинтересованы. Зачем это делать, когда можно и так хорошо зарабатывать прибыль? Многие российские компании являются монополистами, проще заработать прибыль, повышая цены, чем занимаясь экономией затрат. Поэтому правительство это заставляет делать, правительство это стимулирует, какие-то там программы идут, но очень-то как маленький интерес российских компаний к этому делу. Потому что, повторяю, это не самый легкий процесс. И нужно вкладывать большие усилия, нужно преодолевать сопротивление трудового коллектива, и никто не хочет этим заниматься, поэтому это все пустые разговоры. И роста производительности как не было, так и нет. Я уже тут, знаете, как-то ради любопытства посмотрел, сколько лет Путин высказывает одну и ту же фразу, что вот у нас очень низкий рост производительности труда, 1% в год, надо бы ускориться. Я насчитал лет 10, он подряд эту фразу во всех своих выступлениях повторяет. Она у него такая дежурная, что, дескать, вот мы видим некоторые проблемы. Вот производительность труда у нас плоховато, а так все просто очень хорошо. Это такая дежурная фраза, которую он вставляет во все выступления его спичера. Это 10 лет он ее повторяет в одном и том же ключе, и никакого роста производительности не происходит. Почему не происходит? Тоже понятно. А зачем? У меня очень дешевая рабочая сила. Чтобы повышать производительность труда, мне нужно обновлять как технологическую базу, покупать дорогое оборудование. А сейчас еще из-за санкций пойди купи хорошее оборудование. А российское станкостроение померло и почило в БОЗе, поэтому его практически уже и нету. Значит, где я возьму оборудование, чтобы заменить своего дешевого работника? А он такой дешевый, у него такая заработная плата, что зачем я буду вставить какое-то новое оборудование для роста производительности труда? Да пусть он работает ни шатка, ни валка, зато у него очень низкая зарплата. У меня трудовые затраты в издержках производства, они оказываются маленькими. Поэтому, поскольку в России людям платят копейки, то никакого смысла повышать производительность труда и внедрять более эффективные технологические процессы нет. Обратите внимание, что, скажем, в мире идет довольно мощный процесс роботизации, а Россия по числу роботов на 100 тысяч занятых находится чуть ли не на последнем месте в мире. Кому не нужны эти роботы, когда люди работают за копейки?
1: Хотя весь ПМФ буквально каждый год переполняется этими самыми роботами, которые то пойдут не в ту сторону, то что-то уронят такое, а потом либо еще выясняется, что это оказывается что-то такое перебрендированное с Алиэкспресс, как правило.
0: Китайское, да.
1: Вот еще мне отдельно хочется остановиться на этом слоне в комнате, которого упорно не замечали участники этой панели макроэкономической. Это война против Украины, которая, разумеется, в первую очередь вообще бьет по российской экономике. И вот на прошлой неделе мы с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом обсуждали дефицит бюджета, и он отметил, что в прошлом году вообще-то бюджет верстался так, словно война вот-вот закончится. И в этом году подобное уже явно не наблюдается. Совершенно очевидно как-то, что немножечко депрессивнее уже настроение у экономического блока в этом плане, хотя на людях они довольно-таки оптимистично себя ведут. Но как вы думаете, вообще по вашим наблюдениям, как именно вот это принятие, что ли, как это скорректировало поведение экономического блока в плане и, возможно, и сбор налогов как раз-таки вот таким вот образом и аукнулись? Что здесь было ключевое? Каким образом мы можем сделать вывод о том, что все-таки это принятие наступило?
0: Ну, смотрите, значит, они теперь рассказывают нам дивные сказки, как они хорошо собирают налоги. Кстати, обратите внимание на приятную деталь. Силуанов сказал, что первый квартал был для бюджета провальный. Да, вы слышали эти слова? А когда в январе мы фиксировали растущий дефицит бюджета, Силуанов говорил, да нет, вы просто ничего не понимаете, это мы авансируем, значит, соответственно, гособоронзаказ. И дальше ситуация очень даже хорошо выправится, никаких проблем нет. Теперь он уже говорит, нет, весь квартал был провальный. Выясняется, что все-таки это было не просто авансирование, это был провал по доходам и по расходам. Значит, вот это как раз ситуация характерна, но это как бы та самая игра, в которой играют путинские чиновники, старающиеся ничего не замечать, никакой правды не говорить, слона не замечать. Хотя мы видим, что есть и российские экономисты, которые уже давно говорят, что надо прекращать войну в России к лету этого года. Вот лето уже наступило, война не прекращается. И это связано как раз с тем, что, ну, в общем, как бы очень тяжелая финансовая ситуация становится для России. И очень характерно, обратить внимание, значит, Силанов там бодро хвастался, что у него налоги растут. А растет у него в основном налог на добавленную стоимость, НДС. Но дело в том, что надо иметь некую такую в виду особенность этого налога. Он сконструирован так, что он очень точно отслеживает динамику цен. То есть он растет в темпе инфляции. Значит, если, соответственно, у вас НДС вырос на 20%, то реальная инфляция не та дает 6%, которую дает Росстат, а 20%. То есть вот получается, что у него как бы рост доходов налогов по НДС, это просто очень высокая инфляция в экономике России, которая через это как раз и проступает. Ну, просто потому что, посмотрите, с чего у вас иначе может быть рост НДС. У вас гражданская экономика падает, да, импорт растет очень слабо, с чего вдруг у вас будет рост НДС, который берется с продаж? Только если то, что продается, дорожает очень высокими темпами. Так что Силанов нам бодро рассказывает о том, что у него в России на самом деле высокая инфляция, поэтому за счет этой инфляции он получает деньги. Но инфляция увеличивает и расходы бюджета, не забывайте об этом. Мы все время говорим, вот вырастут доходы бюджета, но растут и расходы. Российское государство же очень крупный покупатель, оно покупает очень много товаров, услуг, и, соответственно, растущие цены означают, что растут не только доходы бюджета, но и его расходы, так что он не чистый победитель.
1: Игорь, спасибо. И в контексте вот налогов нам еще отдельно хотелось обратить внимание, что, ну, во-первых, в принципе, господин Силонов проговорил только про НДС, хотя повысились не только, повысился не только налог на добавленную стоимость, ну и помимо бережливки, да, вот выяснилось, что планку по налогам Минфин не перегнул, ну, по крайней мере, именно так считает господин Силонов. И мы с командой «Лицом к событию» в этом плане решили обратить внимание на опустошающиеся торговые центры в ряде городов России. Тому есть широкий спектр причин, в том числе экспансия маркетплейсов, смена потребительских привычек, но есть и вполне, скажем так, налоговые факторы, которые бьют по бизнесу, которые, ну, буквально ноют по этому поводу. И подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
10: Налоги-то растут. И были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
11: Если послушать министра финансов Антона Силуанова, то все хорошо. А что на практике? Не перегнули ли?
12: Ситуация 2026 год. Зашла в торговый центр за ленточками к выпускному. А у нас вот так все грустно.
11: Торговые центры Москвы пустеют. Куда-то пропали и посетители, и арендаторы помещений. Игнорировать проблему не могут и на Собянинском телеканале «Москва-24».
13: Сегодня эти сотни квадратов в Москве стоят пустые. Торговые центры умирают или переживают временный кризис. И кто в этом виноват?
11: Пустеют торговые центры не только в Москве. Розничная торговля в России переживает самый сложный период за последние 2 десятилетия, сообщают «Известия». Они изучили данные Росстата и опросы участников рынка за первый квартал 2026 года. Вот, к примеру, торговый центр в Краснодаре. Справедливости ради, далеко не в центре города.
14: Когда-то здесь были магазинчики, сейчас здесь все пусто и пусто.
11: После начала войны многие бренды просто ушли из России, оставив позади пустующие магазины. Но на их место быстро зашли другие, те, кто занимался импортом знакомых товаров, просто под новым именем. Вот как сами посетители ТЦ-шек объясняют образовавшуюся пустоту.
15: В торговый центр я хожу для того, чтобы померить, посмотреть, какие появились новые коллекции. Уже визуально посмотреть ткань, а уже потом... Я выбираю то же самое на маркетплейсе, только намного дешевле.
11: Еще в октябре 2025 года Союз торговых центров пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на демпинг маркетплейсов, то есть занижение цен, назвав ее недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка. По мнению представителей Союза, если ничего не изменится, то ТЦ-шки будут терять арендаторов, а с ними доход от аренды.
16: Почему закрывают? Нерентабельно, нет народу, нет выручки. Все.
11: Ситуацию для бизнеса усугубила и возросшая налоговая нагрузка. НДС и НДФЛ поднимали, чтобы закрыть дыру в бюджете. По той же причине снижается порог по упрощенному налогообложению. То есть некоторые предприятия с небольшим оборотом больше не будут платить меньше по упрощенке. Порог будут поэтапно снижать с 60 миллионов рублей выручки за год до 10. Предприниматели жалуются, что фактически речь не про доход, а про оборот. 10 миллионов – это меньше среднего оборота точки по продаже шаурмы. То есть теперь представителям малого бизнеса придется отдавать не 6, а все 22% своего дохода государству. Повышение налогов закладывается в цену, что сильно бьет и по покупателям. Для них цены выросли, а вот рост зарплат останавливается. Moscow Times пишет, что номинальная средняя зарплата по стране составляет сейчас 112 тысяч рублей. Если денег не становится больше, а цены растут, то как покупать? Издание «Медуза» поговорило с представителями малого бизнеса. Они борются за выживание.
17: Получается, на нас зарабатывают абсолютно все. Арендодатели, сотрудники, государство, поставщики, интернет-провайдеры. У собственника же не остается ничего. И для чего тогда этот бизнес?
11: Бизнес страдает от регулярных блокировок. Мера, которую регулярно вводят под предлогом борьбы с дронами, бьет в первую очередь по владельцам кассовых аппаратов. Предприниматели жалуются на срывы поставок, а дроны продолжают прилетать, в том числе и по Петербургу, в дни Международного экономического форума.
18: Я всегда за позитивный настрой. Но если раньше я хотела развивать сеть, продавать франшизу, то сейчас у меня абсолютная апатия. Опускаются руки. Нет желания иногда утром вставать, потому что не знаешь, откуда прилетит, в том числе и буквально.
11: Но что делать предпринимателям, если на главном экономическом форуме страны им рассказывают про сплочение и успех налоговой реформы, а на самом деле все чаще вместо «мы открыты» звучит «мы закрываемся».
1: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем, он с нами в прямом эфире. Игорь, вот если бизнес массово жалуется на падение прибыли и закрытие точек, это можно ли уже считать как признак такой чрезмерной налоговой нагрузки?
0: Конечно. Она и очень большая. Не забывайте, что когда вы говорите о налогах в России, то нужно же говорить полную правду. Она состоит в том, что в России, помимо всех прочих налогов, есть еще один налог, он коррупционный. Не забывайте об этом. Что всякий бизнес в России так или иначе кому-то платит из чиновников, чтобы можно было жить, развиваться, и тебя не закрыли. Поэтому, кроме обычных налогов, есть коррупционный. Коррупционный очень хорошо корректируется на рост цен, на инфляцию, и чиновник требует денег больше. И в этой ситуации у предпринимателей просто не остается денег, они действительно начинают закрываться. Это грустная тема, но это реальная тема, поэтому мы ожидаем в этом году довольно большой доли закрывающихся бизнесов малого и среднего класса. Мы даже не знаем, что там пока происходит. Дело в том, что когда вы смотрите отчетность Росстата, то вы этого не знаете, потому что Росстат собирает данные только довольно крупных предприятий. Поэтому то, что происходит в малом и среднем бизнесе, мы узнаем уже постфактум через некоторое время. Поэтому, судя по всему, там уже начался обвал, но мы просто его еще не видим. И через некоторое время, только где-то через год, может быть, мы поймем, какая у нас огромная была убыль малого и среднего бизнеса, когда эти компании просто вынуждены были закрыться, люди остались без дохода, сотрудники потеряли работу. Вот это как бы та история, которая сейчас начинается. Более того, обратите внимание, что российский бизнес начал активную борьбу с государством. Он уходит в наличные деньги, и население в этом его поддерживает. То есть происходит такая очень любопытная реструктуризация жизни в России. Россияне, которые гордо хвастались, как у них легко идут всякого рода безналичные банковские платежи, они привыкли к контактным платежам, смартфонам. Все это было хорошо. Вот эти все отключения интернета, все это поломали. Люди начали уходить в наличку, бизнес начал уходить в наличку. Почему? Чтобы уйти от налогов. То есть мы возвращаемся в период 90-х годов, когда основной был оборот наличных денег, никто не пользовался безналичкой, потому что все старались спрятать свои заработки, свои доходы, свою выручку от налога, чтобы она не посчитала тебе прибыль. Вот сейчас происходит то же самое. Та безумная налоговая нагрузка, которую создал Силуанов, привела к тому, что бизнес уходит в наличку и предлагает клиентам до 20% скидку с цены, если ты платишь наличными. Естественно, что народ этому обрадовался. И мы видим довольно большой отток денег с банковской системы вот в наличную форму. По последним данным, вот в денежной массе России уже доля наличных достигла примерно 14%. Ну, грубо говоря, считайте, каждый седьмой рубль платежей – это наличные деньги, которые, в общем, люди платят, а бизнес старается их спрятать от налоговой службы, чтобы те не посчитали, как бизнес реально живет.
1: То есть дело не в блокировках, а именно вот в том, что бизнес пытается перетащить людей. Люди
0: блокировки сломали, ну как вам сказать, блокировки начали ломать психику и потребители, и бизнеса, и сломали. И поскольку это повторялось долго и продолжалось долго, то, в общем, люди поняли, что надо уходить от всякого рода безналичных платежей. Ты можешь иметь большие суммы на счете в банке, ты не сможешь себе обычную бутылку молока купить. Нужно иметь наличные деньги. Люди опять возвращаются к кошелькам, возвращаются к наличным. Соответственно, забирают деньги из банков. Банки по этому поводу уже нервничают, потому что нужно же эти деньги отдавать, а для этого нужно иметь эти деньги. Это не так просто, когда кредиты не возвращают. Да? Тут начинается раскручиваться цепочка. Да? Банки бы, может быть, и не волновались бы по этому поводу, но у банков российских огромная масса плохих кредитов. То есть кредиты, которые не гасятся. Уже по разным оценкам около 8 триллионов плохих кредитов, которые не возвращаются. Поэтому возврата денег, но вкладчику-то на это наплевать, он пришел и говорит, отдай мне мои деньги. Банки, конечно, пытаются мешать забрать деньги, но не очень получается. Народ у нас настырный. И довольно большие суммы снимают. Несколько триллионов уже наличных денег за последние, наверное, полгода были сняты и перешли в наличную форму. И это не шутки, это не придумки. Посмотрите, у вас уже пару месяцев или месяц назад выступал Силуанов, вот этот самый министр финансов, которого мне демонстрировали, и очень ругался, что вот россияне себя нехорошо ведут, неправильно ведут, не так живут, они деньги под подушкой держат, а тогда деньги не работают в экономике, не работают на рост благосостояния российского народа. Это неправильно, не надо держать деньги под подушкой. Купить облигации ОФЗ, чтобы у Минфина было больше денег на финансирование войны. Вот прям Силуанов сказал, и россияне вот какие-то несознательные, не слушают его, безобразие.
1: Игорь, у нас с вами совсем немного времени остается, но хочу успеть вам такой еще вопрос задать, попросить вас помочь разобраться с упрощенкой. Ведь есть закон, где написано предельный размер дохода. А предприниматели говорят, что де-факто речь об обороте. Но если планируется планку снизить до 10 миллионов в год, то получается даже ларек с шавермой теперь будет даже не малый бизнес, а вполне себе средний. Как же это вообще устроено?
0: Да, тут недавно кто-то из предпринимателей посчитал, что при прежнем потолке у него, в общем, окупалось кафе, в котором было 24 стула. А теперь, чтобы, значит, уложиться в эту самую норму, он должен иметь в кафе не больше 6 стульев. Значит, вы представляете, да, кухню он должен держать, помещение арендовать, значит, персонал какой-то держать. значит, кофемашину держать, а у него всего 6 стульев, какая у него там окупаемость будет? Скорее всего, он будет работать в убыток и через некоторое время закроется.
1: Вот это реальная история, которую загнали российские. Игорь, большое вам спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я полагаю, ваша мысль была понятна нашим зрителям. Экономист Игорь Липсиц был с нами в прямом эфире, рассуждая вот и о макроэкономических, и о микроэкономических событиях вокруг российского бюджета. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
4: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале 18 века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций от того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
3: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «К настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
5: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
6: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно. Потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиций парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Все вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
5: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
6: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят. Исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит, он же пообещал ее закончить, и наконец.
5: Жить нормально снова, как раньше.
6: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина.
5: Mm-hmm.
6: Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
5: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
6: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: «Нет, ваши активы – это наши активы. Мы вам дали подержать». И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура: мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
5: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджета?
6: Нет, это не мышкование Минфина, это я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, как это фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились, но опять же такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования

0: России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
1: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь, я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
2: Это фейк. Сумма в 2800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты. Но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций. И мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и не подсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что за границей они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго,
2: ушел
1: на несколько недель.
2: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.

0: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно.
1: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
0: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
1: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
0: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
1: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
0: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
1: 24 февраля 2022 года.
0: Как объяснилась ваша мотивация?
1: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала, и ни эмиграцию не планировала, и, ну, как бы всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война, и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
0: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
1: Нет.
0: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
1: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, ну, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
0: Ну вот, как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
1: Ну, наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, Я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями, то есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот, поэтому, а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
0: А поступок Набиуллиной, вот вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
1: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z» 26 марта 2022 года. Mm-hmm. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
0: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
1: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное, это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России? Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 4 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Петербурге, подвергшемся атаке украинских беспилотников, продолжается международный экономический форум. Российский мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений «App Store». Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня на юге Ливана. Проиранская группировка «Хизбалла» его отвергла. Также сегодня.
1: Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться.
0: Исполнилось 50 лет со дня рождения политика Алексея Навального.
2: Надежных и безопасных мест больше в мире не осталось. Поэтому к нам приезжают люди, как в ковчег, действительно, они понимают, что они делают. Поэтому, на самом деле, несколько ударов вообще, мне кажется, никого не пришли, мы сейчас не произвели.
0: Вот так российский философ, политолог, идеолог концепции русского мира Александр Дугин прокомментировал удары российских беспилотников в Петербурге в день начала работы Международного экономического форума. Удары, в результате которых был поражен топливный терминал и возник сильный пожар, продемонстрировали крайнюю уязвимость системы противовоздушной обороны Петербурга. Официальное открытие форума состоялось сегодня. На завтра запланировано выступление президента России Владимира Путина, который раньше в дни работы ПМФ в Петербург всегда приезжал. Несмотря на то, что форум экономический, проблемы на нем вчера обсуждались далеко не только связанные с экономикой. В частности, состоялась сессия под названием «Основные угрозы России во второй четверти 21 века». На ней обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России. Один из выступавших, полковник службы внешней разведки, сейчас профессор МГИМО Андрей Безруков, в контексте обсуждения упомянул о вчерашних ударах и отметил неэффективность существующей в России системы управления перед лицом угрозы со стороны Запада, который, как уверен профессор-разведчик Безруков, видит в России экзистенциальную угрозу.
3: Стратегия Запада в этой войне очень простая. Избежать ядерного столкновения с нами, из которого они выйдут проигравшими. И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне. Что они и делают? Потихонечку повышая градус эскалации. Сегодня мы это видим с утра. У нас вертикальная система принятия решений. Неэффективность и неспособность различных министерств и ведомств разговаривать между собой, не доходя до высшего уровня, мы видим каждый день, в том числе на фронте. Расчет делается на то, что в определенный момент они перегрузят нашу систему принятия решения комплексными атаками со всех направлений, идеологическими, физическими, военными и так далее. И система просто не сможет принимать адекватных решений. Следующая задача – удар по критической инфраструктуре. Уже сейчас мы понимаем, что практически в любой регион страны может прилететь дрон по Старлинку и упасть в точное место, куда он должен упасть. И это серьезная для нас проблема уже сегодня. Мы к ней, к сожалению, не были готовы.
0: Это был полковник службы внешней разведки России, ныне профессор МГИМО Андрей Безруков. Безруков также говорил об угрозе биологической войны с Западом, по-видимому, имея в виду работу финансировавшихся США лабораторий в Украине, которые, как утверждали в Кремле и МИДе России, еще в самом начале вторжения России в Украину в 2022 году, занимаются разработкой биологического оружия, в том числе специально направленного на уничтожение славян. А посол России в ООН Василий Небензя говорил несколько лет назад в Совете Безопасности о подготовке боевых комаров для ударов по российской армии. Правда, в последнее время подобные разговоры стихли. Профессор МГИМО Безруков считает, что российское общество должно признать, что, цитата, «мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне». По его мнению, это может быть и горячая, и ползучая война. Но это все в перспективе, а пока никто особенно не хочет взять на себя ответственность за провал ПВО при ударах беспилотников по Петербургу. Показателен в этом смысле комментарий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, особо отметившего, лучшего, что он может отвечать только за возглавляемый им регион.
4: Я могу прокомментировать только то, что произошло на территории Ленинградской области. У нас сбито 59 беспилотных летательных аппаратов за сегодняшнюю ночь. Без крушения на промышленных и иных объектах критической инфраструктуры, без пострадавших. То есть на своей территории у нас вот такой результат. За территорию другого субъекта я не имею права комментировать.
0: Это был губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А вот что о том, почему российская система ПВО оказалась столь неэффективной, по какому маршруту летели украинские беспилотники, возможно ли, что он проходил через воздушное пространство стран НАТО и использовалась ли в украинских БПЛА, атаковавших Петербург, спутниковая система Starlink, говорит украинский авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.
5: Ну, долетели, как обычно. Мы уже часто, уже 2 года летаем и делаем то, что нам надо. Но не всегда получается хорошо, потому что все-таки какое-то ПВО у россиян еще оставалось. А сейчас его становится все меньше и меньше. И концентрация его по-прежнему остается высокой вокруг Москвы и Московской области. Частично они пытаются защищать еще и Ленинградскую область, но не по всей и не всеми средствами. Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300, они больше, более-менее работают эффективно. А «Панцирь-С», вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Из всех видео, которые я просматривал, я какую-то стрелкотню слышал, но работы каких-то серьезных противовоздушных комплексов я просто не видел. А вот эта вот стрельба какого-то там охранника в жилете, который пытается попасть по дрону, но это... У нас люди тренируются в мобильных огневых группах стрелять из пулеметов со специальных турелей, со специальными прицелами. И тренируются там достаточно большое время для того, чтобы попадать по шахедам. А эти дроны – это люди, которые не умеют, вообще не понимают, как защищаться от этих объектов. Мы не использовали, не используем, даже не предлагаем нашим партнерам проводить такие операции, потому что мы тем самым понимаем, что мы их будем, ну, как бы подставлять под удар России для разных обвинений, дипломатических шагов, увеличения количества провокаций в Балтике. Мы это прекрасно понимаем, никогда этим не пользоваться. Нам это и не надо. Есть достаточно наших средств, которые позволяют совершенно эффективно, спокойно долетать. Но нельзя же сказать, что там, когда залетали в Челябинск и били по аэродрому, то это были трансляторы из Прибалтики. Но есть вещи, которые, ну, просто находятся за гранью абсурда. Скорее всего, пролетаем по границе вдоль Белоруссии и России, а потом уже вдоль границы России с Прибалтикой проходим туда, ближе к Ленинграду. Может быть, заходим еще более восточным сегментом. Это зависит от того, как на настоящий момент расположена система ПВО России. Эти перемещения мы постоянно отслеживаем и в курсе того, где что находится, поэтому на малых высотах эти дроны проходят системы ППО, и их остановить невозможно. Громадия России в данном случае играет против нее. Я думаю, что в этой ситуации Starlink'ом не пользовались, потому что использование Starlink'а, оно опасно, и компания SpaceX делает все для того, чтобы, как бы, влияние Starlink'а на военные действия было минимальным. То есть российскому Starlink'у нет возможности работать над Украиной, как они раньше пытались это делать на шахедах. А нас они тоже ограничивают в каких-то определенных действиях. Скорее всего, здесь использовались другие способы связи, или же это использовался искусственный интеллект для распознавания образов и для нанесения ударов по необходимым объектам. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Вот, например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций.
0: Это был украинский авиационный эксперт Константин Криволап. Но вернусь к сессии «Основные угрозы России во второй четверти 21 века» на ПМФ, на которой, напомню, обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России. В докладе были представлены хороший, плохой и инерционный сценарий российского будущего. При последнем, в 2036 году, Россию ждут заморозка и пролонгация конфликта с Украиной, сохранение угрозы мировой войны и снижение порога применения ядерного оружия. Создатель Института «Царьград», православного телеканала «Царьград» и владелец одноименной группы компаний Константин Малафеев Так вкратце описал все три сценария.
6: В 36-м году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 50-м году колонизация России. В хорошем сценарии, хороший, у нас ясный образ победы. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее. Распад Евросоюза. И в 50-м году лидерство обеспечения мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было.
0: Для обеспечения светлого будущего России, по мнению Малафеева, необходимы идеология, девестернизация, автократия, госпланирование, лидерство в военных технологиях, авторитет армии, цифровой суверенитет, культ семьи, расселение городов, многоконтурная денежная система и новая конституция. Пока Россия добивается денацификации и демилитаризации Украины, хотя сейчас уже об этом мало вспоминают, заявленные и множество других целей, так называемые СВО, в частности, предотвращение ударов, подобных вчерашним ударам по Петербургу, в самой России необходимы деалкоголизация русского народа и предотвращение его вымирания. Об этом заявил тоже составитель доклада о сценариях и угрозах для России губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Вот что он, в частности, сказал.
7: Мы начинаем одерживать победу над вымиранием русского народа на нашей земле. И пора бы многим представителям разного уровня элит, в том числе, перестать стесняться произносить слово «русский». И СВО очень помогло возбудить эти праведные смыслы, раскрыть этот спящий потенциал, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду.
0: Повторю, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду. Так сказал вологодский губернатор. Вы только что это слышали. Но давайте считать, что Георгий Филимонов оговорился и на самом деле призывал говорить правду и называть вещи своими именами. Правда, по мнению Филимонова, состоит в том, что алкогольный геноцид русского народа управляется в том числе зарубежными бывшими партнерами России. Да и вся российская политическая система пронизана агентами влияния, готовыми нанести ущерб государственным российским интересам. Их вологодский губернатор обозначил термином, придуманным Александром Дугиным, «шестая колонна».
7: Обратите внимание на так называемую «шестую колонну», о чем пишет и часто выступает мой уважаемый коллега Александр Георгиевич Дугин.
6: То есть он сейчас сам об этом скажет.
7: Вплетенную в ткань системы госуправления агентуру глубокого залегания, так называемые спящие в матрице и на разных органов власти, и на региональном, на муниципальном, на федеральном уровнях, и в корпоративном секторе, конечно же.
0: Это был губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Интересно, что и бывший разведчик, ныне профессор Андрей Безруков, и губернатор Филимонов говорили о серьезнейших недостатках политической системы в России, выстроенной при нынешнем президенте страны Владимире Путине. Идеолог концепции русского мира Александр Дугин тоже выступил вслед за Филимоновым. Мне показался очень любопытным один из фрагментов его выступления, в котором Дугин рассказал, какой профессии не грозит исчезновение из-за бурного развития искусственного интеллекта, но посетовал на то, что отношение в России к этой профессии недостаточно серьезное.
8: Обратите внимание, Силиконовая долина совсем недавно уволила 40% программистов. Кого взяли? Взяли философов. Почему? Потому что такие технические функции искусственный интеллект уже выполняет. Но тут уже нужен интеллект. Для того, чтобы взаимодействовать с искусственным интеллектом, нужен естественный интеллект, а не программист. Программист может быть заменен агентом ИИ сейчас легко, как огромное количество таких вот второстепенных, ни ваших, ни наших профессий. То есть не на стороне философии, не на стороне техника, роботы и искусственный интеллект многих освободят от занимаемых должностей, а вот философа нет, потому что философы занимаются этими парадигмами. Где у нас философия? Так, понятно.
0: Это был Александр Дугин. В общем, есть над чем подумать тем выпускникам школ, кто еще не решил, куда поступать. В сегодняшней макроэкономической сессии на Петербургском международном экономическом форуме должна была принимать участие глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, но ее имя вчера вечером исчезло из программы форума. Как сообщили ведомости со ссылкой на свои источники, Набиуллина не смогла принять участие в дискуссии, потому что присутствовала на похоронах своего советника Алексея Можина. Позднее пресс-служба Центробанка сообщила агентству РБК, что Набиуллина Набиуллина находится на больничном. А на макроэкономической сессии на ПМФ ее модератор, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, просил министра экономического развития России Максима Решетникова объяснить, за счет чего планируется дальнейшее развитие российской экономики, если сам он, Решетников, не далее как в апреле заявил, что российская экономика практически полностью исчерпала свои ресурсы. Решетников в ответ рассказал об имеющихся трудовых ресурсах среди старшего населения.
9: Речь идет о рынке труда, и слова были произнесены в контексте рынка труда. Если мы на него посмотрим, то в общем и целом, да, мы понимаем, что без новых источников поступления, да, и где-то надо найти эти трудовые ресурсы, нам расти будет сложно, ну, за рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются как бы дополнительные меры. Здесь, ну, там, отчасти решение я уже сказал, параллельно с этим еще с Минтрудом обсуждаем программу по дополнительному вовлечению населения, да, в рынок труда, имеется в виду молодого населения и старшего населения, там у нас есть определенные запасы. Ну и, конечно, вот развертывание вот этих всеобъемлющих программ производительности труда, особенно в тех отраслях, где она у нас низкая, да, речь там идет и в том числе о торговле, например, да, где, ну, точно и роботизация, и новые формы организационные, та же платформенная экономика, она способна достаточно сильно повысить производительность труда и позволит нам найти те трудовые ресурсы, которые нам нужны, ну, в том числе и в других отраслях.
0: Это был министр экономического развития России Максим Решетников. А Роберт Эйджи, президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России, сообщил на ПМФ, что 1 июля в Москве состоится товарищеский хоккейный матч сборных России и США. Он отметил, что матч по хоккею на льду организован, чтобы помочь растопить лед. Лед российско-американских отношений. Генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев слушал Роберта Эйджи с нескрываемым интересом. Эйджи, правда, позже уточнил, что в матче примут участие как профессиональные игроки, так и любители. Идея проведения хоккейного матча между Россией и США впервые прозвучала во время встречи на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 июня. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Много шума наделало сегодняшнее сообщение о том, что российский национальный мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений App Store. Такой шаг был явно очень неожиданным для российского Минцифры. Его глава Максуд Шадаев дал только очень короткий комментарий.
10: Какова дальнейшая судьба «Макса»? Удалили из App
11: Store? У него все будет хорошо, я уверен.
10: Будем как-то решать этот момент с App Store, с iPhone?
11: Будем решать.
0: Пресс-службе разработчика мессенджера «Макс» компании ВК заявили, что направили в американскую корпорацию Apple запрос о предоставлении разъяснений и работе над оперативным решением проблемы. Отмечается, что ранее установленное на смартфонах приложение продолжит работать в обычном режиме. При этом пользователям «Макс» в четверг было сообщено, что в связи с удалением приложения из App Store уведомления о звонках и сообщениях не будут приходить на устройство Apple, но сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. Пользователям рекомендовано сохранить приложение в телефоне и, цитата, «время от времени самим открывать его, чтобы не пропустить важные сообщения». Добавлю, что в конце апреля глобальный сервис Cloudflare присвоил доменам мессенджера «Макс» статус шпионского программного обеспечения Spyware. Время свободы. Палата представителей Конгресса США вчера одобрила резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу продолжать войну с Ираном без получения на то одобрения Конгресса. За резолюцию проголосовали 215 конгрессменов, 208 выступили против. Кроме представителей Демократической партии, резолюцию поддержали четверо республиканцев, что и обеспечило ее принятие. А Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в ходе переговоров на уровне послов в Вашингтоне при посредничестве и под руководством Соединенных Штатов. В совместном заявлении сторон говорится, что судьба соглашения, цитата, зависит от полного прекращения нападений со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки «Хизбалла». Участники контактов согласовали, среди прочего, создание экспериментальных так называемых «полетных зон», контроль над территорией которых возьмут на себя исключительно ливанские вооруженные силы. А вот что сказал посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.
12: «Хизбалла должна понять, что теперь между Израилем и Ливаном существует соглашение, поддержанное Соединенными Штатами. Проект «Пилотная зона» будет находиться под контролем США. Специальные подразделения ливанской армии возьмут под контроль отдельные районы и постепенно расширят свое присутствие на юге страны. Таким образом, не повторится ситуация, при которой Израиль выводит свои силы, затем возвращается Хизбалла, и цикл противостояния продолжается вновь и вновь, как это происходило последние 40 лет. Мы больше не намерены возвращаться к прежней схеме. Переговоры о прекращении огня, уход Израиля, возвращение Хизбаллы и очередной виток этого нонсенса. Этому должен быть положен конец. Все понимают, что такая ситуация больше не может продолжаться. Мы надеемся, что на этот раз усилия увенчаются успехом, поскольку видим решимость народа Ливана освободить свою страну от пагубного влияния Хизбаллы и Ирана». Это был посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. Как сообщил телеканал Sky News, признанная в США и ЕС террористической группировка Хизбалла уже отвергла соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем и уведомила об этом президента Ливана. В заявлении Хизбаллы говорится, что любая сделка должна начинаться с полного вывода израильской армии из Ливана наряду с другими условиями. Время свободы. Как я уже говорил ровно неделю назад, по четвергам я буду знакомить вас с новостями в области развития технологий. Сегодня речь пойдет о скором начале массового производства принципиально нового вида аккумуляторов, более эффективных и более безопасных. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
13: История близка каждому, потому что речь не только про телефоны, а вообще про все батарейки, которые нас окружают. Технология, которую инженеры обещают нам еще с 1970-х годов, кажется, наконец выходит из лаборатории, и называется она «твердотельные аккумуляторы». В апреле этого года китайская компания Greater Bay Technology и ее поддерживает крупный автопроизводитель GSC собрала первые серийные образцы твердотельных аккумуляторов для автомобилей. Не лабораторные опытные, а именно те, что готовы пойти в производство. Компания планирует уже до конца этого года начать их выпускать на полную мощность и ставить в электромобили, пусть пока что в дорогие модели. Параллельно финская компания Donut Lab еще в январе показала твердотельный аккумулятор для электромотоциклов. Он заряжается с 0 до 100% всего за 5 минут. Кроме того, такие гиганты, как японская Toyota, китайская BYD, корейский Samsung, официально объявили, что в 2027 году начинают первое серийное производство твердотельных аккумуляторов. Но что это вообще такое, твердотельный аккумулятор? Внутри любой батарейки, в телефоне, в ноутбуке, в электромобиле есть три слоя – плюс, минус и среда между ними, по которой бегают заряженные частицы. Сейчас этой средой служит жидкость, причем, и это важно, жидкость горючая. Именно поэтому изредка, но горят телефоны, ноутбуки, самокаты и даже электромобили. Идея новой технологии очень простая – заменить эту жидкость на твердое вещество, обычно керамику или специальный полимер. Звучит как просто, но последствия серьезные. Во-первых, гореть-то нечему. Во-вторых, в тот же объем помещается в 2-3 раза больше энергии. В-третьих, зарядка идет намного быстрее. И в-четвертых, такая батарея спокойно работает и в мороз, и в жару, не меняя своих функциональных параметров. Ученые обсуждали эту идею еще с 1970-х годов. Toyota занимается ею больше 30 лет и держит больше 1000 патентов. И каждые несколько лет мы слышим, что вот-вот и снова откладывается. Поэтому осторожный наблюдатель должен сказать честно. Разработчики и сейчас могут не успеть. Главная проблема не сама технология, а как ее делать миллионами штук. Производственная линия для жидких аккумуляторов не подходит. Нужны совершенно другие заводы. Поэтому первые твердотельные батареи будут довольно дорогими. Эксперты сходятся на том, что до конца десятилетия в массовом сегменте все равно останется обычный литий-ионный аккумулятор. Так что не стоит ждать революции уже завтра. Ну и от шутки «эта технология вечного будущего», кажется, придется отказаться. Поездка в несколько сотен километров между городами перестанет требовать получасовых остановок на зарядку. Залили батарею, как полный бак бензина, за 5-10 минут и поехали дальше. Запас хода у одной зарядки тоже вырастет с 300-400 километров, как сейчас, возможно, до 1000. Затем электрические скутеры и велосипеды. Их зарядка будет занимать время одной чашки кофе. Телефоны и ноутбуки можно будет заряжать на 2-3 дня. Они не вздуются через 3 года. И что важнее всего, телефоны перестанут гореть в карманах и сумках. Да, таких случаев немного, но они есть, и все они вызывают тревогу. И еще одна сторона, о которой говорят меньше. Огромные склады с аккумуляторами, которые сейчас хранят солнечную и ветровую энергию для городов. Они тоже станут безопаснее. А значит, такие склады можно будет строить ближе к домам, а не выносить в чистое поле, как сейчас. То есть зеленая энергетика выиграет тоже. Технология, которую 20 лет считали вечно будущей, потихоньку становится настоящей. Не за один день и не для всех сразу. Но это, пожалуй, одна из тех новостей, которые мы будем вспоминать через десяток лет как поворотный момент. Похожее когда-то произошло с привычным нам литий-ионным аккумулятором. До начала 1990-х годов его тоже считали лабораторной экзотикой, а потом он за 15 лет перевернул мир.
0: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Сегодня исполнилось бы 50 лет российскому оппозиционному политику, создателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Навальный пережил покушение на свою жизнь, но был убит в феврале 2024 года в колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал срок по очевидно политически мотивированным обвинениям. Сегодня к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве пришли его родители, близкие, десятки сторонников. Вот что сказала его мама Людмила Ивановна Навальная.
14: Сегодня ему было бы 50 лет, но, вы знаете, он был убит 16 февраля 2024 года. Конечно, мы сегодня представляем, как бы мы праздновали этот юбилей, как собирались бы всей семьей, шутили, смеялись, были бы все... все вместе и счастливы. Сегодня во всем мире очень много горя, страданий, много сирот, много родителей, которые остались без детей. Вот когда совсем-совсем наступает отчаяние, я всегда вспоминаю слова «это было навсегда, пока не закончилось». Сегодня во всем мире вспоминают Алексея. Ему очень благодарны всем. Мы все в нашем сердце, особенно, конечно, мы благодарны тем, кто приходит сюда. Мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем вашу любовь и уважение к памяти Алексея. Алексей всегда говорил: не сдавайтесь. И, повторяя его слова, я еще раз вспоминаю, это было навсегда, пока не закончилось.
0: Это была мама политика Алексея Навального, Людмила Ивановна Навальная. А закончу сегодня словами самого Алексея Навального, которые уже не раз звучали в выпусках «Времени свободы». Это последнее заявление, которое он, вернувшись после лечения в Германии в Москву в январе 2021 года, сделал в аэропорту Шереметьево буквально за минуту до того, как был задержан на пункте пограничного контроля.
15: «Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться».
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
16: Студия подкастов «Радио Свобода».
17: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
18: Говорит Радио Свобода.
17: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
18: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
19: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В этом выпуске речь пойдет о талонах на бензин в аннексированном Крыму, об открытии ПМФ и об атаках ВСУ на Санкт-Петербург. В оккупированном Крыму возник дефицит топлива на фоне украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. С 31 мая подконтрольные Москве власти ввели продажу бензина по талонам с лимитом до 20 литров и запретили заправку канистр. На многих АЗС отсутствуют марки АИ-92 и АИ-95. Глава региона Сергей Аксенов признал проблемы со снабжением и заявил, что на их решение потребуется около месяца. Он также рекомендовал воздержаться от поездок по сухопутному маршруту через оккупированные территории Украины. Украинская разведка утверждает, что держит под огневым контролем участки трассы между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. На этом фоне оккупационные власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в сторону Крыма. В соцсетях публикуют видео пораженных дронами грузовиков и сообщения о нехватке бензина даже по талонам. Пользователи проводят исторические параллели и обсуждают возможные последствия кризиса. О провале одной из самых главных целей войны рассказывает на своей страничке в Фейсбуке публицист Роман Попков.
20: Насчет украинских воздушных атак на Крымскую трассу и дефицита топлива в Крыму. Стоит напомнить, что именно прорубание сухопутного коридора в Крым наряду с освобождением Донбасса рассматривалось зетниками-путинистами в качестве абсолютно необходимой программы «Минимум» для СВО. Конечно же, была и программа «Максимум» – уничтожение украинской государственности как таковой. Эта программа сгорела вместе с колоннами российской армии под Киевом. Оставила после себя ржавые пятна и ошметки горелой плоти ее реализаторов. Воняла она, кстати, жутко, незабываемо, программа эта. Был умеренный вариант – отжатие Юго-Востока, Харьков, Херсон, Николаев, Одесса. Но тоже видим, как оно пошло. И в этих условиях все, что оставалось мычать зетникам, но зато сухопутный коридор теперь есть. Вот он, ваш сухопутный коридор. Скоро его окончательно превратят в минное поле и в пространство сафари для БПЛА, и это очень хорошо. Крым, вполне вероятно, вновь будет отрезан. Можете эту крымскую трассу все обмотать сеткой, чтобы было видно из космоса. Против хорнетов не сильно поможет. Ну и Донбасс, Славянск, Краматорск, которые не взяты, попытка взятия которого обойдется в нынешних условиях в сотню тысяч жизней без гарантии результата. То есть на пятом году войны они даже не выполнили программу «Минимум». Точнее, сперва отчасти выполнили сухопутный коридор, но в итоге просрали и ее.
19: Зет-публицист Алексей Жибов встревожен действиями ВСУ и иронизирует у себя в Телеграм над словами Путина о завершении так называемой СВО.
21: Противник стал дотягиваться до ключевой логистической артерии зоны СВО, дороги Таганрог-Джанкой, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До ЛБС 100-160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война почти закончилась, думаю, переживать не о чем.
19: Про то, что все идет к завершению, и правда, говорил Владимир Путин на пресс-конференции после Парада Победы.
1: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем?
19: Блогер и политик Максим Кац на своем канале на Ютубе проводит исторические параллели, отмечая, что полуостров превращается в остров, а ситуация в российской экономике оставляет желать лучшего.
2: Бензин по талонам. Это что-то из конца 80-х, когда советское государство уже организировало. Теперь это реальность Крыма. Потому что, атакуя беспилотниками трассу Новороссия, единственный сухопутный коридор, Украина превращает Крым в остров. Не менее 125 грузовиков на этой трассе уже уничтожены. Перед нами настоящая дорога смерти, по которой ни один здравомыслящий человек никогда не поедет, а тем более не повезет у себя за спиной бочку с горючей жидкостью. Целый регион, самый идеологически важный, который стал, по сути, единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. И теперь это место, где топливо отпускают по талонам. По российской инфраструктуре прилетает так часто и так плотно, что несчастные нефтебазы теперь горят, даже особо в новости не попадая. Сегодня, чтобы попасть в новости, нужно быть или крупным НПЗ, или нефтяным терминалом. Bloomberg сообщает, что переработка нефти в России упала до минимума за 16 лет. Но исследование Bloomberg не то, что нам так ценно. Факт в том, что Россия запретила экспорт авиационного керосина, в дополнение к уже действующему запрету на экспорт бензина и частичному запрету на экспорт дизельного топлива. Таким образом, помимо всяких оценок Bloomberg, украинские удары уже заставили Россию прекратить экспорт основных нефтепродуктов. Прекратить в условиях, когда экономика чувствует себя плохо и бюджет недополучает налоговых поступлений. Если принимаются такого рода меры, если оказывается, что Россия не может экспортировать нефтепродукты, потому что самим не хватает, значит ситуация действительно критическая.
19: Журналист Дмитрий Колезев объясняет, как ВСУ удается блокировать сухопутный коридор.
22: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – это основной маршрут, который соединяет Россию и аннексированный Крым, ну и вообще оккупированные Россией украинские территории. Эта дорога длиной более 600 километров, она проходит через Мариуполь и Мелитополь. Трасса и есть тот самый сухопутный коридор в Крым, создание которого можно считать одной из побочных целей войны Путина в Украине. В последние недели телеграм-каналы и соцсети полны видео сгоревших грузовиков на этой трассе. Это результат многочисленных ударов украинских дронов средней дальности, которые бьют на расстояние до 300 километров. Дроны не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. 29 мая назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Болицкий заявил, что ВСУ с помощью дронов сбрасывают на трассу мины, которые взрываются при фиксации движения, и уже есть подорвавшиеся машины. Он призвал не пользоваться трассой без острой необходимости, и сейчас движение по ней серьезно ограничено. Паралич поставок в Крым – часть более широкой картины. Украина стремится к тому, чтобы полностью парализовать логистику в оккупированных регионах и перекрыть снабжение воюющей армии. И ВСУ добились в этом больших успехов, применяя дроны средней дальности, американские «Хорнет» с искусственным интеллектом, собственные FP-2 и многие другие. И дальше ситуация для России может стать еще хуже. Украинцы увидели здесь эффективную точку приложения усилий и намерены увеличивать давление.
19: Министр обороны Украины Михаил Федоров пишет у себя в сети X, что видит военный потенциал в ситуации с Крымом и анонсирует новую инициативу, которая нацелена на тылы россиян.
23: Запускаем отдельную программу «Логистическая изоляция» для масштабирования среднего удара и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и ликвидировать их способность к активным штурмовым действиям.
19: Пораженческие настроения настигли в тюрьме и бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова.
24: И, на мой взгляд, ситуация достаточно быстро ухудшается, может быть, даже немножко быстрее, чем я предполагал. Противник реализует свою стратегию, и время покажет, насколько успешно, но активно и целенаправленно. У нас же как не было стратегии, так и нет. Как мы бегали от духа Анкориджа к духу Пекина и обратно к духу Стамбула, так и продолжаем бегать. А эта стратегия приведет нас только к поражению.
19: Экономист Игорь Липсиц на YouTube-канале «Экономика и не только» объясняет, что любая война зависит от логистики, а также рассказывает о перспективах для жителей оккупированного Крыма.
25: Мы, экономисты, смотрим на войну своим взором, и наш взор состоит в том, что война, она определяется состоянием тыла. То есть тем, насколько тыл способен армию обеспечить оружием, насколько тыл способен обеспечить армию продовольствием, одеждой и всем, что нужно, чтобы армия могла спокойно воевать, не испытывая дефицита ресурсов для военных действий. Вот поэтому логистика военная – это важнейшая основа победы любой армии. И у России, кстати, были когда-то великие генералы, командиры тыла. Это была такая история, поинтересуйтесь. Вот. Но сейчас как бы возникает угроза, что будут дальше проблемы после бензина с поставками продовольствия в Крым. И там может возникнуть угроза голода. И эту проблему решить непонятно как. И, значит, в итоге мы видим, что начинаются проблемы, ну, как бы ухудшения военной логистики. И это может привести и к катастрофическим последствиям для жителей Крыма, и сильно ухудшит состояние армии. То есть я смотрю не с точки зрения боевых возможностей, а с точки зрения логистики и снабжения, и понимаю, что здесь начинаются очень большие проблемы, которые непонятно, как российская армия будет решать.
19: Военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько считает, что россиянам помимо высоких цен, блокировок и налогов может добавиться и новая проблема с топливом.
21: Особенность Краснодарского края – он утыкан НПЗ, работающими на потребности региона и на экспорт. Много топлива потребляет сельское хозяйство и туристы. И вот как раз накануне курортного сезона и активной фазы полевых работ накапливаются проблемы у региональных дистрибьюторов топлива. Сами по себе эти удары не смертельны, но они создают воронку. Во-первых, возникают логистические разрывы, которые надо перекрывать. Кто-то у кого-то откусит немножко рынка, кто-то заплатит за топливо дороже. Во-вторых, получившая кинетический удар компания резко ухудшает финансовые показатели и становится объектом притязания оппонентов. Летом-осенью прошлого года топливный кризис был использован для легкого передела мелкооптового рынка и розницы. Покусали независимых торговцев, что порождает конфликтность, особенно сейчас. В-третьих, локальный дефицит вследствие ударов по нефтебазам, как и по бензовозам в Приазовье, это отличный повод немного сгустить краски. Вот тут уместна параллель с Крымом. Обратите внимание, буквально за сутки в Крыму ситуация ухудшилась от «небольшие проблемы с топливом» до «ужас-ужас блокада». В значительной мере это игры владельцев топливных сетей, которые уже начали спекулировать. Очереди провоцируют дополнительный ажиотаж и нервозность, которая накладывается на общий неблагостный фон. Если тенденция сохранится, то к бухтению по поводу интернета, налогов, цен и другого добавится бухтение по поводу топлива, к тому же подкрепленное невозможностью предсказуемо улететь на море. Атмосфера будет так себе. А поскольку российская власть тотально врет, дорогие россияне об этом все чаще прямо говорят, станет больше вопросов. Это не приведет к революции и даже бунтам, но толкание на околокремлевском Олимпе усилится. Кремлю придется чем-то занять население.
19: Пишет в Фейсбуке военный аналитик Алексей Копытько. С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
17: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
18: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
17: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
18: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
17: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
18: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
19: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. В Санкт-Петербурге на фоне дыма и ударов украинских дронов стартовал Петербургский международный экономический форум 2026. В мероприятии обычно принимают участие вся верхушка российского бизнеса, члены правительства, а также лично Владимир Путин. Среди развлечений – буфет с очень креативным, по мнению организаторов, меню. Гостям форума предлагается вода по-европейски, без газа, коктейль «Long Epstein Island», печенье с предсказаниями Жириновского и кофе «Закат Европы». Прилетела и консервативная журналистка Кэндис Оуэнс, известная множеством скандальных заявлений, в том числе расследованием о жене французского президента Бриджит Макрон, в котором Оуэнс утверждала, что первая леди Франции – тайный трансгендер. Среди гостей ПМФ присутствуют и политики. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный давней дружбой с Владимиром Путиным, и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Впервые с 2018 года на форуме представлена американская делегация. Ее возглавляет Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. Правозащитница Алена Попова в сети X называет форум поминками по российской экономике.

0: Организирует о неформальном участии и украинской делегации.
1: Украинцы осветили и освятили путинский форум. Отовсюду в Питер слетаются гости, некоторые даже на беспилотниках. Всюду яркая праздничная атмосфера. Всюду царит дух анкориджа, Туапсе. На этот раз активное участие в подготовке форума приняли силы беспилотных систем ВСУ, которые нанесли на рассвете масштабный удар по объектам в регионе, включая заводы Кронштадта, нефтеналивной порт и корабли в порту. Было использовано более 50 БПЛА самолетного типа, зафиксировано множество взрывов и пожаров на объектах.
0: Блогер Шамиль Шахин на своей странице в Фейсбуке интересуется, а был ли приказ о разрешении форума со стороны украинского президента?
2: А господин Зеленский выпускал указ с разрешением проводить экономический форум в Петербурге. К Зеленскому можно относиться как угодно, но есть одна вещь, которую у него трудно отнять – отличное чувство юмора. Для президента это не просто приятная черта, а настоящее оружие. Вчера он им снова блеснул.
0: Дмитрий Песков в привычной ему манере высказался об атаках украинских дронов.
3: Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы... Таких ударов не было и продолжается специальная военная операция.
0: В интервью телеканалу «Вот так» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов говорит о возможном визите и выступлении Путина на форуме и напоминает, зачем он вообще создавался.
4: Ну, все-таки, если смотреть на источник возгорания, то все это находится довольно далеко, там, на горизонте, вот непосредственно от места, где проходит Петербургский экономический форум. Поэтому, возможно, Путин боком как-то прокрадется по Петербургу, никто его не заметит, и вот он выступит и расскажет, что в экономике все в порядке, и вообще специальная военная операция идет по плану. Я бы не стал такого варианта исключать. То, что проходит на этом форуме, и мне кажется, на самом деле в этом есть вполне такая трагическая, отнюдь не комедийная сторона, потому что, по идее, этот форум создавался больше 15 лет назад как место, куда приезжают инвесторы подписывать контракт, развивать российскую экономику, в конечном итоге делать жизнь людей в России лучше, создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру и так далее. И сейчас вот мы видим, что это какие достижения, такая выставка, с теми людьми, которые много лет и десятилетий даже вкладывали в российскую экономику деньги и технологии. Путин поссорился, стал их врагами. Там по этому поводу Маргарита Симоньян, ее пропагандистское издание «Арти» очень веселится по поводу того, как это все смешно, что у нас такие плохие отношения с Европой. А как-то вот в результате уже довольно длительного поворота на восток, так называемого, китайских инвесторов, которые привозят контракты на десятки миллиардов долларов, как-то этих людей не видно. Не видно, как эти новые друзья Путина готовы вкладываться в российскую экономику, как они готовы создавать производство, как они готовы строить инфраструктуру в России. Этого ничего нету, и поэтому, поскольку по инерции продолжается форум, где традиционно выступают дочери Путина, которые официально не дочери по-прежнему Путина, мы видим такой, в общем, вполне серьезный распад, отраженный в этой выставке достижений такого антинародного хозяйства.
0: Над форумом рядом с флагами Армении и Бангладеша реют флаги Талибана и КНДР. А в одноименном пародийном телеграм-канале издания «Медуза» шутят про участников.
5: Заходит как-то в бар насильник, педофил, престарелый немецкий чиновник в деменции и фанатка конспирологии. А бармен им и говорит: «Дамы и господа, добро пожаловать на ПМФ-2026».
0: Реакция на приезд американца вызвала фурор в российских СМИ, в частности, корреспондента Первого канала. Правда, девушка забыла, какого именно американца.
6: Важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это...
0: Олег Кашин поделился новостью в своем Фейсбуке, что госсекретарю США ничего не известно об этом форуме.
1: Госсекретарь Рубио заявил, что ничего не знает о визите американской делегации на ПМФ и объявил подготовку нового пакета санкций против Российской Федерации. «Никакой официальной высокопоставленной делегации не было», — заявил госсекретарь США. Кто такой Родни Кук, ему также неизвестно. Также он сообщил, что Украина в ближайшее время получит 400 миллионов долларов военной помощи от США. Судя по всему, на форум пробрался какой-то ловкий аферист. Это какой-то позор.
0: Журналист Игорь Яковенко напоминает, куда именно приехали гости форума.
7: Куда они приехали? Они приехали в страну, которая развязала войну против соседней мирной страны. И они собираются участвовать вот в этом мероприятии, которое пытается прикрыть эту войну и таким образом становится, в какой-то степени,

0: соучастниками. То есть я не знаю, насколько... Это, кстати, было бы очень интересно, если бы в России была независимая социология, было бы очень интересно посмотреть, как сами участники этого мероприятия относятся к тому, что вот они приехали, и они находятся в воюющей стране, стране, которая развязала агрессию. Ну, безусловно, это самое главное событие форума, центральное событие форума, по крайней мере, первого дня. Ну, дальше посмотрим. Дальше будет интересно. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит на форуме, не потому что нам само по себе это мероприятие интересно, а потому что это отражение в какой-то степени тех процессов, которые происходят в России.
1: Зет-пропагандистка Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале не забыла и про эскортниц. Судя по инсайду, в этом году к ним внимания меньше.
2: Говорят, что сверху дано указание не писать про эскортниц на ПМФ. Какие уж тут эскортницы, ребята. Другая тема волнует всех – безопасность.
1: Екатерина Мизулина возмущается в своем телеграм-канале присутствием сомнительных личностей на ПМФ.
3: Абсурд. В Санкт-Петербург в преддверии ПМФ приехали блогеры-тейты, обвиняемые в торговле людьми и педофилии, распространяющие женоненавистнические заявления, а также отрицающие преступления в ходе Холокоста. С какой целью, пока не ясно. В аэропорту их встретили с хлебом-солью под песню «Матушка-Земля». Блогеры сразу в трех странах мира – Румынии, Великобритании и США – обвиняются в создании ОПГ по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в насилии сексуального характера, в том числе в отношении детей. Характер обвинений крайне серьезный. Кроме того, в разных странах мира заявления блогеров неоднократно вызывали серьезное возмущение. Так, например, один из них утверждал, что жертвы изнасилования должны нести ответственность за то, что на них напали. И не только это. Стоит только посмотреть высказывания о Холокосте. Я не знаю, кто и зачем пригласил в нашу страну людей со столь сомнительной репутацией. Обвинения в тяжких преступлениях не сняты, а нам зачем-то предлагают, как папуасам, радоваться заморскому чуду. У нас и своих блогеров сомнительного толка предостаточно. Зачем нам чужое добро?
1: Стоит отметить, что Эндрю Тейт – один из самых популярных блогеров, представителей так называемой «моносферы». Его женоненавистнические комментарии привели к блокировке аккаунтов на нескольких платформах. Но главное, что всем доволен сам Тейт. Вот такое послание он оставил сети X после прилета в Россию.
4: «Новых друзей наживай, а старых не теряй».
1: Политик Андрей Пивоваров в сети X напоминает, сколько могло бы грозить Эндрю Тейту по Российскому уголовному кодексу, если принять во внимание обвинения, которые предъявлены блогеру в других странах.
5: Почетные гости в Российской Федерации теперь только преступники. На Международный экономический форум пригласили Эндрю Тейта, который даже согласно российскому УК должен получить больше 10 лет за торговлю людьми, изнасилование и разжигание ненависти к женщинам. А у нас его встречают в кокошниках и с хлебом.
1: Пивоваров пишет и о возможном исключении Санкт-Петербурга из наследия ЮНЕСКО.
5: Пока в Петербурге во всех смыслах гремит Международный экономический форум, город рискует стать первым городом-мегаполисом в истории ЮНЕСКО, который могут исключить из списка всемирного наследия. Причина в планах строительства двух новых небоскребов «Газпрома» в Лахте. Речь не о локальном конфликте вокруг очередной стройки. Речь о зданиях высотой 555 и 703 метра, которые окончательно изменят панорамы Петербурга и исказят те виды, ради которых город признавали мировым наследием. Но беда в том, что сегодня против Петербурга работает не только частный застройщик, но и часто сама власть. И если Смольный продолжит делать вид, что новые башни в Лахте не имеют отношения к историческому облику Петербурга, город может получить не просто очередной градостроительный скандал, а трагический мировой прецедент. Петербург могут вычеркнуть из списка всемирного наследия. Не потому, что город стал хуже, а потому, что тем, кто им управляет, Беглову и набранным по объявлениям единороссам, на его наследие просто наплевать. Вот эту тему стоило бы поднимать на ПМФ. Даже с прагматичной точки зрения историческое наследие – это туристы, бизнес и инвестиции. Люди не поедут смотреть на человеники в Мурино. Но такое, конечно, не обсуждают. Дорогие братья-талибы и ценные специалисты из Северной Кореи вряд ли поймут.
1: Блогер Рустам Адагамов пишет об одной из панелей форума «Какое будущее украли у себя европейцы?».
6: Поразительно, как организаторы ПМФ буквально описали Россию 2026 года. Системный кризис, переросший в цивилизационный слом, и милитаризация, пожирающая бюджет, война вместо экономики и вымирание населения, деградация элит и ценностный крах, уничтожение исторической памяти и подмена понятий, переписывание истории, цифровой концлагерь и пропаганда как государственная идеология.
1: Православный олигарх и Z-медиа-менеджер Константин Малафеев в рамках доклада «Россия-2050. 25 лет. Вперед или назад» озвучил несколько сценариев для России.
7: В 36-м году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 50-м году колонизация России. В хорошем сценарии. Хороший. У нас ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее, распад Евросоюза и в 50-м году лидерство обеспечения мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Назад на два слайда, да. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки, но, в общем, в любом случае мы будем второстепенны.
1: Блогер Алекс Хартман в сети X комментирует эти новые возможные сценарии будущего России.
4: Вот тебе, бабушка, и Международный экономический форум. Малафеев с Дугиным в Петербурге представляют сценарии России будущего. В одном они правы. Эти злоба и тупизна будут только нарастать и продлятся еще минимум поколения.
1: Что касается экономических дискуссий на форуме, то одна из них едва не перешла в разборку по понятиям. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, не стесняясь в выражениях, жестко наехал на одного из спикеров Михаила Гребенюка. Скандал произошел в ходе секции «Бизнес в 2026 году. Вызовы, возможности и стратегии развития».
8: Тысячу людей, сволочь! Почему он не на зоне до сих пор?
9: Извините,
8: вот мне президент поручит, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь в пушки собирать.
9: Извините, а мы можем, пожалуйста, попросить...
8: Удалите его, не позорьтесь. Опора России, предпринимательское сообщество. Зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
9: Извините, можем, пожалуйста, попросить
8: охрану? Да я сам. С этой тварью, блин, сидеть не буду рядом. Я тебя посажу, сволочь, понял?
9: А вы представьтесь, пожалуйста.
8: Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, тот, кто сажает инфо-цыган, владелец самого большого частного проекта реставрации в России, усадьба Кремль. Подписывайтесь на меня. Чтобы знать, чтобы быть в курсе того, что от этих мразей надо держаться подальше. Сколько людей пострадало, сколько людей потеряло бизнес. Он никогда не занимался бизнесом.
9: Извините.
8: Но он учит, как делать бизнес. Он учит.
9: Но здесь не только он находится, наши собежайте, вы извините.
10: Да, да.
9: Можно давайте мы спасибо вам большое за вашу оценку.
8: Опора России, будьте умнее.
9: Мы разберемся без вас. Спасибо.
1: По поводу итогов первых двух дней форума в своей сети X высказался украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
11: До СВО это было, пожалуй, самое масштабное международное бизнес-мероприятие в России. Там заключались соглашения с крупными западными корпорациями, договаривались с крупными инвесторами. А теперь там танцуют бурановские бабушки с недоделанным роботом Федором, дают мастер-классы всемирно известные сутенеры и насильники, и матом угрожают спикерам отправить на зону пушки собирать.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, в сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
3: Путин хочет продолжения, а Зеленский предлагает действовать рационально. Как ответит Кремль?
4: Произвол правоохранительной системы.
3: Спецслужбы пугают даже депутата от «Единой России». Но эксперты Питерского форума прогнозируют войну еще на 10 лет и новую роль

0: России.
1: А роль Китая будет больше, чем роль Америки, но в общем, в любом случае, мы будем второстепенной страной.
2: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, чем же Кремль ответит на предложение Владимира Зеленского о личной встрече и к чему Кремль готовится, несмотря на свои заявления. Но сперва мы перескажем вам то самое письмо и что же Путин говорил иностранным журналистам перед тем, как предложение Зеленского увидело свет.
3: Ну, войска российские каждый день наступают. И вы каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
4: Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Более 2 часов президент России отвечал на вопросы о войне в Украине, переговорах и отношениях с Западом. Встреча проходила на фоне продолжающихся боевых действий и атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург в первый день экономического форума. Президент России ответил на вопрос о возможных переговорах с Украиной и прекращении боевых действий, указав на то, что одно другому не мешает.
3: Теперь по поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Но нет необходимости. И у нас были переговоры. И боевые действия не останавливались.
4: Путин считает, что Россия делает успехи на фронте, называя цифры и всем своим видом показывая уверенность в успешности так называемой СВО.
3: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики.
4: Не забыл президент и про легендарный Орешник, отметив, что удар, совершенный ранее, был испытательным. Его произвели по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки.
3: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
4: Вот на этом моменте не выдержало уже Z-сообщество. Последние недели российская армия действительно ведет наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Однако многие военные обозреватели, поддерживающие войну, признают, продвижение остается медленным, а потери высокими.
5: Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по сараям. Хочется посмотреть на всех этих тявкавших, на рыжую проститутку из телевизора, на лысого пи***а, братца бывшего вождя всей молодежи, на всяких ищенок хуй. Красиво их обоссали.
4: Некоторые провоенные телеграм-каналы, например, «Воевода вещает», были кратки. От темы выборов в 2030 году Путин ушел, но намекнул, что Конституция ему это позволяет.
3: Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить.
4: Практически одновременно Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести личную встречу. В письме Зеленского Путину украинский президент подверг резкой критике действия российских властей и ход войны. Он заявил, что Россия несет большие потери на фронте и уже не первый раз переносит сроки достижения своих военных целей, в том числе и в Донецкой области.
6: Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором, войной без реальной причины. Именно так это запомнит история. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.
4: В завершении письма Зеленский предложил Путину провести личную встречу на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По словам президента Украины, на время таких переговоров Киев готов полностью прекратить боевые действия. действия. В Кремле заявили, что письмо получили.
0: Видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
7: А вы?
0: Я имел возможность.
2: Ну а выборы, перед которым Владимир Путин стоит, мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: На ваш взгляд, в письме, которое опубликовал Владимир Зеленский, есть хоть что-то, что подтолкнет Владимира Путина к рациональным решениям?
8: Ну, смотря на что мы считаем рациональными решениями, это вопрос субъективный. Ведь рациональность у каждого своя. Но, безусловно, как по форме, так и по содержанию, письмо не рассчитано на положительный ответ. Скорее наоборот, на негативную реакцию Путина. Поскольку ясно, что в ответ на такое письмо Путин не может идти навстречу его автору.
2: А зачем Зеленскому провоцировать Путина на негативный ответ?
8: Ну, я думаю, что Владимир Александрович не очень заинтересован сейчас в переговорах с Путиным. Он предполагает, что в отличие от Путина, который считает, что инициатива в войне принадлежит Российской Федерации, президент Украины придерживается противоположной точки зрения и считает, что с течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла и никак не может восприниматься в качестве путинского триумфа никаким боком, что бы ни говорил по этому поводу российский лидер. Хотя, разумеется, чисто военные аспекты того, что происходит сейчас на фронте, я анализировать не буду, военным экспертом не берусь.
2: На пленарной сессии от Владимира Путина звучат традиционные обвинения в адрес западных стран и призывы к дружбе с теми странами, кто стабильно дружит, кто стабильно обеспечивает поставки. Но с первых дней форума украинские военные блокируют российские поставки бензина в оккупированный Крым, дроны летели по Санкт-Петербургу. Как на это смотреть союзникам России?
8: Ну, как известно, союзниками России традиционно является армия и флот. И надо сказать, что все реплики Владимира Путина не показывают, что он понимает новую технологическую реальность войны. Иначе бы, в частности, он не апеллировал постоянно к аргументу о дефиците мобилизационного ресурса Украины. Действительно, проблемы с комплектованием армии Украины есть уже давно, уже годы. Но в ситуации тотальной войны дронов это не теряет прежнее критическое значение, поскольку создаваемая дронами килл-зона, она, в общем, не предполагает, что дополнительная живая сила может переломить ход событий в ту или иную сторону. Странными союзниками на сегодняшний день это страны-союзники для РФ, это понятие очень размытое. И, в общем-то, главным потенциальным союзником, который подразумевался Путиным с 15 августа прошлого года, были Соединенные Штаты Америки. Он рассчитывал, что Дональд Трамп прекратит для него эту войну на устраивающих Кремль условиях, среди которых выделяется вывод украинских войск из Донбасса, из Славянско-Краматорской агломерации. Хозяин Кремля считал, что американский президент использует объективно находящиеся в его руках рычаги давления на Киев, чтобы добиться такого решения. Однако за прошедшие почти 10 месяцев почти этого не произошло. И Кремль несколько разочарован и тем, что США не выполнили, не оправдали надежд Путина на нынешнего американского президента и на то, что не движется совершенно ситуация с пактом Трампа-Путина по поводу экономических проектов и природных ресурсов, в том числе Северного морского пути. Ну и, наконец, неожиданно к Кремлю пришло осознание, что у Америки есть серьезные интересы на украинской стороне, связанные, в первую очередь, с тем, что Украина представляет полигон для отработки новейших военных технологий американским техномагнатам, таким как Питер Тилли и Илон Маск, и даже связанная непосредственно с президентом Трампом компания Future Industries Foundation оказалась поставщиком боевых роботов для украинских войск. То есть ситуацию и, собственно, в риторике США тоже в последнее время все более проявляется скепсис относительно того, что Вашингтон может прикрыть Москву или обеспечить как-то прекращение войны на приемлемых для нее условиях. Кто же остается в результате? Ну, с Европой Российская Федерация подчеркнуто ругается, хотя в этом есть сочетание кнута и пряника, шантажа и попыток передоговориться об энергетических поставках, поскольку сегодня РФ может лишь мечтать об утраченном ею из-за украинской войны высокомаржинальном европейском рынке. Остается Китай, который, в общем, не столько друг, сколько источник зависимости, который старший партнер, от которого Российская Федерация сейчас зависима достаточно тотально и фатально. Есть, разумеется, дружественная Корейская Народно-Демократическая Республика, которая на 100% проявила свою лояльность в смысле поставок и живой силы, и техники, получила огромные деньги от Москвы за это. Даже в ситуации с Ираном нельзя сказать, что Российская Федерация и ведет себя как союзник в нынешней обстановке американо-иранской войны, поскольку Москва, разумеется, не может ссориться с Вашингтоном. Какие бы актуальные или подразумеваемые обязательства перед Тегераном у нее не существовали. Поэтому Путин много лет вел страну фактически к изоляции, к бункеризации. И надо сказать, что на этом пути он достиг вполне ощутимых, осязаемых результатов. Не факт, что именно тех, к которым стремился, но точно тех, к которым шел.
2: А для тех стран, которым Путин в своем выступлении обещает, если они будут дружить с Россией, дальнейшее движение от колонии, освобождение от колоний, переход в новые качества в неком мировом порядке, который он строит, выглядит ли Путин в данный момент времени как лидер, которому эти страны могут поверить, что он их к такой цели приведет?
8: Нет, разумеется, во-первых, непонятно, о каких странах идет речь. Путин постоянно апеллирует к БРИКСу как некой геополитической реальности. Но это некоторое преувеличение, поскольку у БРИКСа нет ни общих целей, ни программы деятельности, ни единой валюты. Да и вообще внутри БРИКС конкуренция между странами является более существенным фактором, чем перспектива сотрудничества. Возьмем, к примеру, Китай и Индию, которые формально входят в БРИКС. Можно ли считать их союзниками на самом деле или скорее соперниками? Конечно, скорее соперниками. А Иран? Получает ли он поддержку от стран БРИКС в его войне против США? Нет, он ее не получает. Поэтому статистика по БРИКС – это попытка измерить среднюю температуру по больнице. Знаете, как на Олимпийских играх некоторые наблюдатели ведут подсчет медалей там, стран бывшего Советского Союза. Это никакого практического смысла не имеет. С таким же успехом можно подсчитывать общее количество медалей бывшей Монгольской империи, в состав которой входили Китай и Россия на определенном историческом этапе, как известно. Поэтому можно считать, что если Китай и Россия в лидерах в общем зачете, Россия, правда, от Олимпийских игр отстранена с 2022 года, то значит Монголия – это самая могущественная спортивная держава современности. То есть БРИКСа де-факто нет. Это вся статистика не отражает реальности, точно так же, как самоизоляция России, ее отстранение от мирового технологического рынка, от технологической революции, ограничение интернета. Все это шаги абсолютно самоубийственные, в смысле конкурентоспособности страны на мировом рынке, а тем более ее возможности и готовности кого-то консолидировать вокруг себя. Пока что за путинское время Россия только распугала всех своих. Все те страны, в отношении которых она четверть века назад, в первую очередь постсоветские страны, располагала очень значительной мягкой силой. То есть влияние на ту же Украину в 2000 году, когда Путин пришел к власти безо всякой войны и насилия, было очень значительным. А война, собственно, началась во многом потому, что это влияние было полностью утрачено. Как сегодня утрачивается влияние на Азербайджан, на Армению, давно уже утрачено влияние, то есть даже не на те страны, которые идут в Евросоюз, но на те, которые вчера еще туда не собирались. Китаю и Турции Россия явно проигрывает конкуренцию в борьбе, неформальную конкуренцию в борьбе за влияние на Центральную Азию и так далее, и так далее. Поэтому нет, Путин бункеризатор, а не консолидатор. Он не создатель каких-то общих пространств и проектов. Он пытался отгородить фактически, если анализировать не его риторику, а его реальную деятельность за четверть века, он сделал все возможное, чтобы отгородить Россию от мира, пусть не железным, но латунным занавесом, и в этом он как раз и преуспел. Но это не означает никакого лидерства ни в региональном масштабе, ни тем более в мировом, тем более, что многополярный миропорядок, о котором так любят говорить идеологи, еще застрявшие в 20 веке, вовсе не означает концерта великих держав. Многие думают, что многополярный мир – это несколько крупных влиятельных стран, которые поделили между собой сферы влияния. В 21 веке так не будет. Сегодня мир фрагментирован, он просто распался на огромное количество обломков после фактического крушения американоцентричного миропорядка, который формально и официально было зафиксировано в стратегии национальной безопасности США от 4 декабря прошлого года. А дальше это будет полицивилизационный миропорядок, но границы цивилизации не совпадают с границами государств. Цивилизация – это скорее глобальные сетевые структуры, в основе каждой из которых лежит религия, скорее, чем государство. И сами присущие эпохи просвещения представления о государстве подлежат радикальным переменам. Но Путин живет мозгами полностью в прошлом. Поэтому никакие проекты, обращенные в будущее, даже недалеко, это не про него.
2: Ну вот хотелось бы заглянуть немножко в будущее, ведь... Есть несколько картин, как оно может выглядеть. Одну из них Владимир Зеленский в своем письме рисует для Путина. В этом мире война продолжается, и главе Кремля чуть ли не с открытыми глазами приходится спать. Но сценарии, которые звучат на форуме, включают в себя и дальнейшее долгое продолжение войны. Однако они не всех устраивают. Я предлагаю посмотреть об этом короткий материал и вернуться к обсуждению.
1: У меня такое ощущение, что те, кто готовили, они постарались перепутать максимум возможного, но несмотря на эти небольшие, но милые как бы попытки помешать нам с вами, я помню, что мы писали.
7: Недружественные составители презентации не помешали так называемому православному олигарху, владельцу телеканала «Царьград» Константину Малафееву, донести до аудитории свое видение будущего мироустройства. Обсуждали на экономическом форуме основные угрозы России во второй четверти 21 века. Малафеев принес три сценария. Хороший – оккупация Киева, Одессы, Харькова, цитата по презентации и так далее. Установление, цитата, биполярности с сохранением оппозиционности. Распад Евросоюза. Цитата, три единства русского народа. Плохой сценарий – поражение в войне с Украиной и противостояние с Западом. Вступление Украины в НАТО. Колонизация России к 2050 году. И так называемый инерционный сценарий. Без существенных изменений, заморозка и пролонгация войны с Украиной, американская или китайская гегемония, применение ядерного оружия. Но здесь есть нюанс.
1: Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим. Поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенны.
7: Среди глобальных угроз для России Малафеев назвал искусственный интеллект, биологическое оружие, гибель в войне, а также риск разрыва цепочек поставок и, цитата, замещающая миграция. Философ Александр Дугин фатальной угрозой для России назвал технологическое отставание, а также посетовал на отсутствие культа семьи, автократии и идеологии.
9: Нужна идеология, иначе России конец. Что нужна девестернизация? Да, нужна, иначе России конец. Так все считают. Вектор есть. Но медленно, медленно. То есть мы делаем, но медленно. Национализация элиты тоже есть. Идет же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь. В других качествах, ну, может быть, профессиональных, они их обретут. Но это идет национализация элиты, но медленно.
7: Ранее в интервью Ксении Собчак философ Дугин признал, что сейчас не время говорить о сроках завершения войны.
10: По поводу сроков я тут не думаю. Я думаю, что был наоборот. Тот момент, когда у нас гораздо все могло легче получиться. Очень многие там, поставленные люди со мной вынуждены были согласиться, что у нас был момент, окно возможностей с гораздо меньшими издержками осуществить наши цели в 2014 году, когда была русская весна. Но сейчас, на мой взгляд, вот уже сослагательное наклонение по отношению к той ситуации, где мы находимся, тоже будем говорить так абстрактно, оно уже неприемлемо.
7: Готовиться к десятилетиям войны на форуме призывал советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков. По его словам, в России будут воевать еще два поколения. При раскладе затяжной войны Путину придется все больше опираться на силовой блок, считает политолог Екатерина Шульман. С резкой критикой силового решения проблем в стране внезапно выступил глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 5 июня на традиционном для форума «Завтраки Сбера» он призывал к уважению института частной собственности. По его словам, институты – это возможность обратиться в суд и считать, что этот суд будет справедливым.
11: Я понимаю, что роль силовых структур во время войны – это совершенно другая ситуация. Наверное, может быть, не стоило бы даже это обсуждать. Но произвол правоохранительной системы – это тоже не лучший фон.
7: Так называемая национализация предприятий, то есть силовой передел рынка, усилилась в 2025 году, пишет Forbes. За год в распоряжении российских властей оказались активы на сумму свыше 3 триллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2024 году. Ставка Владимира Путина на силовой блок, поддерживаемая олигархами и идеологами так называемого «русского мира», прослеживается и в расширении полномочий Федеральной службы безопасности. В 2025 году российские власти передали в ведение ФСБ собственные следственные изоляторы. Затем ФСБ дали полномочия задерживать людей, доставлять их в участки и составлять на них протоколы. Ранее этим занимались только полицейские. Наконец, в начале 2026 года ФСБ дали право требовать от операторов связи отключать интернет, где угодно и насколько угодно, в случае неких угроз безопасности.
2: Ну и дальнейший сценарий для России мы обсуждаем с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, многие сторонники войны критикуют питерский форум за преклонение перед иностранцами. Хотя звучат на форуме речи в духе полного разворота на восток, но как вам кажется, на форуме атмосфера все-таки полного разворота от Запада или ожидания с ним сделки?
8: На форуме атмосфера полной несерьезности. Это форум превратился в фрик-шоу. То есть иностранцами, видимо, перед которыми поклоняются, является известный насильник, как его Эндрю Тейт, или Кэндис Оуэн, да, американская инфлюенсерка, главное достижение которой – это расследование о том, что жена Эммануэля Макрона, на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель Тронье, который убил свою сестру и присвоил ее идентичность. Какой-то, значит, господин Кук, который по версии российских властей возглавляет официальную американскую делегацию на форуме, он архитектор бального зала Дональда Трампа. Несомненно, это очень большая должность. Правда, по странному совпадению, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никакой официальной делегации на форуме вовсе нет, а и господина Кука он знать не знает. Поэтому тут, в первую очередь, форум скандализируется в связи с крайне низким уровнем его участников. И даже, собственно, панель господ Малафеева и Дугина – это тоже пародия на серьезное обсуждение проблематики. Поскольку их позиция, ее нельзя считать в полной мере кремлевской и путинской, к тому же они нередко наносили фактический ущерб Кремлю своими действиями, не рефлексируя, видимо, его. Потому что когда они носились как с писаной торбой с Эрилом Маском, отцом Илона Маска, да, вот он еще преподносится как большая западная звезда, хотя никакого статуса на Западе он не имеет, и более того, его сын, самый богатый человек мира Илон Маск, неоднократно подчеркивал, как он не любит собственного отца и как он считает его чуть ли не исчадием ада. А здесь еще как раз Российской Федерации выключили Starlink, чем серьезно ослабили боевые возможности вооруженных сил на РФ. Нет ли здесь случайно совпадений? Может быть, из-за такого агрессивного промоушена отца Илон Маск? Нет, конечно, это шутка, но то есть, главная интонация формы – это то, что он полностью деградировал и превратился в какое-то собрание третьесортных, сомнительных и откровенно скандальных персонажей, на фоне которых, разумеется, выделяется главный персонаж Владимир Владимирович Путин. В серьезности ему не откажешь. Но все, что вокруг, это не заслуживает как бы существенного аналитического внимания.
2: Это скорее в плюс ему работает? Он на их фоне выглядит лучше?
8: Нет, это работает ему, безусловно, в минус, потому что он всегда позиционировал Петербургский международный экономический форум как серьезную площадку, демонстрирующую интерес международных элит и инвесторов из других стран к Российской Федерации. Сегодня никаких элит мы не видим. На форуме еще ярко выделяются, разумеется, представители Талибана, нынешних властей Афганистана, которые недавно, как мы знаем, легализовали браки с девочками от 9 лет безо всякого согласия невест. Для скрипоносной России это особенно пикантно, хотя уже и в РФ звучат голоса о необходимости снижения брачного возраста до 15 лет. То есть все это выглядит пародией на то мероприятие, которым в каком качестве замышлялся некогда этот форум. А Путину, то есть то, что Путин выступает на всем этом фоне, безусловно, наносит ему существенный имиджевый ущерб.
2: Вы в своем перечислении упоминали людей, которых встречает форум, и про так называемую американскую делегацию. Почему говорю так называемую? Потому что госсекретарь США так и прямым текстом сказал, что никакой официальной делегации от США в России нет. Этой делегации Россия пока рассказывает о том, как Россия 2 века назад спасла Америку во время гражданской войны, и этот же сюжет вписан в открывающий речь Путина ролик. Наверняка он там не случайно. Почему такой акцент и вообще на что расчет у организаторов? если уровень делегации никакой? Госсекретарь сказал, ничего официально.
8: Владимир Путин очень встревожен. Я с этого начал, что Дональд Трамп теряет интерес к нему и к предстоящему пакту с ним. Он рассчитывал на то, что Трамп для того, чтобы добиться этого пакта, который объективно Трампу, вероятно, необходим, он прекратит на условиях устраивающих Путина украинскую войну. То есть Путин фактически жалуется Трампу на него самого. На кого, что нас покинул, любимый дядя. Да, там Кирилл Дмитриев суетится постоянно и говорит, что он находится, спецпосланник Владимира Путина, что он находится в перманентном диалоге со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Тем временем Марко Рубио заявляет, что США скорее на стороне Украины, чем РФ. И это подтверждается действиями некоторых весьма влиятельных представителей американских элит, которых я уже упоминал. А визит, и только что Дмитрий Песков сообщил, что очередной визит в Москву Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера отложен на неопределенный срок, что тоже весьма симптоматично. То есть это отчаянная попытка привлечь внимание Америки и вернуть ее как бы в орбиту кремлевских интересов. Это и есть тот самый дух Анкориджа, на который Путин так рассчитывал, и который почему-то, по непонятным для Кремля причинам, начинает стремительно развеиваться, что привносит в деятельность и риторику Путина повышенную нервозность. Поскольку, кроме всего прочего, Путин, будучи, ну, отчасти человеком мыслящим реалистично, не во всех вопросах он мыслит реалистично, и, на мой взгляд, его характеристики нынешней ситуации на украинской войне, на фронтах далеки от точности и глубины, которые требовалось бы в этой ситуации. Но он прекрасно не может не понимать, что ему нужно добиваться снятия санкций, хотя бы частичного, чтобы предотвратить сползание российской экономики в критическую ситуацию. Пусть и не быстрое, но неуклонное. И для этого ему единственный канал хотя бы частичного снятия санкций — это Соединенные Штаты Америки и Трамп. На резкое улучшение отношений с Европой, например, он рассчитывать явно сейчас не может, хотя он демонизирует Европу и делает вид, что европейские элиты сеют какой-то отдельный хаос, о чем он сегодня говорил на форуме. Никакого, естественно, отдельного хаоса европейские элиты не сеют. Они просто не могут прийти в себя еще от шока, связанного с распадом привычного для них американо-центричного миропорядка. И этот хаос именно связан с крахом миропорядка, а не с какой-то обособленной позицией европейских элит. Но Путину надо срочно что-то делать с Трампом, как-то снова прижимать его к любящей груди. Поэтому, собственно, идут такие странные двусмысленные апелляции к Америке и якобы роли России в американской истории, которую, конечно, Вашингтон признавать не собирается и серьезно реагировать на эти аргументы не будет.
2: У нас остается еще полторы минуты, давайте попробуем подвести итог. К чему Россия готовится по итогам этого форума? Путин говорит о неком суверенитете. Как его понимать?
8: Суверенитет надо понимать как полноценный полноформатный тоталитаризм и изоляцию страны. Это уже сложилось. В этом смысле питерский форум никакой новой вехой не является. Путин фиксирует уже сложившееся положение вещей. Это тоталитарное государство, в котором и не может быть, вопреки позиции Андрея Михайловича Макарова, который, кстати, высказывает ее не первый раз и далеко не на первом форуме. Здесь нет сенсации никакой. Никакого уважения прав личности и собственности не может быть в принципе и по определению. Мы возвращаемся в худший аналог советских времен, только с поправкой на то, что этот тоталитаризм не коммунистический, а скорее антикоммунистический. Но все операция будет, в первую очередь, разумеется, на жесткий репрессивный аппарат. То есть Зеленский говорит, что Путин не может больше покупать россиян, у него нет в этом необходимости. У него для этого есть его силовики, спецслужбы и все, что необходимо для жесткого подавления любых проявлений нелояльности.
2: Спасибо большое вам, Станислав Александрович. Писатель Станислав Белковский был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Смотрел с нами выступление на Питерском экономическом форуме международном и анализировал для нас все эти высказывания, что они означают и к чему готовиться, в какую концепцию выстраиваются и как это понимать. Если у вас есть свое мнение, поделитесь им обязательно в комментариях. Я их все читаю, даже отвечаю. Следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообществу против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганику Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
10: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Против тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей на агентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
11: Ну, это, конечно, влияет на мою жизнь и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни, они там приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечении границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортный, я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо, и я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
10: Скажи, а вот в 25-м году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
11: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. Моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стала больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
10: Но это такая аудитория, то, что называется лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
11: Наверное, но я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства. Некоторые из них вырастают в приятельство, почти в дружбу. Вот за эти 3 года, почти 4 уже на самом деле.
10: Ну да, 4 года.
11: Вот, это довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла, чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
10: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
11: Я не считаю, не делаю...
10: Нет, естественно, да. Так
11: есть ощущение. Украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, и Казахстан, и Кыргызстан, и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии, или фильм на французском, или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков. Пришли этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
10: Теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
11: Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи с «Простой случайностью» – победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, давай я спонтанно добавлю «2000 метров до Андреевки». Это документальный фильм Всеслава Чернова, события с фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь 5-й фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина, но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности неповерхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
9: слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
10: Ты упомянул трех своих любимых режиссеров, одних из трех, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая и новая, и расскажи про свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
11: Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, а я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
10: И уже не будут, очевидно.
11: Наверное. Никто не знает, издание и продажа книги иноагента – это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле…
10: Ну, в этом и есть серость этой зоны.
11: Да. Именно так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, «Радио Долин» тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка «Джим Джармуш. Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, нескромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда. Она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
10: —
11: это такие каркасы. Вот,
10: саундтреки
11: вот,
10: там всегда потрясающие.
11: Всегда потрясающая музыка. Музыканты играют роли. Музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги-попа. Его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт, он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа в «Мертвеце» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где с авторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку, я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмами Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
10: Ну да, вот через месяц буквально.
11: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано. Стихотворение поэтам, у меня даже два новых стихотворения. Новое интервью Джармуша, никем не читанное, взятое только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги, какие, сейчас еще не знаю. Надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
10: Отлично, ну пусть пойдет хорошо. Желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, когда они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
11: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до «ОК Компьютера». Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой», там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead. И в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что Есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile, в общем, все это нон-стопом я слушаю, и очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком: «Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно». Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс.
10: Это метафора нашей жизни всей. Да,
11: но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что, да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
10: Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнезду кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе два вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын и что его там впечатлило?
11: Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше, что для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно, вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
10: Ну, а в таком случае, если уж поберем пятерками, да, там пять фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, пять фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет.
11: Ну, во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы, что на самом деле их задача — это внушать отвращение и ненависть к насилию, хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин» — это раз и два. Пусть три — это будет «Великий Расемон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики, что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность. Всегда нужны несколько. И реальность всегда складывается из этой ломаной картинки, такого призматического преломления взглядов. Они нам и дают эффект 3D. Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютно классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода — это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма, или книжки, или стихотворения, или симфонии. То есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
10: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, 5 книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно 5 книг 25-го года, да? То есть это могут быть любые...
11: Ну, если не обязательно, тогда «Энеида Вергилия», конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал. Потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на пятерку, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. 5 книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет «Война и война» Ласло Краснохоркаи. Это свежий лауреат Нобелевки. И он, по-моему, довольно гениальный писатель. И это вот его... последний для меня роман, он не самый поздний, и он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет сказка Владимира Сорокина, это может быть не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший, и я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезной всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и 5-е пусть будет Даниэль Кельман «Светотень». Это всеобщий любимец. Книга о Папсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это... быть коллаборационистом, вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
10: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, неиссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
11: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд», «Роланда Фуриоза», «Ариоста». История о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот. Ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются. Это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон», про Святой Грааль.
10: Да.
11: Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда, Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
10: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься, ну, условно, 3-4 раза за жизнь, или, может быть, чаще?
11: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, и, во всяком случае, очень часто, Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
10: Ну и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
11: Мы себя плохо чувствуем.
10: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же...
11: Да, сказал. Это так и есть. Ну, как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и... То, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение.

0: Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 5 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину встретиться и договориться об окончании войны в Украине. Иран заявил о победе над Соединенными Штатами и Израилем. Дональд Трамп не исключает встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хаменеи. Китай заявил протест США по поводу публикации американским госсекретарем Марко Рубио поста в памяти китайских студентов, убитых при разгоне демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Также сегодня.
1: По документам из турецкой верфи отправляют это в Гонконг, но едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера по заказу пограничной службы ФСБ.
0: Как моторы, произведенные немецкой компанией «МАН» в обход санкций, оказываются установленными

0: на патрульных катерах береговой службы ФСБ России. Владимир Путин, который прибыл в Петербург для выступления сегодня на Международном экономическом форуме, вчера вечером провел встречу с главными редакторами международных информационных агентств. Во время этой встречи, которая прошла в Константиновском дворце в Стрельне, хотя перекрывался и центр города, и началась с 4-часовым опозданием, Путин заговорил о возможности прекращения войны с Украиной на основе компромиссов, о которых он якобы договорился на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года в Анкоридже на Аляске.
1: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона.
0: На вопрос о том, что он скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому, если удастся достичь мирного соглашения, после 4 лет войны, в ходе которых были убиты и ранены многие сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами, некоторые города были стерты с лица земли, президент России, по инициативе которого и началась эта война, ответил: «Я скажу, слава богу, все это наконец-то закончилось». Вообще, российские официальные лица больше полугода постоянно напоминали в своих интервью о так называемом духе Анкориджа, пока 20 мая помощник президента России Юрий Ушаков во время визита Владимира Путина в Пекин не сказал, что не знает про дух Анкориджа и что, наверное, существует, цитата, «дух Пекина». В целом же, насколько известно, на встрече с Трампом на Аляске Путин выдвигал заведомо неприемлемое для Украины требование вывода войск из контролируемой ВСУ части Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях Украины. Так или иначе, но прямо во время встречи Путина с главами информационных агентств на сайте президента Украины появилось открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину с предложением лично встретиться в третьей стране, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока и договориться о прекращении войны в Украине. Зеленский пишет, что украинская разведка знает о планах России продолжать войну и в 2027 и в 2028 году, вовлечь в нее Беларусь и Приднестровье, но напоминает Путину о тяжелых потерях, которые несет в Украине российская армия, что Украина выстояла минувшей зимой, несмотря на удары по ее энергетической системе, что она продолжает получать международную поддержку, а ВСУ способны сдержать натиск российских войск. Зеленский предлагает Путину прекратить боевые действия и в двустороннем формате договориться об окончании войны, так как внимание США сейчас полностью сосредоточено на войне с Ираном. В письме также говорится о крайне негативных последствиях этой войны для российского населения. И вот что еще пишет Владимир Зеленский.
2: Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит, но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование, не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или от Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, приходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну.
0: Фрагмент открытого письма президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. О реакции Путина на письмо Зеленского журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сразу после публикации письма. И вот что он сказал.
3: Мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
4: А вы?
3: Я имел возможность.
4: И что бы вы могли бы ответить, может быть?
3: Я могу ответить, что это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана.
0: Действительно, вчера также состоялся рабочий визит в Петербург президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а сегодня утром Песков сообщил журналистам, что о письме Зеленского Путину доложено. О реакции президента России Песков не сказал ничего, только добавил, что между Украиной и Россией сейчас не существует официальных дипломатических каналов связи. Тем временем Германия, Франция и Великобритания продолжают консультации по кандидатуре представителя стран Европы на переговорах об окончании окончании войны. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании Совета НАТО «Украина», состоявшемся на этой неделе, подчеркну это, в Киеве, отметил неизменность поддержки Украины со стороны Североатлантического Союза. Обратился Рютте и к России, и россиянам.
5: Украина сейчас настолько успешна, что Путин может организовать свой парад на 9 мая только с согласия этого президента. Вот до чего дошло. Я помню, кажется, вы 2 часа дали, но они за 1 час 45 минут провели, чтобы не рисковать. Действия России все больше выглядят отчаянными. Россия теряет около 30 тысяч военных в месяц. То есть она за один месяц теряет больше, чем Советский Союз за 10 лет в свое время в Афганистане. Вам устроили родео, вам дают экипировку, которая не соответствует, вас отправляют с большим шансом, что вы будете убиты или ранены. И хочу сказать, что если вас даже ранят, вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете. Учитывайте, десятки тысяч жертв со стороны России – это не абстракция. Вероятно, что вы будете одним из того числа.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И, если верить Пескову, вчера еще во время встречи с руководителями информационных агентств, то есть еще не зная содержания письма Владимира Зеленского, Путин в очередной раз выразил сомнение в легитимности полномочий украинского президента, срок которых истек, но был продлен без проведения выборов, поскольку в Украине действует военное положение и, согласно Конституции, выборы сейчас невозможны.
1: Если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. 2 года назад, ровно 2 года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. В конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло.
0: Это был Владимир Путин. Все то, о чем я рассказываю, происходило на фоне продолжающегося обмена ударами между Россией и Украиной. В Броварском районе Киевской области при российском ударе погибли не менее 4 человек, 7 ранены. Были атакованы Павлодар, Чернигов. 2 человека погибли в Сумской области. Украинские беспилотники ударили по оккупированному Луганску. Азербайджан сообщает о гибели 5 своих граждан при атаке на суда в Азовском море, шедшие под флагами других стран. В румынском порту Констанца взорвался морской дрон. По данным Министерства обороны Румынии, этот взрыв произошел утром в акватории порта неподалеку от здания дирекции Национального агентства по спасению на водах. По предварительным данным, это был морской дрон ВСУ. А Владимир Путин на вчерашней встрече, о которой я рассказываю, подтвердил то, в чем уже давно выразили уверенность асинт-аналитики после массированной атаки России на Украину, прежде всего на Киев, ночь на 24 мая. Путин признал, что баллистическая ракета среднего радиуса действия «Орешник» применялась в рамках проведения ее испытаний.
1: Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского вчера уже успел прокомментировать и президент США Дональд Трамп, который заявил, что обе стороны должны пойти на уступки в вопросе урегулирования вооруженного конфликта. При этом Трамп отказался сказать, что именно имел в виду Владимир Путин, говоря о компромиссах, обсуждавшихся на саммите в Анкоридже. Я не знаю. Я рад, что они, возможно, обсуждают встречу. Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует это сделать. Им придется пойти на компромиссы с обеих сторон. Я предложил эти компромиссы. Мы бы очень хотели увидеть, как эти два замечательных народа, их две невероятные страны, как я всегда настаивал, покончили бы с этим. Так что я хочу, чтобы каждый из них пошел на определенные компромиссы. Думаю, они это сделают. Это был Дональд Трамп. Вчера же Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине и введение санкций против России. Законопроект предусматривает выделение Украине более 1 миллиарда долларов на поддержку усилий по восстановлению страны, свыше 8 миллиардов на оборону в виде займов, а также выделение дополнительной помощи странам Балтии для поддержки в области безопасности. Наблюдатели отмечают при этом, что законопроект, который, кстати, поддержали не только конгрессмены-демократы, но и несколько республиканцев, вряд ли будет одобрен Сенатом, а если это и случится, то вето на него может наложить президент Трамп. Несмотря на действующие санкции, Россия продолжает закупать немецкое оборудование для своих боевых кораблей. Как выяснили Центр Досье и немецкая газета Süddeutsche Zeitung, двигатели производства немецкой компании МАН через сеть посредников в Турции и Гонконге получала петербургская верфь «Алмаз», где строят патрульные катера для пограничной службы ФСБ. Подробнее об этой схеме журналист-расследователь Дмитрий Сухарев.
6: Первое звено – это турецкая верфь «Вицем» или «Вичем», которая строит, собственно, яхты для путешествий, для отдыха. И эта турецкая верфь заказывает на заводе «МАН» в Мюнхене двигатели. Но вместо того, чтобы поставить их, собственно, эти яхты, она часть этих двигателей отправляет в Россию. Покупателем, значит, вот этот ключевой такой поставщик и верфи, судостроительной верфи «Алмаз», и еще многих-многих-многих российских верфей или добывающих предприятий, компании «Кронштадт». И компания «Кронштадт», собственно, по документам из турецкой верфи отправляет это в Гонконг, но в Гонконг эти двигатели не едут, а едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера проекта «Соболь», которые создаются, строятся по заказу пограничной службы ФСБ. И выяснить нам это удалось в том числе при помощи представителей МАН, потому что когда мы их спросили, а как так вышло, что их двигатели ставятся на эти суда, они поехали с такой внеплановой, внезапной проверкой на турецкую верфь, и каково же их было удивление, когда из 10 двигателей, которые были отправлены за последний год, 6 просто испарились, пропали. Но кроме этого, есть еще одна важная находка, важная вещь, о которой, ну, не говорят публично. Дело в том, что вот эти судовые двигатели, их просто невозможно допустить без представителя производителя. То есть вот без инженера, который физически приедет с ноутбуком, проверит все соединения, проверит качество установки и после этого загрузит программное обеспечение. Я разговаривал с несколькими людьми из области судостроения, и все как один говорят, да, это просто невозможно. Кто-то мне там говорил, что, ну, мало ли, может, какой-нибудь хакер взял, взломал эту программу и поставил. Но надо понимать, что как бы, когда ты взламываешь, я не знаю, Windows и ставишь на компьютер, ты рискуешь там своим ноутбуком, который стоит, ну, я не знаю, 1000 евро. А здесь же речь идет о двигателях, которые вместе с насосами, с автоматикой, со всем остальным будут стоить, там, я не знаю, 2 миллиона евро. И, естественно, никакого Васи из подсобки с ноутбуком не пригласят, чтобы это монтировать, ну, потому что риск слишком велик.
0: Это был журналист-расследователь Дмитрий Сухарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп вчера прокомментировал и возможность встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хамини ради заключения мирного соглашения с Тегераном. У Трампа также спросили, как сам Хамини, по его мнению, отнесся бы к такой встрече, учитывая, что при ударе, санкционированном Трампом, 28 февраля у него погибли ближайшие родственники. И вот что сказал президент США. «Я сам не хочу встречаться, но если бы это случилось, это было бы честью для меня. Я хочу посмотреть, получится ли у нас договориться, и если мы договоримся, то, возможно, я бы с ним встретился. Я был бы не против. Я бы это сделал, проявил бы уважение». Я бы сказал, что я не самый приятный для него человек, но при этом я не могу судить об этом с уверенностью. Он, видимо, все-таки профессионал. В некоторых кругах у него на самом деле очень хорошая репутация. Иногда о нем говорят плохо, но многие и обо мне говорят плохие вещи, которые, конечно же, абсолютная неправда. Это был президент США Дональд Трамп, а в Тегеране было публично зачитано послание верховного лидера Ирана Муджтабы Хамини по случаю 37-й годовщины смерти лидера исламской революции 1979 года в Иране Аятоллы Хамини и начало правления отца Муджтабы Хамини Аятоллы Али Хамини. Это послание было довольно пространным, но в нем говорилось о победе Ирана над Соединенными Штатами и Израилем. Вот этот фрагмент. Перевод опубликован на русскоязычной версии сайта иранского агентства Defa Press.
7: Злобный враг, потерпевший поражение в противостоянии с вашими доблестными сыновьями в вооруженных силах, и особенно из решительного удара как в военном сражении, так и на улицах, переживший многозначительное и глубокое унижение, которое привело к ощутимому отдалению от него стран, сосредоточил свои козни в гибридной войне на двух точках. Первая – устойчивость народа, вторая – создание ошибки в расчетной системе ответственных лиц страны. Его главный инструмент в обеих – сеять семена сомнения, отчаяния, страха, подозрительности и раздора. Поэтому в противодействии этим злым умыслам все должны стойкостью, прозорливостью, сохранением единства и сплоченности, взаимного доверия и не вступления в резонанс с врагом сорвать его зловещий план.
0: Это было послание Муджтабы Хамини иранскому народу, публично зачитанное вчера в Тегеране от его имени. Наблюдатели отмечают, что заявление о победе в войне, возможно, готовит общественное мнение в Иране к скорому заключению мирного соглашения с Соединенными Штатами. Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе по поводу войны в Персидском заливе на этой неделе заявил, что Хамини, который был, как я уже упоминал, ранен при ударе 28 февраля, жив, все более активен, а послания от него поступают в письменном виде через посредников. Между тем, пост самого Марко Рубио в социальных сетях в годовщину кровавого разгона мирных студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, который разместило на своем сайте посольство США в КНР, вызвал дипломатический скандал. 4 июня исполняется 37 лет с того дня, как Коммунистическая партия Китая дала приказ своей армии атаковать тысячи мирных демонстрантов на площади Тяньаньмэнь и в ее окрестностях. Мир помнит этот день. Китайские студенты, рабочие и другие мирные граждане, собравшиеся там, были убиты за реализацию своих неотъемлемых прав, требования демократических реформ и привлечения к ответственности за коррупцию. Мы помним об их жизнях и отдаем дань уважения их поступкам. Никакая цензура не сможет стереть историю. Тех, кто пожертвовал собой ради защиты неотъемлемых прав на свободу слова и мирные собрания, однажды будут оправданы, написал Рубио в социальной сети X. Пост вызвал довольно нервную реакцию Пекина. Вот что заявила в ответ представитель МИД КНР Мао Нин.
8: В условиях политических потрясений конца 80-х годов китайское правительство пришло к четкому выводу. Путь социализма с китайской спецификой является выбором истории и народа, пользующимся широкой поддержкой среди населения Китая и получившим международное признание. Китай будет неуклонно следовать этому пути и продвигать национальное возрождение через китайский подход к модернизации. Ни одна страна или сила не сможет остановить движение китайского народа вперед. Ошибочное заявление США искажают исторические факты, порочат политическую систему и путь развития Китая, а также вмешиваются во внутренние дела страны. Китай выражает серьезное недовольство и решительно выступает против подобных действий. Китай призывает Соединенные Штаты выполнять свои обязательства по уважению суверенитета Китая и его народа, прекратить разжигание идеологической конфронтации и отказаться от вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом демократии и прав человека.
0: Это была представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. В 2019 году, в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, Марко Рубио, еще будучи сенатором, на заседании исполнительной комиссии Конгресса по делам Китая призвал к поддержке тех, кого он назвал жертвами угнетения, и говорил о демократии, правах человека и наследии событий 4 июня 1989 года в Пекине. В последние годы тема прав человека в отношениях между США и Китаем затрагивается достаточно редко. Время свободы, пятница, рубрика «Книга недели». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник филолога Ксении Кумпан, который называется «Шел в комнату, попал в другую». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
9: Архивист, текстолог, комментатор Ксения Андреевна Кумпан, как это часто бывает с учеными, хорошо известна в профессиональных кругах, но ее имя мало что скажет широкому читателю. Между тем, об одном из изданий, подготовленных Ксенией Кумпан, полном собрании стихотворения Дмитрия Мережковского, рецензент отозвался как о составленном с восхищающей тщательностью, а вступительную статью к нему назвал «компактной монографией», в которой исчерпывающе воссоздан путь Мережковского. Стихотворца. Сборник Кумпан открывается короткой, но образцовой по убедительности заметкой об одном текстологическом казусе. Исследовательницы находят автограф четверостишия Петра Вяземского, считавшегося эпиграммой поэта. Казус был в том, что слово «Сесилия» на протяжении 100 лет прочитывалось публикаторами как «семья» венценосная. Подобной точностью и внимательностью отмечены и все остальные статьи почти 1000-страничного сборника. Здесь представлены тщательные разборы трудов и дней Фадея Булганина, Вячеслава Иванова, Казимира Малевича, Виктора Жермунского, и в каждом случае автор берется за тему, чтобы ввести новую убедительную аргументацию, поворачивающую прежние устоявшиеся представления под другим углом. Особая глубина достигается здесь при соединении культурных явлений разных эпох, например, Серебряного и Золотого века. Я имею в виду статью «Блок, участник венгерского издания Пушкина». О блоковском комментарии к лицейской лирике Пушкина, принижая вклад комментатора и даже отрицая его значение, писали уже в 20-е годы прошлого века. Но блоковскую работу анализировали и такие авторитетные исследователи, как Елизавета Ланда и Зара Минц, одна из наставниц Ксении Кумпан в Тартусском университете. Блестяще изучив работу Блока для венгеровского издания, Кумпан оспорила устоявшееся мнение о вторичности и малозначимости пушкинских высказываний поэта. А вот 100-страничная статья о Мережковском гимназисте. Мережковский, пишет Кумпан, оказался первым из русских модернистов, кто заново открыл мир древнегреческой трагедии. Мысль о своевременности и необходимости возрождения античной драмы вначале была напрямую связана с оценкой современной литературной ситуации. Древнегреческая трагедия, по мнению поэта, является собой тот чистейший идеализм, который должен служить противоядием скучному натурализму и пошлой самодовольной тупости современного позитивизма. Конец цитаты. Одна из самых драматических статей сборника посвящена разгрому в конце 1920-х годов знаменитого Института истории искусств Зубовского на Исаакиевской площади Петербурга. Несколько лет выдавливания, вытеснения, подмены прежних преподавателей большевистскими выдвиженцами и ставленниками показаны здесь на документальном архивном материале. Завершает сборник мемуарная глава «Моя научная школа». Ксения Андреевна – ученица Юрия Лотмана. Помимо Юрия Михайловича, мемуарные страницы отданы Павлу Рейфману, Виктору Мануйлову, Борису Успенскому, Владиславу Глинке, мужу Ксении Альбину Конечному и другим интереснейшим фигурам. Но Лотман здесь в центре внимания. К беседам, лекциям, статьям и книгам Юрмиха, пишет Ксения Кумпан, на редкость подходит слово «питательный». Мы заражались его идеями, следовали за манерой изложения, восхищались парадоксальными поворотами его мысли, ее точностью и честностью. Сегодня, во время тотальной научной конъюнктуры и халтуры, диссертаций для карьеры, пустых статей для отчетов, бессмысленных докладов для галочек и конференций для получения грантов, а также бессовестных плагиата. Понимаешь, как нам повезло с самого начала нашей студенческой жизни. Учителя показали нам высочайшую планку настоящей науки, суровой требовательности к себе и бескомпромиссного поиска истины. Собственно, это и называется научной школой. Сборник Ксении Кумпан наглядно показывает, что получается, когда живешь по Лотману.
0: Сборник филолога Ксении Кумпан «Шел в комнату, попал в другую» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет польской актрисе Барбаре Брыльской, известной на постсоветском пространстве, прежде всего по роли Нади в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», восторгов по поводу которого Брыльска, правда, особенно не разделяла. В нашем архиве я нашел запись 25-летней давности, на которой с днем рождения Барбару Брыльскую трогательно поздравляет ее партнер по «Иронии судьбы» актер Андрей Мягков. Вот она.
10: Басенька, дорогая, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. Я не знаю, когда ты услышишь эту передачу, эти слова. Я знал, что у тебя юбилей, милая моя. Не верится. Я не спрашиваю, сколько для меня тебе всегда. Чуть-чуть за 29. Столько, сколько тебя было, когда мы встретились. Ты моя любимая партнерша, ты это знаешь прекрасно. Я помню эти съемки, это время, как одно из самых прекрасных мгновений в моей актерской жизни. Ты сделала все, чтобы фильм странно шел по экранам. Он идет до сих пор. И, конечно, львиная доля этого успеха – это ты. Это твое обаяние, это твой талант, это твоя женственность, это твоя прекрасная душа. Целую тебя, моя милая, пусть у тебя все будет прекрасно в этой жизни. Я знаю о твоих трагедиях, о твоих сложностях в жизни. Пусть они останутся позади. Пусть все, что нам осталось в жизни, пусть будет радостно и так, как нам бы хотелось. Очень надеюсь на творческую встречу. Очень бы хотелось вместе поработать, потому что я убежден, что те годы, которые с тех пор прошли, со времен съемок фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», они, конечно, не прошли даром.

0: Минимум не хуже, а может быть даже и с более высокой планкой, что ли, творческой. Хотелось бы встретиться, пообщаться и поработать. Целую тебя, моя милая девочка. До встречи.
1: Поздравления Андрея Мягкова Барбаре Брыльской. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Андрея Мягкова и Эльдара Рязанова, к сожалению, на свете уже нет. Продолжение «Иронии судьбы» было снято в 2007 году, но вряд ли его можно назвать слишком удачным. Ну а Барбара Брыльская с первых дней российской агрессии против Украины осудила эту агрессию и в Россию больше не приезжает. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, все вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Варя.
7: Я начну с драматического текста. «Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я, я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас, все ненавидят Израиль из-за этого». Так, в пересказе «Аксиос», президент США Дональд Трамп выговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану радикальной группировки Хезболлах. И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
8: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
7: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые не одобряют политику правительства Израиля. Некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. И еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 30% 36% больше сочувствует израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%. Но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году, до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется при всех нюансах.
8: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиля, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
7: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся вот таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» Ильи Казана, о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 47-го года, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста. Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
8: Нет.
7: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем. И внезапно ощутил на себе все последствия этого.
8: Ну, нет сомнений. Как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма, а в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась за счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее. Опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой. Мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было. Но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживала правительство Израиля, государство Израиль.
7: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность, это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом. То есть это был союзник США. И кроме того, Опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
8: Мне кажется, надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 73-м году, когда арабские страны напали на Израиль и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилась к Израилю, что мы вам, вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
7: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношении избирателей к Израилю влияют на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
8: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и средние американцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть социология, которую я, политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
7: Иллюстрация к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитории, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
8: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев, в то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз, по всем оценкам, молодое поколение. То есть там очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало интересующимся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована, поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
7: Я меньше знаю про израильскую политику. Насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
8: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась. Они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард. Когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиля и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношения к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
7: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли провести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причины этого называли то, что Если те, кто помнит времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевает все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
8: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть, что есть целое поколение людей, вот, которые, они действительно не сталкивались с расизмом. И, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там, а полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и, вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшее там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экстремально правые, и там находятся антисемиты. Соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
7: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел опрос в политике, что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
8: Это не по партийным линиям, не случайно, например, на президентских выборах в 16-м, 20-м, 24-м году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели, это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
7: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
8: Непонятно, можно ли... Процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 2016 и 2024 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. То есть я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
7: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
8: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов, потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
7: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис, демократических, например. И это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
8: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про Нетаньяху повесткой в Израиле. Соответственно, он тоже как бы... Себе можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
7: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
8: Да, это происходит на обеих сторонах.
7: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
8: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймерис, которые выиграли выборы, и у них была поддержка AIPAC. Мы только что видели, как кандидатка на праймерис, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, прямо антисемитские позиции, она с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
7: Я видел, что AIPAC пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
8: Ну, вот мы видели перед 2024 годом и Джо Байдена, и Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые отвечают на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
7: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера,

0: тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
1: Президент Трамп подтвердил эти слова.
0: Но он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
1: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж «Аксиос» про это, и Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
0: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри Америки.
1: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
0: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Представляется будущее России.
3: Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
4: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
1: Путин хочет продолжения, а Зеленский предлагает действовать рационально. Как ответит Кремль?
2: Произвол правоохранительной системы.
1: Спецслужбы пугают даже депутата от «Единой России». Но эксперты питерского форума прогнозируют войну еще на 10 лет и новую роль России.
3: А роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенной страной.
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, чем же Кремль ответит на предложение Владимира Зеленского о личной встрече и к чему Кремль готовится, несмотря на свои заявления. Но сперва мы перескажем вам то самое письмо и что же Путин говорил иностранным журналистам перед тем, как предложение Зеленского увидело свет.
0: Ну, войска российские каждый день наступают. И вы каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
5: Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Более 2 часов президент России отвечал на вопросы о войне в Украине, переговорах и отношениях с Западом. Встреча проходила на фоне продолжающихся боевых действий и атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург в первый день экономического форума. Президент России ответил на вопрос о возможных переговорах с Украиной и прекращении боевых действий, указав на то, что одно

0: другому не мешает.
1: Теперь по поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Но нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались.
0: Путин считает, что Россия делает успехи на фронте, называя цифры и всем своим видом показывая уверенность в успешности так называемой СВО.
1: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики.
0: Не забыл президент и про легендарный Орешник, отметив, что удар, совершенный ранее, был испытательным. Его произвели по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки.
1: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
0: Вот на этом моменте не выдержало уже Z-сообщество. Последние недели российская армия действительно ведет наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Однако многие военные обозреватели, поддерживающие войну, признают, продвижение остается медленным, а потери высокими.
2: Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по сараям. Хочется посмотреть на всех этих тявкавших, на рыжую проститутку из телевизора, на лысого пи***а, братца бывшего вождя всей молодежи, на всяких ищенок хуй. Красиво их обоссали.
0: Некоторые провоенные телеграм-каналы, например, «Воевода вещает», были кратки. От темы выборов в 2030 году Путин ушел, но намекнул, что Конституция ему это позволяет.
1: Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить.
0: Практически одновременно Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести личную встречу. В письме Зеленского Путину украинский президент подверг резкой критике действия российских властей и ход войны. Он заявил, что Россия несет большие потери на фронте и уже не первый раз переносит сроки достижения своих военных целей, в том числе и в Донецкой области.
3: Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором, войной без реальной причины. Именно так это запомнит история. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.
0: В завершении письма Зеленский предложил Путину провести личную встречу на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По словам президента Украины, на время таких переговоров Киев готов полностью прекратить боевые действия. В Кремле заявили, что письмо получили.
4: Видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
5: А вы?
4: Я имел возможность.
5: Ну а выборы, перед которым Владимир Путин стоит, мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: На ваш взгляд, в письме, которое опубликовал Владимир Зеленский, есть хоть что-то, что подтолкнет Владимира Путина к рациональным решениям?
6: Ну, смотря на что мы считаем рациональными решениями, это вопрос субъективный. Ведь рациональность у каждого своя. Но, безусловно, как по форме, так и по содержанию, письмо не рассчитано на положительный ответ. Скорее наоборот, на негативную реакцию Путина. Поскольку ясно, что в ответ на такое письмо Путин не может идти навстречу его автору.
5: А зачем Зеленскому провоцировать Путина на негативный ответ?
6: Ну, я думаю, что Владимир Александрович не очень заинтересован сейчас в переговорах с Путиным. Он предполагает, что в отличие от Путина, который считает, что инициатива в войне принадлежит Российской Федерации, президент Украины придерживается противоположной точки зрения и считает, что с течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла и никак не может восприниматься в качестве путинского триумфа никаким боком, что бы ни говорил по этому поводу российский лидер. Хотя, разумеется, чисто военные аспекты того, что происходит сейчас на фронте, я анализировать не буду, военным экспертом не берусь.
5: На пленарной сессии от Владимира Путина звучат традиционные обвинения в адрес западных стран и призывы к дружбе с теми странами, кто стабильно дружит, кто стабильно обеспечивает поставки. Но с первых дней форума украинские военные блокируют российские поставки бензина в оккупированный Крым. Дроны летели по Санкт-Петербургу. Как на это смотреть союзникам России?
6: Ну, как известно, союзниками России традиционно является армия и флот. И надо сказать, что все реплики Владимира Ильича Путина не показывают, что он понимает новую технологическую реальность войны. Иначе бы, в частности, он не апеллировал постоянно к аргументу о дефиците мобилизационного ресурса Украины. Действительно, проблемы с комплектованием армии Украины есть уже давно, уже годы. Но в ситуации тотальной войны дронов это не теряет прежнее критическое значение, поскольку создаваемая дронами килл-зона, она, в общем, не предполагает, что дополнительная живая сила может переломить ход событий в ту или иную сторону. А странными союзниками на сегодняшний день это страны-союзники для РФ, это понятие очень размытое. И, в общем-то, главным потенциальным союзником, который подразумевался Путиным с 15 августа прошлого года, были Соединенные Штаты Америки. Он рассчитывал, что Дональд Трамп прекратит для него эту войну на устраивающих Кремль условиях, среди которых выделяется вывод украинских войск из Донбасса, из Славянско-Краматорской агломерации. Хозяин Кремля считал, что американский президент использует объективно находящиеся в его руках рычаги давления на Киев, чтобы добиться такого решения. Однако за прошедшие почти 10 месяцев почти этого не произошло. И Кремль несколько разочарован и тем, что США не выполнили, не оправдали надежд Путина на нынешнего американского президента и на то, что не движется совершенно ситуация с пактом Трампа-Путина по поводу экономических проектов и природных ресурсов, в том числе Северного морского пути. Ну и, наконец, неожиданно к Кремлю пришло осознание, что у Америки есть серьезные интересы на украинской стороне, связанные, в первую очередь, с тем, что Украина предоставляет полигон для отработки новейших военных технологий американским техномагнатам, таким как Питер Тилли и Илон Маск, и даже связанные непосредственно с президентом Трампом компании Future Industries Foundation оказалась поставщиком боевых роботов для украинских войск. То есть ситуацию и, собственно, в риторике США тоже в последнее время все более проявляется скепсис относительно того, что Вашингтон может прикрыть Москву или обеспечить как-то прекращение войны на приемлемых для нее условиях. Кто же остается в результате? Ну, с Европой Российская Федерация подчеркнуто ругается, хотя в этом есть сочетание кнута и пряника, шантажа и попыток передоговориться об энергетических поставках, поскольку сегодня РФ может лишь мечтать об утраченном ею из-за украинской войны в высокомаржинальном европейском рынке. Остается Китай, который, в общем, не столько друг, сколько источник зависимости, который старший партнер, от которого Российская Федерация сейчас зависима достаточно тотально и фатально. Есть, разумеется, дружественная Корейская Народно-Демократическая Республика, которая на 100% проявила свою лояльность в смысле поставок и живой силы, и техники, получила огромные деньги от Москвы за это. Даже в ситуации с Ираном нельзя сказать, что Российская Федерация и ведет себя как союзник в нынешней обстановке американо-иранской войны, поскольку Москва, разумеется, не может ссориться с Вашингтоном. Какие бы актуальные или подразумеваемые обязательства перед Тегераном у нее не существовали. Поэтому Путин много лет вел страну фактически к изоляции, к бункеризации. И надо сказать, что на этом пути он достиг вполне ощутимых, осязаемых результатов. Не факт, что именно тех, к которым стремился, но точно тех, к которым шел.
5: А для тех стран, которым Путин в своем выступлении обещает, если они будут дружить с Россией, дальнейшее движение от колонии, освобождение от колоний, переход в новые качества в неком мировом порядке, который он строит, выглядит ли Путин в данный момент времени как лидер, которому эти страны могут поверить, что он их к такой цели приведет?
6: Нет, разумеется, во-первых, непонятно, о каких странах идет речь. Путин постоянно апеллирует к БРИКСу как некой геополитической реальности, но это некоторое преувеличение, поскольку у БРИКСа нет ни общих целей, ни программы деятельности, ни единой валюты, да и вообще внутри БРИКС конкуренция между странами является более существенным фактором, чем перспективы сотрудничества. Возьмем, к примеру, Китай и Индию, которые формально входят в БРИКС. Можно ли считать их союзниками на самом деле или скорее соперниками? Конечно, скорее соперниками. А Иран? Получает ли он поддержку от стран БРИКС в его войне против США? Нет, он ее не получает. Поэтому статистика по БРИКС – это попытка измерить среднюю температуру по больнице. Знаете, как на Олимпийских играх некоторые наблюдатели ведут подсчет медалей там, стран бывшего Советского Союза. Это никакого практического смысла не имеет. С таким же успехом можно подсчитывать общее количество медалей бывшей Монгольской империи, в состав которой входили Китай и Россия на определенном историческом этапе, как известно. Поэтому можно считать, что если Китай и Россия в лидерах в общем зачете, Россия, правда, от Олимпийских игр отстранена с 2022 года, то значит Монголия – это самая могущественная спортивная держава современности. То есть БРИКСа де-факто нет. Это вся статистика не отражает реальности, точно так же, как самоизоляция России, ее отстранение от мирового технологического рынка, от технологической революции, ограничение интернета. Все это шаги абсолютно самоубийственные, в смысле конкурентоспособности не страны на мировом рынке, а тем более ее возможности и готовности кого-то консолидировать вокруг себя. Пока что за путинское время Россия только распугала всех своих. Все те страны, в отношении которых она четверть века назад, в первую очередь постсоветские страны, располагала очень значительной мягкой силой. То есть влияние на ту же Украину в 2000 году, когда Путин пришел к власти безо всякой войны и насилия, было очень значительным. А война, собственно, началась во многом потому, что это влияние было полностью утрачено. Как сегодня утрачивается влияние на Азербайджан, на Армению, на давно уже утрачено влияние, то есть даже не на те страны, которые идут в Евросоюз, но на те, которые вчера еще туда не собирались. Китаю и Турции Россия явно проигрывает конкуренцию в борьбе, неформальную конкуренцию в борьбе за влияние на Центральную Азию и так далее, и так далее. Поэтому нет, Путин бункеризатор, а не консолидатор. Он не создатель каких-то общих пространств и проектов. Он пытался отгородить фактически, если анализировать не его риторику, а его реальную деятельность за четверть века, он сделал все возможное, чтобы отгородить Россию от мира, пусть не железным, но латунным занавесом, и в этом он как раз и преуспел. Но это не означает никакого лидерства ни в региональном масштабе, ни тем более в мировом. Тем более, что многополярный миропорядок, о котором так любят говорить идеологи, еще застрявшие в 20 веке, вовсе не означает концерта великих держав. Многие думают, что многополярный мир – это несколько крупных влиятельных стран, которые поделили между собой сферы влияния. В 21 веке так не будет. Сегодня мир фрагментирован, он просто распался на огромное количество обломков после фактического крушения американоцентричного миропорядка, который формально и официально было зафиксировано в стратегии национальной безопасности США от 4 декабря прошлого года. А дальше это будет полицивилизационный миропорядок, но границы цивилизации не совпадают с границами государств. Цивилизация – это скорее глобальные сетевые структуры, в основе каждой из которых лежит религия, скорее, чем государство. И сами присущие эпохи просвещения представления о государстве подлежат радикальным переменам. Но Путин живет мозгами полностью в прошлом. Поэтому никакие проекты, обращенные в будущее, даже недалеко, это не про него.
5: Ну вот хотелось бы заглянуть немножко в будущее, ведь есть несколько картин, как оно может выглядеть. Одну из них Владимир Зеленский в своем письме рисует для Путина. В этом мире война продолжается, и главе Кремля чуть ли не с открытыми глазами приходится спать. Но сценарии, которые звучат на форуме, включают в себя и дальнейшее долгое продолжение войны. Однако они не всех устраивают. Я предлагаю посмотреть об этом короткий материал и вернуться к обсуждению.
7: У меня такое ощущение, что те, кто готовили, они постарались перепутать максимум возможного, но несмотря на эти небольшие, но милые попытки помешать нам с вами, я помню, что мы писали.
8: Недружественные составители презентации не помешали так называемому православному олигарху, владельцу телеканала «Царьград» Константину Малафееву, донести до аудитории свое видение будущего мироустройства. Обсуждали на экономическом форуме основные угрозы России во второй четверти 21 века. Малафеев принес три сценария. Хороший – оккупация Киева, Одессы, Харькова, цитата по презентации и так далее. Установление, цитата, биполярности с сохранением оппозиционности. Распад Евросоюза. Цитата «Три единства русского народа». Плохой сценарий. Поражение в войне с Украиной и противостояние с Западом. Вступление Украины в НАТО. Колонизация России к 2050 году. И так называемый инерционный сценарий. Без существенных изменений. Заморозка и пролонгация войны с Украиной. Американская или китайская гегемония. Применение ядерного оружия. Но здесь есть нюанс.
7: Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим. Поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенны.
8: Среди глобальных угроз для России Малафеев назвал искусственный интеллект, биологическое оружие, гибель в войне, а также риск разрыва цепочек поставок и, цитата, «замещающая миграция». Философ Александр Дугин фатальной угрозой для России назвал технологическое отставание, а также посетовал на отсутствие культа семьи, автократии и идеологии.
9: Нужна идеология, иначе России конец. Что нужна девестернизация? Да, нужна, иначе России конец. Так все считают. Вектор есть. Но медленно, медленно. То есть мы делаем, но медленно. Национализация элиты тоже есть. Идет же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь. В других качествах, ну, может быть, профессиональных, они их обретут. Но это идет национализация элиты, но медленно.
8: Ранее в интервью Ксении Собчак философ Дугин признал, что сейчас не время говорить о сроках завершения войны.
10: По поводу сроков я тут не думаю. Я думаю, что был наоборот. Тот момент, когда у нас гораздо все могло легче получиться. Очень многие там, поставленные люди со мной вынуждены были согласиться, что у нас был момент, окно возможностей, с гораздо меньшими издержками осуществить наши цели в 2014 году, когда была русская весна. Но сейчас, на мой взгляд, вот уже сослагательное наклонение по отношению к той ситуации, где мы находимся, тоже будем говорить так абстрактно, оно уже неприемлемо.
8: Готовиться к десятилетиям войны на форуме призывал советник главы Роснефти Игорь Осечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков. По его словам, в России будут воевать еще два поколения. При раскладе затяжной войны Путину придется все больше опираться на силовой блок, считает политолог Екатерина Шульман. С резкой критикой силового решения проблем в стране внезапно выступил глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 5 июня на традиционном для форума «Завтраки Сбера» он призывал к уважению института частной собственности. По его словам, институты – это возможность обратиться в суд и считать, что этот суд будет справедливым.
11: Я понимаю, что роль силовых структур во время войны – это совершенно другая ситуация. Наверное, может быть, не стоило бы даже это обсуждать. Но произвол правоохранительной системы это тоже не лучший фон.
8: Так называемая национализация предприятий, то есть силовой передел рынка, усилилась в 2025 году, пишет Forbes. За год в распоряжении российских властей оказались активы на сумму свыше 3 триллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2024 году. Ставка Владимира Путина на силовой блок, поддерживаемая олигархами и идеологами так называемого русского мира, прослеживается и в расширении полномочий Федеральной службы безопасности. В 2025 году российские власти передали в ведение ФСБ собственные следственные изоляторы. Затем ФСБ дали полномочия задерживать людей, доставлять их в участки и составлять на них протоколы. Ранее этим занимались только полицейские. Наконец, в начале 2026 года ФСБ дали право требовать от операторов связи отключать интернет, где угодно и насколько угодно, в случае неких угроз безопасности.
5: Ну и дальнейшие сценарии для России мы обсуждаем с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, многие сторонники войны критикуют питерский форум за преклонение перед иностранцами. Хотя звучат на форуме речи в духе полного разворота на восток, но как вам кажется, на форуме атмосфера все-таки полного разворота от Запада или ожидания с ним сделки?
12: На форуме атмосфера полной несерьезности. Это форум превратился во фрик-шоу. То есть иностранцам, видимо, перед которыми поклоняются, является известный насильник, как его Эндрю Тейт или Кэндис Оуэн, да, американская инфлюенсерка, главное достижение которой – это расследование о том, что жена Эммануэля Макрона на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель Трюнье, который убил свою сестру и присвоил ее идентичность. Кроме того, господин Кук, который по версии российских властей возглавляет официальную американскую делегацию на форуме, он архитектор бального зала Дональда Трампа. Несомненно, это очень большая должность. Правда, по странному совпадению, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никакой официальной делегации на форуме вовсе нет, а и господина Кука он знать не знает. Поэтому тут, в первую очередь, форум скандализируется в связи с крайне низким уровнем его участников и даже, собственно, панель господ Малафеева и Дугина – тоже пародия на серьезное обсуждение проблематики. Поскольку их позиция, ее нельзя считать в полной мере кремлевской и путинской, к тому же они нередко наносили фактический ущерб Кремлю своими действиями, не рефлексируя, видимо, его. Потому что когда они носились как с писаной торбой с Эрилом Маском, отцом Илона Маска, да, вот он еще преподносится как большая западная звезда, хотя никакого статуса на Западе он не имеет, и более того, его сын, самый богатый человек мира Илон Маск, неоднократно подчеркивал, как он не любит собственного отца и как он считает его чуть ли не исчадием ада. А здесь еще как раз Российской Федерации выключили Starlink, чем серьезно ослабили боевые возможности вооруженных сил на РФ. Нет ли здесь случайно совпадений? Может быть, из-за такого агрессивного промоушена отца Илон Маск? Нет, конечно, это шутка, но то есть, главная интонация формы – это то, что он полностью деградировал и превратился в какое-то собрание третьесортных, сомнительных и откровенно скандальных персонажей, на фоне которых, разумеется, выделяется главный персонаж Владимир Владимирович Путин. В серьезности ему не откажешь. Но все, что вокруг, это не заслуживает как бы существенного аналитического внимания.
5: Это скорее в плюс ему работает, он на их фоне выглядит лучше?
12: Нет, это работает ему, безусловно, в минус, потому что он всегда позиционировал Петербургский международный экономический форум как серьезную площадку, демонстрирующую интерес международных элит и инвесторов из других стран к Российской Федерации. Сегодня никаких элит мы не видим. На форуме еще ярко выделяются, разумеется, представители Талибан, нынешних властей Афганистана, которые недавно, как мы знаем, легализовали браки с девочками от 9 лет безо всякого согласия невест. Для скрипоносной России это особенно пикантно, хотя уже и в РФ звучат голоса о необходимости снижения брачного возраста до 15 лет. То есть все это выглядит пародией на то мероприятие, которым в каком качестве замышлялся некогда этот форум. А Путину, то есть то, что Путин выступает на всем этом фоне, безусловно, наносит ему существенный имиджевый ущерб.
5: Вы в своем перечислении упоминали людей, которых встречает форум, и про так называемую американскую делегацию. Почему говорю так называемую? Потому что госсекретарь США так и прямым текстом сказал, что никакой официальной делегации от США в России нет. Этой делегации Россия пока рассказывает о том, как Россия 2 века назад спасла Америку во время гражданской войны, и этот же сюжет вписан в открывающий речь Путина ролик. Наверняка он там не случайно. Почему такой акцент и вообще на что расчет у организаторов? Если уровень делегации никакой, госсекретарь сказал ничего официально.
12: Владимир Путин очень встревожен, я с этого начал, что Дональд Трамп теряет интерес к нему и к предстоящему пакту с ним. Он рассчитывал на то, что Трамп для того, чтобы добиться этого пакта, который объективно Трампу, вероятно, необходим, он прекратит на условиях устраивающих Путина украинскую войну. То есть Путин фактически жалуется Трампу на него самого, на кого, что нас покинул, любимый дядя. Да, там Кирилл Дмитриев суетится постоянно и говорит, что он находится, свет-посланник Владимира Путина, что он находится в перманентном диалоге со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Тем временем Марко Рубио заявляет, что США скорее на стороне Украины, чем РФ. И это подтверждается действиями некоторых весьма влиятельных представителей американских элит, которых я уже упоминал. А визит, и только что Дмитрий Песков сообщил, что очередной визит в Москву Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера отложен на неопределенный срок, что тоже весьма симптоматично. То есть это отчаянная попытка привлечь внимание Америки и вернуть ее как бы в орбиту кремлевских интересов. Это и есть тот самый дух Анкориджа, на который Путин так рассчитывал, и который почему-то, по непонятным для Кремля причинам, начинает стремительно развеиваться, что привносит в деятельность и риторику Путина повышенную нервозность. Поскольку, кроме всего прочего, Путин, будучи, ну, отчасти человеком мыслящим реалистично, не во всех вопросах он мыслит реалистично, и, на мой взгляд, его характеристики нынешней ситуации на украинской войне на фронтах далеки от точности и глубины, которые требовалось бы в этой ситуации. Но он прекрасно не может не понимать, что ему нужно добиваться снятия санкций, хотя бы частичного, чтобы предотвратить сползание российской экономики в критическую ситуацию. Пусть и не быстрое, но неуклонное. И для этого ему единственный канал хотя бы частичного снятия санкций — это Соединенные Штаты Америки и Трамп. На резкое улучшение отношений с Европой, например, он рассчитывать явно сейчас не может, хотя он демонизирует Европу и делает вид, что европейские элиты сеют какой-то отдельный хаос, о чем он сегодня говорил на форуме. Никакого, естественно, отдельного хаоса европейские элиты не сеют. Они просто не могут прийти в себя еще от шока, связанного с распадом привычного для них американо-центричного миропорядка. И этот хаос именно связан с крахом миропорядка, а не с какой-то обособленной позицией европейских элит. Но Путину надо срочно что-то сделать с Трампом, как-то снова прижимать его к любящей груди. Поэтому, собственно, идут такие странные двусмысленные апелляции к Америке и якобы роли России в американской истории, которую, конечно, Вашингтон признавать не собирается и серьезно реагировать на эти аргументы не будет.
5: У нас остается еще 1.5 минуты. Давайте попробуем подвести итог. К чему Россия готовится по итогам этого форума? Путин говорит о неком суверенитете. Как его понимать?
12: Суверенитет надо понимать как полноценный полноформатный тоталитаризм и изоляцию страны. Это уже сложилось. В этом смысле питерский форум никакой новой вехой не является. Путин фиксирует уже сложившееся положение вещей. Это тоталитарное государство, в котором и не может быть, вопреки позиции Андрея Михайловича Макарова, который, кстати, высказывает ее не первый раз и далеко не на первом форуме. Здесь нет сенсации никакой. Никакого уважения прав личности и собственности не может быть в принципе и по определению. Мы возвращаемся в худший аналог советских времен, только с поправкой на то, что этот тоталитаризм не коммунистический, а скорее антикоммунистический. Но все операция будет, в первую очередь, разумеется, на жесткий репрессивный аппарат. То есть Зеленский говорит, что Путин не может больше покупать россиян, у него нет в этом необходимости. У него для этого есть его силовики, спецслужбы и все, что необходимо для жесткого подавления любых проявлений нелояльности.
5: Спасибо большое вам, Станислав Александрович. Писатель Станислав Белковский был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Смотрел с нами выступление на Питерском экономическом форуме международном и анализировал для нас все эти высказывания, что они означают и к чему готовиться, в какую концепцию выстраиваются и как это понимать. Если у вас есть свое мнение, поделитесь им обязательно в комментариях. Я их все читаю, даже отвечаю. Следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
7: По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообщества против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганыку Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
10: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Против тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей на агентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
11: Ну, это, конечно, влияет на мою жизнь и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни, они нам приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечениях границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортный, я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо, и я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
10: Скажи, а вот в 2025 году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
11: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, и моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. Меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стала больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
10: Но это такая аудитория, то, что называется лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
11: Наверное, но она, я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства. Некоторые из них вырастают, ну, в приятельство, почти в дружбу. Вот за эти 3 года, почти 4 уже на самом деле.
10: Ну да, 4 года.
11: Вот, это
10: да.
11: Довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла, чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
10: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
11: Я не считаю, не делаю...
10: Ну, естественно, да, ну так было
11: ощущение. Есть украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, Казахстан, и Кыргызстан, и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, ну, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии или фильм на французском, или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков пришли. Ну, этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
10: Ну, теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
11: Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых, ну, просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи, с простой случайностью, победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Ну, если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, ну, давай я спонтанно добавлю 2000 метров до Андреевки. Это документальный фильм Всеслава Чернова, события с фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь 5-й фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина, но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
9: слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
10: Ты упомянул трех своих любимых режиссеров, одних из трех, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая новая, и расскажи про свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
11: Дело в том, что с 1 сентября 25 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, а я написал 15 книг за последние там 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
10: И уже не будут, очевидно.
11: Наверное. Никто не знает, издание и продажа книги иноагента – это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле…
10: Ну, в этом и есть серость этой зоны, да.
11: И именно так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, «Радио Долин» тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка «Джим Джармуш. Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, не скромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда. Она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
10: —
11: это такие каркасы.
10: Вот, саундтреки там
11: всегда потрясающая музыка. Музыканты играют роли. Музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги Попа. Его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт. Он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа «Мертвеце» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где соавторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку, я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмом Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
10: Ну да, вот через месяц буквально.
11: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано. Стихотворение поэтам, у меня даже два новых стихотворения. Новое интервью Джармуша, никем не читанное, взятое только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги. Какие, сейчас еще не знаю. Надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
10: Отлично. Ну, пусть пойдет хорошо. Желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones. Они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере? Что ты слушаешь?
11: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до «Окей компьютера». Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой», там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead. И в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что Есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile. В общем, все это нон-стопом я слушаю, и очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком. Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно. Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс.
10: Это метафора нашей жизни всей. Да,
11: но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что, да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
10: Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнезду кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе два вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын? И что, что его там впечатлило?
11: Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше только для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно. Вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
10: Ну, а в таком случае, если уж мы берем пятерками, да, там пять фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, пять фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет.
11: Ну, во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы, что на самом деле их задача — это внушать отвращение и ненависть к насилию, хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин» — это раз и два. Пусть три — это будет «Великий Расюмон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики, что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность. Всегда нужны несколько. И реальность всегда складывается из этой ломаной картинки, такого призматического преломления взглядов. Они нам и дают эффект 3D. Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютно классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода — это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма, или книжки, или стихотворения, или симфонии. То есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
10: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, 5 книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно 5 книг 25-го года, да? То есть это могут быть любые...
11: Ну, если не обязательно, тогда «Энеида» Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал. Потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на пятерку, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. 5 книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет война и война. Ласло Краснохоркай — это свежий лауреат Нобелевки. И он, по-моему, довольно гениальный писатель. И это вот его... последний для меня роман, он не самый поздний, и он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет сказка Владимира Сорокина, это может быть не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший, и я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезной всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и 5-е пусть будет Даниэль Кельман «Святотень». Это всеобщий любимец. Книга о папсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это... быть коллаборационистом, вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
10: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, не иссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
11: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд» Роланда Фуриоза, Ариоста. История о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот. Ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются. Это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон» про Святой Грааль.
10: Да-да-да.
11: Вот это рыцарь рыцари, близкие моему сердцу. И они очень мне похожи и на Дон Кихота, и на Роланда Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
10: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься, ну, условно, 3-4 раза за жизнь, или, может быть, чаще?
11: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, в самом случае, очень часто, Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
10: Ну и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там, ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
11: Мы себя плохо чувствуем.
10: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же...
11: Да, сказал. Это так и есть. Ну, как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и... То, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
10: Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям «Радио Свободы», зрителям «Настоящего времени» в 2026-м?
11: Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится война.
10: Спасибо тебе большое. Спасибо.
11: Спасибо.

Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. Микрофон Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 5 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину встретиться и договориться об окончании войны в Украине. Иран заявил о победе над Соединенными Штатами и Израилем. Дональд Трамп не исключает встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хамини. Китай заявил протест США по поводу публикации американским госсекретарем Марко Рубио поста в памяти китайских студентов, убитых при разгоне демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Также сегодня.
1: По документам из турецкой верфи отправляют это в Гонконг, но едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера по заказу пограничной службы ФСБ.
0: Как моторы, произведенные немецкой компанией «МАН» в обход санкций, оказываются установленными на патрульных катерах береговой службы ФСБ России. Владимир Путин, который прибыл в Петербург для выступления сегодня на Международном экономическом форуме, вчера вечером провел встречу с главными редакторами международных информационных агентств. Во время этой встречи, которая прошла в Константиновском дворце в Стрельне, хотя перекрывался и центр города, и началась с 4-часовым опозданием, Путин заговорил о возможности прекращения войны с Украиной на основе компромиссов, о которых он якобы договорился на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года в Анкоридже на Аляске.
2: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона.
0: На вопрос о том, что он скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому, если удастся достичь мирного соглашения, после 4 лет войны, в ходе которых были убиты и ранены многие сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами,

0: некоторые города были стерты с лица земли, президент России, по инициативе которого и началась эта война, ответил: «Я скажу, слава богу, все это наконец-то закончилось». Вообще, российские официальные лица больше полугода постоянно напоминали в своих интервью о так называемом «духе Анкриджа», пока 20 мая помощник президента России Юрий Ушаков во время визита Владимира Путина в Пекин не сказал, что не знает про дух Анкриджа и что, наверное, существует, цитата, «дух Пекина». В целом же, насколько известно, на встрече с Трампом на Аляске Путин выдвигал заведомо неприемлемое для Украины требование вывода войск из контролируемой ВСУ части Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях Украины. Так или иначе, но прямо во время встречи Путина с главами информационных агентств на сайте президента Украины появилось открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину с предложением лично встретиться в третьей стране, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока и договориться о прекращении войны в Украине. Зеленский пишет, что украинская разведка знает о планах России продолжать войну и в 2027 и в 2028 году, вовлечь в нее Беларусь и Приднестровье, но напоминает Путину о тяжелых потерях, которые несет в Украине российская армия, что Украина выстояла минувшей зимой, несмотря на удары по ее энергетической системе, что она продолжает получать международную поддержку, а ВСУ способны сдержать натиск российских войск. Зеленский предлагает Путину прекратить боевые действия и в двустороннем формате договориться об окончании войны, так как внимание США сейчас полностью сосредоточено на войне с Ираном. В письме также говорится о крайне негативных последствиях этой войны для российского населения. И вот что еще пишет Владимир Зеленский.
1: Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит, но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование, не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или от Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, приходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну.
0: Фрагмент открытого письма президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. О реакции Путина на письмо Зеленского журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сразу после публикации письма. И вот что он сказал.
2: Мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
3: А вы?
2: Я имел возможность.
3: И что бы вы могли бы ответить, может быть?
2: Я могу ответить, что это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана.
0: Действительно, вчера также состоялся рабочий визит в Петербург президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а сегодня утром Песков сообщил журналистам, что о письме Зеленского Путину доложено. О реакции президента России Песков не сказал ничего, только добавил, что между Украиной и Россией сейчас не существует официальных дипломатических каналов связи. Тем временем Германия, Франция и Великобритания продолжают консультации по кандидатуре представителя стран Европы на переговорах об окончании войны. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании Совета НАТО Украина, состоявшемся на этой неделе, подчеркну это, в Киеве, отметил неизменность поддержки Украины со стороны Североатлантического Союза. Обратился Рютте и к России, и россиянам.
4: Украина сейчас настолько успешна, что Путин может организовать свой парад на 9 мая только с согласия этого президента. Вот до чего дошло. Я помню, кажется, вы 2 часа дали, но они за 1 час 45 минут провели, чтобы не рисковать. Действия России все больше выглядят отчаянными. Россия теряет около 30 тысяч военных в месяц. То есть она за один месяц теряет больше, чем Советский Союз за 10 лет в свое время в Афганистане. Вам устроили родео, вам дают экипировку, которая не соответствует, вас отправляют с большим шансом, что вы будете убиты или ранены. И хочу сказать, что если вас даже ранят, вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете. Учитывайте, десятки тысяч жертв со стороны России — это не абстракция. Вероятно, что вы будете одним из того числа.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И, если верить Пескову, вчера еще во время встречи с руководителями информационных агентств, то есть еще не зная содержания письма Владимира Зеленского, Путин в очередной раз выразил сомнения в легитимности полномочий украинского президента, срок которых истек, но был продлен без проведения выборов, поскольку в Украине действует военное положение и, согласно Конституции, выборы сейчас невозможны.
5: Если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Ровно два года назад, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. В конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? По Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло.
0: Это был Владимир Путин. Все то, о чем я рассказываю, происходило на фоне продолжающегося обмена ударами между Россией и Украиной. В Броварском районе Киевской области при российском ударе погибли не менее 4 человек, 7 ранены. Были атакованы Павлодар, Чернигов. 2 человека погибли в Сумской области. Украинские беспилотники ударили по оккупированному Луганску. Азербайджан сообщает о гибели 5 своих граждан при атаке на суда в Азовском море, шедшие под флагами других стран. В румынском порту Констанца взорвался морской дрон. По данным Министерства обороны Румынии, этот взрыв произошел утром в акватории порта неподалеку от здания дирекции Национального агентства по спасению на водах. По предварительным данным, это был морской дрон ВСУ. А Владимир Путин на вчерашней встрече, о которой я рассказываю, подтвердил то, в чем уже давно выразили уверенность осинт-аналитики после массированной атаки России на Украину, прежде всего на Киев, ночь на 24 мая. Путин признал, что баллистическая ракета среднего радиуса действия «Орешник» применялась в рамках проведения ее испытаний.
5: Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского вчера уже успел прокомментировать и президент США Дональд Трамп, который заявил, что обе стороны должны пойти на уступки в вопросе урегулирования вооруженного конфликта. При этом Трамп отказался сказать, что именно имел в виду Владимир Путин, говоря о компромиссах, обсуждавшихся на саммите в Анкоридже. Я не знаю. Я рад, что они, возможно, обсуждают встречу. Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует это сделать. Им придется пойти на компромиссы с обеих сторон. Я предложил эти компромиссы. Мы бы очень хотели увидеть, как эти 2 замечательных народа, их 2 невероятные страны, как я всегда настаивал, покончили бы с этим. Так что я хочу, чтобы каждый из них пошел на определенные компромиссы. Думаю, они это сделают. Это был Дональд Трамп. Вчера же Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине и введение санкций против России. Законопроект предусматривает выделение Украине более 1 миллиарда долларов на поддержку усилий по восстановлению страны, свыше 8 миллиардов на оборону в виде займов, а также выделение дополнительной помощи странам Балтии для поддержки в области безопасности. Наблюдатели отмечают при этом, что законопроект, который, кстати, поддержали не только конгрессмены-демократы, но и несколько республиканцев вряд ли будет одобрен Сенатом, а если это и случится, то вето на него может наложить президент Трамп. Несмотря на действующие санкции, Россия продолжает закупать немецкое оборудование для своих боевых кораблей. Как выяснили Центр Досье и немецкая газета Süddeutsche Zeitung, двигатели производства немецкой компании МАН через сеть посредников в Турции и Гонконге получала петербургская верфь «Алмаз», где строят патрульные катера для пограничной службы ФСБ. Подробнее об этой схеме журналист-расследователь Дмитрий Сухарев.
6: Первое звено – это турецкая верфь «Вицем» или «Вичем», которая строит, собственно, яхты для путешествий, для отдыха. И эта турецкая верфь заказывает на заводе «МАН» в Мюнхене двигатели. Но вместо того, чтобы поставить их, собственно, эти яхты, она часть этих двигателей отправляет в Россию. Покупателем, значит, вот этот ключевой такой поставщик и верфи, судостроительной верфи «Алмаз», и еще многих-многих-многих российских верфей или добывающих предприятий компании «Кронштадт». И компания «Кронштадт», собственно, по документам из турецкой верфи отправляет это в Гонконг. Но в Гонконг эти двигатели не едут, а едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера проекта «Соболь», которые создаются, строятся по заказу пограничной службы ФСБ. И выяснить нам это удалось в том числе при помощи представителей МАН, потому что когда мы их спросили, а как так вышло, что их двигатели ставятся на эти суда, они поехали с такой внеплановой, внезапной проверкой на турецкую верфь, и каково же их было удивление, когда из 10 двигателей, которые были отправлены за последний год, 6 просто испарились, пропали. Но кроме этого, есть еще одна важная находка, важная вещь, о которой, ну, не говорят публично. Дело в том, что вот эти судовые двигатели, их просто невозможно запустить без представителя производителя. То есть вот без инженера, который физически приедет с ноутбуком, проверит все соединения, проверит качество установки и после этого загрузит программное обеспечение. Я разговаривал с несколькими людьми из области судостроения, и все как один говорят, да, это просто невозможно. Кто-то мне там говорил, что, ну, мало ли, может, какой-нибудь хакер взял, взломал эту программу и поставил. Надо понимать, что как бы, когда ты взламываешь, я не знаю, Windows и ставишь на компьютер, ты рискуешь там своим ноутбуком, который стоит, ну, я не знаю, 1000 евро. А здесь же речь идет о двигателях, которые вместе с насосами, с автоматикой, со всем остальным будет стоить, там, я не знаю, 2 миллиона евро. И, естественно, никакого Васю из подсобки с ноутбуком не пригласят, чтобы это монтировать, ну, потому что риск слишком велик.
0: Это был журналист-расследователь Дмитрий Сухарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп вчера прокомментировал и возможность встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хаменеи ради заключения мирного соглашения с Тегераном. У Трампа также спросили, как сам Хаменеи, по его мнению, отнесся бы к такой встрече, учитывая, что при ударе, санкционированном Трампом, 28 февраля у него погибли ближайшие родственники. И вот что сказал президент США. «Я сам не хочу встречаться, но если бы это случилось, это было бы честью для меня. Я хочу посмотреть, получится ли у нас договориться, и если мы договоримся, то, возможно, я бы с ним встретился. Я был бы не против. Я бы это сделал, проявил бы уважение. Я бы сказал, что я не самый приятный для него человек, но при этом я не могу судить об этом с уверенностью, но он, видимо, все-таки профессионал. В некоторых кругах у него на самом деле очень хорошая репутация. Иногда о нем говорят плохо, но многие и обо мне говорят плохие вещи, которые, конечно же, абсолютная неправда». Это был президент США Дональд Трамп, а в Тегеране было публично зачитано послание верховного лидера Ирана Муджтабы Хаменеи по случаю 37-й годовщины смерти лидера исламской революции 1979 года в Иране Аятоллы Хаменеи и начала правления отца Муджтабы Хаменеи Аятоллы Али Хаменеи. Это послание было довольно пространным, но в нем говорилось о победе Ирана над Соединенными Штатами и Израилем. Вот этот фрагмент. Перевод опубликован на русскоязычной версии сайта иранского агентства DEFA Press.
7: Злобный враг, потерпевший поражение в противостоянии с вашими доблестными сыновьями в вооруженных силах, и особенно из-за решительного удара как в военном сражении, так и на улицах, переживший многозначительное и глубокое унижение, которое привело к ощутимому отдалению от него стран, сосредоточил свои козни в гибридной войне на двух точках. Первая – устойчивость народа, вторая – создание ошибки в расчетной системе ответственных лиц страны. Его главный инструмент в обеих – сеять семена сомнения, отчаяния, страха, подозрительности и раздора. Поэтому в противодействии этим злым умыслам все должны стойкостью, прозорливостью, сохранением единства и сплоченности, взаимного доверия и не вступления в резонанс с врагом сорвать его зловещий план.
0: Это было послание Муджтабы Хамини иранскому народу, публично зачитанное вчера в Тегеране от его имени. Наблюдатели отмечают, что заявление о победе в войне, возможно, готовит общественное мнение в Иране к скорому заключению мирного соглашения с Соединенными Штатами. Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе по поводу войны в Персидском заливе на этой неделе заявил, что Хамини, который был, как я уже упоминал, ранен при ударе 28 февраля, жив, все более активен, а послания от него поступают в письменном виде через посредников. Между тем, пост самого Марко Рубио в социальных сетях в годовщину кровавого разгона мирных студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, который разместило на своем сайте посольство США в КНР, вызвал дипломатический скандал. 4 июня исполняется 37 лет с того дня, как Коммунистическая партия Китая дала приказ своей армии атаковать тысячи мирных демонстрантов на площади Тяньаньмэнь и в ее окрестностях. Мир помнит этот день. Китайские студенты, рабочие и другие мирные граждане, собравшиеся там, были убиты за реализацию своих неотъемлемых прав, требования демократических реформ и привлечения к ответственности за коррупцию. Мы помним об их жизнях и отдаем дань уважения их поступкам. Никакая цензура не сможет стереть историю. Те, кто пожертвовал собой ради защиты неотъемлемых прав на свободу слова и мирные собрания, однажды будут оправданы, написал Рубио в социальной сети X. Пост вызвал довольно нервную реакцию Пекина. Вот что заявила в ответ представитель МИД КНР Мао Нин.
8: В условиях политических потрясений конца 80-х годов китайское правительство пришло к четкому выводу. Путь социализма с китайской спецификой является выбором истории и народа, пользующимся широкой поддержкой среди населения Китая и получившим международное признание. Китай будет неуклонно следовать этому пути и продвигать национальное возрождение через китайский подход к модернизации. Ни одна страна или сила не сможет остановить движение китайского народа вперед. Ошибочное заявление США искажают исторические факты, порочат политическую систему и путь развития Китая, а также вмешиваются во внутренние дела страны. Китай выражает серьезное недовольство и решительно выступает против подобных действий. Китай призывает Соединенные Штаты выполнять свои обязательства по уважению суверенитета Китая и его народа, прекратить разжигание идеологической конфронтации и отказаться от вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом демократии и прав человека.
0: Это была представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. В 2019 году, в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, Марко Рубио, еще будучи сенатором, на заседании исполнительной комиссии Конгресса по делам Китая, призвал к поддержке тех, кого он назвал жертвами угнетения, и говорил о демократии, правах человека и наследии событий 4 июня 1989 года в Пекине. В последние годы тема прав человека в отношениях между США и Китаем затрагивается достаточно редко. Время свободы, пятница, рубрика «Книга недели». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник филолога Ксении Кумпан, который называется «Шел в комнату, попал в другую». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
9: Архивист, текстолог, комментатор Ксения Андреевна Кумпан, как это часто бывает с учеными, хорошо известна в профессиональных кругах, но ее имя мало что скажет широкому читателю. Между тем, об одном из изданий, подготовленных Ксенией Кумпан, полном собрании стихотворения Дмитрия Мережковского, рецензент отозвался как о составленном с восхищающей тщательностью, а вступительную статью к нему назвал «компактной монографией», в которой исчерпывающе воссоздан путь Мережковского стихотворца. Сборник «Компан» открывается короткой, но образцовой по убедительности заметкой об одном текстологическом казусе. Исследовательницы находят автограф четверостишия Петра Вяземского, считавшегося эпиграммой поэта. Казус был в том, что слово «Сесилия» на протяжении 100 лет прочитывалось публикаторами как «семья» венценосная. Подобной точностью и внимательностью отмечены и все остальные статьи почти 1000-страничного сборника. Здесь представлены тщательные разборы трудов и дней Фадея Булганина, Вячеслава Иванова, Казимира Малевича, Виктора Жирмунского, и в каждом случае автор берется за тему, чтобы ввести новую убедительную аргументацию, поворачивающую прежние устоявшиеся представления под другим углом. Особая глубина достигается здесь при соединении культурных явлений разных эпох, например, Серебряного и Золотого века. Я имею в виду статью «Блок. Участник венгеровского издания Пушкина». О блоковском комментарии к лицейской лирике Пушкина, принижая вклад комментатора и даже отрицая его значение, писали уже в 20-е годы прошлого века. Но блоковскую работу анализировали и такие авторитетные исследователи, как Елизавета Ланда и Зара Минц, одна из наставниц Ксении Компан в Тартусском университете. Блестяще изучив работу Блока для венгеровского издания, Компан оспорила устоявшееся мнение о вторичности и малозначимости пушкинских высказываний поэта. А вот 100-страничная статья о Мережковском гимназисте. Мережковский, пишет Компан, оказался первым из русских модернистов, кто заново открыл мир древнегреческой трагедии. Мысль о своевременности и необходимости возрождения античной драмы вначале была напрямую связана с оценкой современной литературной ситуации. Древнегреческая трагедия, по мнению поэта, является собой тот чистейший идеализм, который должен служить противоядием скучному натурализму и пошлой самодовольной тупости современного позитивизма. Конец цитаты. Одна из самых драматических статей сборника посвящена разгрому в конце 1920-х годов знаменитого Института истории искусств Зубовского на Исаакиевской площади Петербурга. Несколько лет выдавливания, вытеснения, подмены прежних преподавателей большевистскими выдвиженцами и ставленниками показаны здесь на документальном архивном материале. Завершает сборник мемуарная глава «Моя научная школа». Ксения Андреевна – ученица Юрия Лотмана. Помимо Юрия Михайловича, мемуарные страницы отданы Павлу Рейфману, Виктору Мануйлову, Борису Успенскому, Владиславу Глинке, мужу Ксении Альбину Конечному и другим интереснейшим фигурам. Но Лотман здесь в центре внимания. К беседам, лекциям, статьям и книгам Юрмиха, пишет Ксения Компан, на редкость подходит слово «питательный». Мы заражались его идеями, следовали за манерой изложения, восхищались парадоксальными поворотами его мысли, ее точностью и честностью. Сегодня, во время тотальной научной конъюнктуры и халтуры, диссертаций для карьеры, пустых статей для отчетов, бессмысленных докладов для галочек и конференций для получения грантов, а также бессовестных плагиата. Понимаешь, как нам повезло с самого начала нашей студенческой жизни. Учителя показали нам высочайшую планку настоящей науки, суровой требовательности к себе и бескомпромиссного поиска истины. Собственно, это и называется научной школой. Сборник Ксении Компан наглядно показывает, что получается, когда живешь по Лотману.
0: Сборник филолога Ксении Компан «Шел в комнату, попал в другую» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет польской актрисе Барбаре Брыльской, известной на постсоветском пространстве, прежде всего по роли Нади в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», восторгов по поводу которого Брыльская, правда, особенно не разделяла. В нашем архиве я нашел запись 25-летней давности, на которой с днем рождения Барбару Брыльскую трогательно поздравляет ее партнер по «Иронии судьбы» актер Андрей Мягков. Вот она.
10: Басенька, дорогая, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. Я не знаю, когда ты услышишь эту передачу, эти слова. Я знал, что у тебя юбилей, милая моя. Не верится. Я не спрашиваю, сколько для меня тебе всегда чуть-чуть за 29. Столько, сколько тебя было, когда мы встретились. Ты моя любимая партнерша, ты это знаешь прекрасно. Я помню эти съемки, это время, как одно из самых прекрасных мгновений в моей актерской жизни. Ты сделала все, чтобы фильм странно шел по экранам. Он идет до сих пор. И, конечно, львиная доля этого успеха – это ты. Это твое обаяние, это твой талант, это твоя женственность, это твоя прекрасная душа. Целую тебя, моя милая, пусть у тебя все будет прекрасно в этой жизни. Я знаю о твоих трагедиях, о твоих сложностях в жизни. Пусть они останутся позади. Пусть все, что нам осталось в жизни, пусть будет радостно и так, как нам бы хотелось. Очень надеюсь на творческую встречу. Очень бы хотелось вместе поработать, потому что я убежден, что те годы, которые с тех пор прошли, со времен съемок фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», они, конечно, не прошли даром ни для кого, ни для Басеньки, ни для меня, ни для Юрия Васильевича Яковлева, ни для Рязанова. Жизнь – такая штука, которая учит, которая не оставляет в покое человека. И я убежден, что если бы мы сейчас встретились и что-то бы попытались сделать, то это было бы как минимум не хуже, а может быть даже и с более высокой планкой, что ли, творческой. Хотелось бы встретиться, пообщаться и поработать. Целую тебя, моя милая девочка. До встречи.
0: Поздравления Андрея Мягкова Барбаре Брыльской. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Андрея Мягкова и Эльдара Рязанова, к сожалению, на свете уже нет. Продолжение «Иронии судьбы» было снято в 2007 году, но вряд ли его можно назвать слишком удачным. Ну а Барбара Брыльска с первых дней российской агрессии против Украины осудила эту агрессию и в Россию больше не приезжает. Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
12: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
13: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
14: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
15: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио «Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Варя.
16: Я начну с драматического текста. Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас. Все ненавидят Израиль из-за этого. Так, в пересказе «Аксиос» президент США Дональд Трамп выговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану радикальной группировки «Хизбаллах». И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
17: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
7: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые одни одобряют политику правительства Израиля, некоторые... Есть, очевидно, настоящие антисемиты, но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. И еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважные эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть в долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%, но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году. До нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется при всех нюансах.
17: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиля, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
7: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся вот таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» или «Казана», о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 47-го года, или, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста. Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
17: Нет.
7: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем. И внезапно ощутил на себе все последствия этого.
17: Ну, нет сомнений. Как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма, а в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась за счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которой был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее. Опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было. Но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживала правительство Израиля, государство Израиль.
16: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность. Это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом. То есть это был союзник США. И кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
17: Мне кажется, да. надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 73-м году, когда арабские страны напали на Израиль и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилась к Израилю, что вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
16: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношении избирателей к Израилю влияют на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
17: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и средние американцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
16: Иллюстрация к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде.
7: как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться. То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитория, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
17: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев, в то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз, по всем оценкам, молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало интересующимся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
7: Я меньше знаю про израильскую политику. Насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
17: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась. Они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард. Когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиль и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношение к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
7: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли провести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнят времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевает все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
17: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть. Что есть целое поколение людей, вот, которые, они действительно не сталкивались с расизмом. И, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там, а полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и, вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшее там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экстремально правые и там находятся антисемиты. Соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
7: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел опрос в политике, что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
17: Это не по партийным линиям. Не случайно, например, на президентских выборах в 16-м, 20-м, 24-м году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели, это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
7: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном. о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и настроило, оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
17: Непонятно,
7: можно
17: ли процент людей, процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 16 и 24 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. То есть я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
7: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
17: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов, потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
7: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис демократических, например. И это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
17: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про Нетаньяху повесткой в Израиле. Соответственно, он тоже как бы... Себе можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
7: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
17: Да, это происходит на обеих сторонах.
7: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
17: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймерис, которые выиграли выборы, и у них была поддержка AIPAC. Мы только что видели, как кандидатка на праймерис, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, прямо антисемитские позиции, у нас с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
7: Я видел, что AIPAC пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
17: Ну, вот мы видели перед 24-м годом и Джо Байдена, как Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые отвечают на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
7: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера, очень левых, какой-то ассоциации с Израилем, но на всеобщих выборах это может сбалансироваться более центристскую позицию, более сдержанную.
17: Ну вот это мы увидим в демократической партии к президентским выборам 28 года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинантом от демократической партии, нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
7: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
17: Президент Трамп подтвердил эти слова.
7: Но он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
17: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж Axios про это, и Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
7: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой

0: каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы, и я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
1: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гости в студии Владимир Буковский и Александр Подрабинок. Эфир 15 марта 2010 года.
9: «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
10: Здравствуйте. В ходе состоявшегося в минувшие выходные политсовета движения «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии и об участии в президентской кампании. На заседании приняты два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению оппозиции, завершившаяся в воскресенье избирательная кампания стала показательной. Растущие протестные действия граждан по стране, а также результаты муниципальных и региональных выборов, говорят о том, что «Единая Россия» и действующая власть во главе с Владимиром Путиным начинают сдавать свои позиции. Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подрабинником. Они оба в нашей студии. Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Определенное влияние на результаты вчерашних выборов оказало письмо «Путин должен уйти», в числе подписавших, которые и ваша фамилия. Скажите, пожалуйста, вот вы приурочили эту публикацию к российскому единому весеннему дню голосования?
11: Нет, никакой связи между выборами и этим заявлением у нас не было. По крайней мере, в намерениях такого не было. Заявление довольно долго согласовывалось, менялось. Оно могло выйти гораздо раньше. Это, знаете, это живой процесс. Ну вот как кончили, как согласовали, так и отдали в печать.
10: А вот по стране некоторые активисты движения «Солидарность» попали в муниципальные органы власти. И как по-вашему, можно ли считать это успехом непримиримой оппозиции?
11: Вы знаете, выборы как таковые, они у нас не значатся в числе предпочтимых методов. Мы не очень верим в нынешнюю систему, мы знаем, что выборов нету как таковых. Вот я участвовал в президентских выборах и так далее, мы все это видели. Этой институции на сегодняшний день нету. И поэтому мы не препятствуем своим участникам нашего движения, если они хотят участвовать в выборах или помогать кому-то в выборах, Бога ради. Но как организация, как движение, мы в выборах не участвуем.
10: Вопрос Александру Подрабинникову. Как вы оцениваете изнутри, вот Владимир Константинович, наш гость, а вы живете в стране. Как меняется политическая ситуация в России?
12: Мне кажется, политическая ситуация обостряется. И обострение состоит в том, что общество в последнее время начинает, я бы сказал, показывать клыки. время от времени, и по каким-то ситуациям голос

0: протеста становится довольно ясным, довольно громким, и Кремль вынужден с этим считаться. И считается он таким образом, он не, скорее склонен к некоторым компромиссам, и идет в чем-то на уступки. Это касается вот ситуации с милицией, с МВД в общем, с милицией, с ГАИ, с какими-то такими случаями, которые будоражат общество. И когда общество заявляет какой-то протест, то власть вынуждена с этим считаться. Это некоторое обострение ситуации, но я думаю, что это благое дело.
1: Политической ситуации в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии. Сергей Иваненко, член политкомитета партии «Яблоко», приветствует первые успехи оппозиции.
2: Заметного успеха мы добились в Туле. Ну и в целом партии, которые не «Единая Россия», если можно так выразиться, они заметно выросли. Я думаю, что это связано с разочарованием людей в правящей группировке и, прежде всего, во Владимире Путине, с которым до сих пор ассоциируются и «Единая Россия», и президент, и правительство. Вот то, что, по сути дела, у 8 региональных выборов «Единая Россия» не удалось получить даже простой стол в региональных парламентах, если считать сумму других партий, это очень тревожный симптом для партии власти. Хотя с точки зрения демократических процедур, я думаю, что это пойдет на пользу. Мне кажется, что большую роль сыграло общественное мнение, кампания за противодействие фальсификации, манипулированию. Я полагаю, что гражданская активность растет, и это вселяет определенный оптимизм.
3: Наши программы без помех поступают из космоса.
4: Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
3: Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
4: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
3: Слушайте «Радио Свобода».
5: «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
1: Напомню, что политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинниковым. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Владимира Константиновича. На минувшей неделе опубликован доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека. И он полон критики, критических стрел в адрес России. Свидетельствует ли это об ужесточении позиции администрации Барака Обамы?
6: Ну, не особенно. Я думаю, они, там, у них примерно одинаковое отношение. Вот последний год она не обострилась, она не стала резче. В общем, они знают ситуацию. Это не новость для них. Они могут решить реагировать больше, чем раньше. По какой-то там причине. А в принципе, перемен больших нет.
1: Тот же вопрос, Александр Подробинник. Видите ли вы прогресс вот, в международном, что ли, внимании к правам человека в России?
0: Нет, я бы не сказал. Что касается доклада Госдепартамента, так его готовят сотрудники Госдепартамента. Я даже не думаю, что Барак Обама каким-то образом, скажем, его администрации прямо участвует в этом. Готовит Госдепартамент, а за администрацией остается возможность реагировать тем или иным образом на этот доклад. А в ситуации в целом в мире отношение к правам человека в России, мне кажется, стоит далеко не на первом месте, к сожалению.
1: Вопрос Владимира Буковского. Как вы оцениваете сам состояние с правами человека в нашей стране?
6: Ну, ситуация, в общем-то, последние пару лет так она и есть. По счастью, все-таки репрессий меньше. Было пару лет назад больше. Сейчас, в общем, разворачивается кампания за освобождение политзаключенных. И, в общем, она имеет определенные шансы на успех. Лучше не стало, но, по крайней мере, оппозиция начинает набирать свои силы. И кампании правозащитные стали сильнее. Так что просто больше шансов у нас теперь. А власть, в общем, по-моему, мало изменилась.
1: Тот же вопрос Александру Подробиннику.
0: Да, я в целом согласен. Мне кажется, что общество, когда немножко начинает просыпаться, то власть начинает отступать. Вот это такой вечный, неизбежный процесс. Чем общество сильнее предъявляет свои требования, тем власть больше идет на уступки. Так что, вообще говоря, ситуация с правами человека, как и вообще со свободой в нашей стране, зависит, в принципе, не столько от власти, сколько от общества, от нас самих.
1: Александр Хинштейн, член Думского комитета по информационной политике, член фракции «Единая Россия», доволен итогами воскресных выборов.
7: Достаточно результативны были эти выборы для системы власти, для «Единой России». В абсолютном большинстве субъектов региональных выборов в парламентах мы получили большинство, а во многих регионах и квалифицированное большинство, то есть свыше 50% мандатов по партийным спискам и плюсом там, где одномандатная округа смешанная система, там, соответственно, да, 75-80%. Но необходимо делать выводы из выборов, в частности, поводом для раздумий должны стать итоги выборов главы города Иркутска, где, к сожалению, мы проиграли коммунистам. И это показатель того, что необходимо слышать людей и слышать разные силы. И не только ориентироваться на позицию региональной власти, но и все-таки иметь свою собственную позицию. Я не думаю, что есть какие-то основания для демарша и его оппозиции, потому что в тех регионах, где «Единая Россия» взяла более 50%, там действительно эти результаты, они имеют под собой все основания, оппозиция это признает. Но в тех регионах, где мы получили большинство, но не квалифицированы, там тем более нет оснований для демарша.
1: Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
8: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
8: Вот вчера прошли так называемые выборы. Я, правда, не знаю, какие это были выборы. И вот слушаю, что там успехи какие-то есть. Честно скажу, я, конечно, рад, если действительно где-то демократы прошли. Но в целом, конечно, это не выборы, это фарс. Вот. И то, что «Единая Россия» там где-то проигрывает, где-то выигрывает. Но ясное дело, что оно на первом месте, потому что, разумеется, что Путин там возглавляет. И вы знаете, вот я хочу все-таки прийти к тому, и вообще я пишу сам себе книжку для себя, для истории, что вот этот теракт, который был связан с Бесланом, и за полгода до Беслана, что Вишняков с Рыжковым обсуждали барьеру, как они будут отменять столько партий, как они отменят одномандатных депутатов. И после теракта, когда Путин провозглашает вот это все, что провозгласил Вишняков, вот я начинаю понимать, для чего был этот теракт создан. Для того, чтобы «Единую Россию» везде понасадил Путин, своих губернаторов, и чтобы они давали... Вот Путин сам этого не понимает, что история рано или поздно это все раскроет, да? И сколько веревочка не вей, все-таки конец все-таки будет. Я очень рад, на самом деле, что «Единая Россия» проигрывает, если там где-то что-то. В общем, всем хочу сказать, что больше подписывайтесь в отставку Путина, и пока Путин у власти, ничего хорошего в России не будет.
1: Вопрос, Владимир Константинович, внушает ли вам оптимизм некоторой либерализации российского избирательного законодательства, что вот хотят отменить сбор подписей, хотят дать пониже процентный барьер в местные выборы, так дать шанс оппозиции?
6: Ну, я видел эти все новые законодательства, эти инициативы. Я большой существенной разницы во всем этом не вижу. На самом деле средства массовой информации подконтрольны власти, и они же решают, кто будет проходить, кто не будет проходить. То есть выборов у нас нет. Я согласен с вот звонившим вашим слушателям. О выборах сейчас говорить несерьезно. И поэтому мы, вот движение «Солидарности», мы выборы не ставим как бы нашим основным оружием, скажем, борьбы с этим режимом. Мы считаем, что пока выборов нету. Вот наступят времена, может быть, власть будет дальше отступать, в конце концов поймет, что нельзя без оппозиции иметь нормально функционирующую систему управления. И тогда, может быть, появятся выборы. Пока этого нет.
1: Вопрос Александра Подробинникова. Вот все мы помним «Единый осенний день голосования», когда вам приходилось скрываться от активистов движения «Наши». Все мы тревожились за вашу судьбу. Если...
0: Понятно. Ну, я, кстати, не от наших скрывался, а от других людей совсем. Но, вы знаете, с выборами так обстоят дела. Мне кажется, что вот для того, чтобы либерализовать законодательство по-настоящему в выборах, надо сделать 100 шагов. А сегодня Медведев сделал полшага. Конечно, эти полшага в правильном направлении. Но говорить о том, что происходит какая-то либерализация избирательного законодательства, ну, это чересчур смело. Мне кажется, что вот изменения, которые сейчас пытаются ввести, они правильные, но очень малосущественные.
1: Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Александра.
9: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
9: Я вот хотел бы, ну, как я с провинции сам, я хотел бы, ну, как-то вот связаться, допустим, с «Солидарностью». Потому что, ну, где-то с 90-го года я уже в демократических движениях, когда еще был, наверное, один Николай Траутин только был, еще демпартии не было. Ну, я не знаком с компьютерами, то есть я с этими технологиями не знаком. Мне вот телефон там или что-то, или адрес, вот так вот.
1: Да, но мы дадим ваши координаты активистам движения «Солидарность». Как вас радует, что вот хотят жители глубинки российской вступить в ваше движение? Вопрос Владимиру Буковскому.
6: Да, конечно. Чем больше народу будет вступать, тем лучше. И мы рады, что есть и в Смоленске, и во многих других регионах люди нам сочувствующие, желающие вместе с нами.
0: Даже не только вступать, а просто поддерживать?
6: Да, просто поддерживать. Жалко, что у него нет компьютера, потому что, в общем-то, по компьютеру легче всего и связь установить, и как бы координироваться. Но мы передадим его данные. Я уверен, там в их регионе тоже наверняка есть какая-то...
1: Есть региональный план, конечно, да. Мы тогда на съезде видели. Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, видит явные сдвиги в пользу своей партии.
10: Ситуация в целом в России меняется, и настроение избирателя меняется в сторону Компартии. Очевидно сегодня, что авторитет, рейтинг партии «Единая Россия» падает. Об этом говорят результаты выборов во всех субъектах. Все больше и больше количество избирателей голосует именно за программу КПРФ. Очень ярко это видно по Сибири. В Иркутске побеждает на мэрских выборах кандидат от КПРФ. Посмотрите, какой высокий процент в Горном Алтае. Посмотрите, в каких непростых условиях проходили выборы у нас в городе Новосибирске, в городской совет. Административный ресурс был раскручен на полную катушку, и районные администрации города Новосибирска работали против коммунистов. И тем не менее, мы получили существенную поддержку. Поэтому в целом мы оцениваем выборы как весьма удачные. Удачные в смысле перспективы, в смысле роста авторитета КПРФ.
1: Вопрос Владимиру Буковскому. Считаете ли вы парадоксом, что сейчас россиянам приходится радоваться успехам оппозиции, которые, в чьей роли выступает Компартия?
6: Ну да, это немножко парадоксально. В общем-то, реакция понятна. Это следствие того, как правильно вот сказал представитель КПРФ. Упадка влияния «Единой России», в общем-то, разочарование в ней. И единственная зарегистрированная как бы партия, то есть, за которую можно опустить бюллетень, это вот КПРФ. Это не потому, что кто-то их любит или вдруг проникся любовью к коммунизму как таковому. А они как бы единственная предложенная альтернатива. Ну, поэтому за них больше голосов.
1: Вопрос Александру Подробинику, как антисоветчику, борющемуся с коммунистами. Приветствуете ли вы успехи в глубинке хотя бы такой оппозиции, как левые коммунистические?
0: Да вы знаете, я думаю, что успехов-то нету. Это вот то, что сейчас коммунист говорил, ну, они всегда, они десятилетиями говорят о своих успехах, да? Мы еще по советским временам помним, какие-то замечательные успехи были. А на самом деле дело-то просто. Ведь «Единая Россия» отняла голоса у всех, в том числе и коммунистов. Ну, коммунисты имеют свои, там, допустим, 12-15%. А «Единая Россия» отняла у них, оставила им 2. Вот если привести ситуацию к нормальному, нормализовать ситуацию, то у них будет их 12%. То есть вот от 2 до 12-15% у них будет рост. Ну, если они считают это каким-то колоссальным успехом, ну, ради бога, флагом в руки. А я так думаю, что общество в целом такую прививку от коммунизма получило, что за них уже не проголосуют по-настоящему.
1: Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
11: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
11: Раз у меня такая возможность появилась, я хочу, уважаемый Владимир Буковского, спросить его мнение о политике нашей, внешней политике по отношению к Ирану. Почему вот наша дипломатия не сотрудничает с цивилизованными странами? Неужели не понимает последствия того, что может быть, если появится оружие такое у Ирана? Спасибо вам.
6: Ну, российская политика в этом смысле, она довольно последовательная. Их задача как можно больше оказывать давление на Соединенные Штаты. Это политика не национальных интересов, а некой геополитической иллюзии. Вот чем больше мы навредим нашему главному противнику, тем нам лучше. Чем лучше, не определяется. Морально, видимо, лучше, не знаю. Вот самооценка поднимается, да? И поэтому они играют, я согласен с вами, очень опасную игру. Они все время подталкивают Иран на конфронтацию с Западом. Западу обещают посредничество. Посредничества никакого не происходит. Обещали поддержать санкции в Совете Безопасности. Согласились только на самую мягкую форму. То есть вот это двойная игра, рассчитанная на то, чтобы поддерживать определенный уровень напряженности в этом вопросе, не давать проблеме разрешиться. И на этом как бы поднимать свой собственный престиж, рейтинг.
1: Слушаем москвича Петра.
12: Два вопроса, если можно. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? Это первый вопрос. А второй, господину Подробиннику лично, если вы слушали передачу, в которой принимал участие Олег Львович Митваль, «Лицом к лицу» было воскресенье, то он сказал следующее, что если бы не Советы, не коммунисты, то я боюсь, что немцы и Шмайсеры в Москве решили бы известную проблему. Это было с упоминанием вашей фамилии. Что вы думаете об этом? Спасибо.
0: Ну, я сначала отвечу на первый вопрос. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? А никто и не говорит, что Медведев должен остаться. Просто Путин – это такая, ну, знаете, это, я бы сказал, и такая икона зла. Демонстрация всего неприемлемого в российской политике, поэтому он должен в первую очередь уйти. А Медведева надо просто переизбрать на нормальных, честных выборах в конкурентной политической борьбе. Второй вопрос я не видел, к сожалению, этой программы с Митвалем. Я не очень понял, что значит, что имелось в виду под Шмальцерами. Кто-нибудь видел эту программу?
1: Ну, это радиопрограмма, что они окончательно решили бы еврейский вопрос. Но я считаю, что евреи также защищали Москву, как и все остальные, поэтому это не связано только с вашими оппонентами.
0: Я, честно говоря, вообще логику господина Митвеля не очень хорошо понимаю. Я думаю, что он и сам тоже не очень хорошо понимает то, что говорит. Мне кажется, что здесь все перевернуто с ног на голову. И евреи защищали и Москву, и страну. И у меня в адрес защитников страны от нацизма не было никаких дурных слов. И с какой стати я буду, скажем, говорить что-то против тех, кто защищал страну от нацизма. Что от нацизма, что от коммунизма, надо защищать нашу страну. И это было бы правильно.
1: Вопрос Владимира Буковского. Вот на заседании Политсовета Солидарности принята резолюция в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина. В чем вы видите эту угрозу вот в нынешней ситуации в стране?
6: Вы знаете, я был несколько поражен вот этим решением московского правительства отметить 65-ю годовщину Победы по помещениям по всей Москве изображений Сталина с описанием его великих побед. Это дико провокационное решение. Они отдают себе интересный отчет, что они делают. Ведь это возбудит просто тысячи людей. У всех, почти у каждой семьи в России есть кто-то, кто погиб в сталинских чистках, в расстрелах. И эти люди просто так не смогут на это смотреть. Это оскорбительно для них, понимаете? Это прямое оскорбление. Будут эксцессы, будут беспорядки. Зачем они это делают, я не понимаю. Это какая-то провокация и суть, которую я не понимаю до конца. То ли они хотят этим вызвать бурное недовольство населения почему-то, то ли это акция, нацеленная против Лужкова. Я не настолько знаком с деталями кухни здешней политической, чтобы это определить. Но что это крайне глупое решение, которое вызовет ровно обратный результат, это я уверен.
1: Вопрос Александра Подробинника. Можно ли считать это проверкой общественного мнения на прочность вот этой реабилитации имени Сталина?
0: Я думаю, что здесь могут быть две причины, вот почему это сделано. Это, безусловно, с одной стороны, проверка на прочность. То есть надо посмотреть, как общество отреагирует на то, чтобы вывесили портреты Сталина. И можно ли делать следующий шаг. Это один вариант. А другой вариант, вот о чем говорил Володя примерно, это, мне кажется, что очень может быть, что это такая... Был такой ход, который бы подставлял Лужкова, которому давно пора уходить. И это очень сильно дискредитирует в глазах, я не говорю там, в глазах Запада, в глазах всех здравомыслящих людей, в глазах наших соотечественников очень дискредитирует московскую власть. И, может быть, это была специальная дискредитация.
1: Напомню, что в ходе состоявшегося в минувшие выходные политсовета движение «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии, об участии в президентской кампании. На заседании приняты два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Шушенской ГЭС. Политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии.
13: Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
14: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
13: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
14: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
13: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
15: Россию мы оставим нашим детям.
16: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
17: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
18: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
19: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
20: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: «Золотой запас свободы». «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гости в студии Владимир Буковский и Александр Подробинок. Эфир 15 марта 2010 года. Продолжаем программу.
5: «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
1: Напомню, что политическую ситуацию в России после воскресных выборов обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии. Надежда Корнеева, заместитель председателя партии «Патриоты России», руководитель Рязанского регионального отделения, считает, что у ее партии все впереди.
22: Для нашей партии, конечно, итоги не очень удачные, поскольку мы в трех регионах выдвигались и, в общем-то, нигде до 5% не дошли. Только на местных выборах в одном из районов Краснодарского края и Северо-Енисейский Красноярского края. Там наши товарищи прошли на местных выборах. Остальные результаты, конечно, нас удовлетворить не могут. Но, с другой стороны, мы партия молодая, тем более не парламентская партия. Для нас вообще участие – это уже подвиг. Поэтому хотелось бы, конечно, побыстрее, чтобы решился вопрос со сбором подписей, потому что это усложняет ситуацию. Это и дорогое удовольствие, и агитационную кампанию мы позже начинаем. С другой стороны, конечно, парламентские партии вот говорят, что они там все удовлетворены. Я думаю, что власть постаралась их не обидеть, чтобы не было демаршей.
1: Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
23: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
23: Прежде деловая часть. Вот я товарища из «Солидарности» попрошу Николаю дать и мой телефон. Я тоже активист второго набора Травкинского. Даже полгода в его партии состояла. А тут пошло все кувырком дальше. Ну, а теперь по текущему моменту. Вы знаете, вот в мартовском номере газеты «Совершенно секретно» есть статья о своей «Чужие в Лукоянове». Это, наверное, в каждом районном центре, в нашем Смоленске точно. Кочановский арестовали нашего мэра, арестовали так же, как обычного шпаненка, не предъявляя ничего, заломили руки, посадили, все. Сиди, потом будем разбираться. И что возмущает, что не возмущает, даже радует, что партия «Единая Россия» сама бросает камни в ту лодку, в которой сидит. Вот у нас есть глава «Единой России» Сергей Белоконев. Знаете, передо мной газета «Смоленская неделя». Вот прочту вам одно предложение, уж послушайте. значит, говорит о том, что 1150 лет будет Смоленская печать, выделили 16 миллиардов рублей. Он говорит, дело не в деньгах, а в имидж послании. Что 1150-летие, это круто, президент доверил нам, а тут оба-на.
1: Вопрос Владимира Буковского. Растет ли раздражение российского населения, партии и власти, как по-вашему?
6: По-моему, да. Судя по всем и результатам выборов, и по замечаниям, которые я вижу, и по интернету, по комментариям, форумах, явное раздражение есть. Но это неудивительно. Раз они на себя взяли монопольную власть везде, то они теперь за все и отвечают. И этого надо было ожидать.
1: Вопрос, Александр Подробенник, как повлиял, по-вашему, экономический кризис на вот, отношение населения к правящему режиму?
0: Так, естественно, тут на самом деле какой бы режим ни был, будь он даже самый замечательный демократический, а экономический и финансовый кризис все равно вызовет недовольство властью. Но в данном случае, конечно, здесь еще накладывается и то, что Единая Россия, да и вообще власть ведет себя довольно самодовольно и нагло. И это же общество чувствует, и поэтому... Здесь недовольство гораздо больше, чем просто недовольство экономическим положением. Я не знаю, можно ли судить об этом по выборам, потому что это все-таки такой очень ненадежный инструмент для оценки. Но так вот интуитивно, просто по атмосфере окружающей, видно, что власть вызывает сильное раздражение в обществе. По крайней мере, я думаю, что сейчас сильнее, чем, допустим, несколько лет назад.
1: Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», ждет официальных результатов воскресного голосования.
2: Трудно оценить динамику, были они более честными или менее честными. Мы сможем это сказать через какое-то время, когда подведем окончательные итоги, посмотрим, что было. В целом эти итоги для нас разные, конечно, они не сильно радостные, хотя у нас были, так сказать, успехи, которые для нас важны. А именно, в результате этих выборов мы увеличили число депутатов от «Правого дела» на муниципальном уровне, причем некоторые победы были такими очень впечатляющими. Допустим, наша коллега в Астрахани по одномандатному округу взяла 57% голосов. В общем, это дорогого стоит. Очень хорошо выступили ребята в Пермском крае, в Нижегородской области и так далее.
5: «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
1: Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Предположим, через некоторое время за справедливость будут голосовать так же, как сейчас голосуют за Единую Россию.
1: За солидарность вы имеете в виду?
3: Да, солидарность, извините. В этом случае вы будете принимать бывших единороссов, справедливороссов и других? Например, Хинштейна, Морозова.
1: Будете вы проводить иллюстрацию при приеме в солидарность? Вопрос Владимиру Буковскому, когда придете к власти.
6: Ну, это вопрос слишком риторический. Предположительно, мы к власти не придем. Мы можем помочь организоваться оппозиционным силам и развернуть эту борьбу. И, конечно, в процессе роста движения сопротивления, называемой солидарностью, оно будет принимать всех тех, кто будет с ней согласен, с ее целями, с ее задачами. Специальных каких-то люстрационных механизмов у нас нету. У нас прием довольно простой. Вот человек записался, он участник движения. У нас даже членства как такового нету, оно не оформлено. Есть участие.
0: Вообще, люстрация, мне кажется, часто понимается не совсем правильно. Люстрация – это просвечивание людей, которые имеют какой-то репутационный урон, да, имеют тяжелое прошлое, связанное со спецслужбами, в тех случаях, когда они хотят занять какую-то высокую общественную позицию, когда они хотят стать депутатами парламента или занять правительственную должность. Вот в этом случае их прошлое должно быть всем ясно, просвечено, то есть они должны подвергнуться люстрации. Если они хотят принимать участие просто в общественной деятельности или заниматься бизнесом, или вести частную жизнь, то их прошлое не имеет в данном случае значения. Если, разумеется, это не криминальный, не судебный случай.
1: Слушаем москвича Николая.
4: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот если бы Жорас Алферов был бы в «Единой России» и был бы каким-нибудь эстрадным певцом, то получил бы он, наверное, вторую, может быть, даже первую степень. Ну а так, если он великий человек и Нобелевский лауреат, то ему и место на четвертой степени ордена. А вообще, вот скажите, яблоко почему было снято с выборов? Неужели оно страшнее КПРФ? И если возможно, пожалуйста, расскажите, вот почему, в чем принимает сейчас участие Явлинский и входит ли он к вам? И вообще, какие у вас, ну, хотя бы наметки, не знаю, проекты, прожекты, может, план какой-нибудь? Спасибо.
1: Я знаю вопрос Владимиру Буковскому, что пришлось Максиму Резнику выйти из полицейской солидарности, поскольку Яблоко запрещает двойное членство. Как вы относитесь вот к такой...
6: Да, я с этим пытался как-то спорить, диспутировать. Даже когда исключали Яшина из Яблока, из полицейской, я ходил к ним, говорил с ними специально и пытался им объяснить, что они делают неправильную вещь. Нет оснований нам ссориться между собой. Тем более, что мы не партия. Мы не занимаемся специальными выборами. Мы не конкуренты. Но они вот настояли на том, что их активисты, члены их партии не должны участвовать ни в каких других политических движениях. И вот помимо Яшина на днях вот и Максим Резник, он член нашего политсовета, ему предложили вот такой ультиматум. Или он уходит от нас, или уходит из Яблока. Ну, он выступил у нас в воскресенье, в эту субботу. Он объяснил позицию, сказал, что он всю жизнь создавал питерское Яблоко, что для него это его детище.
1: И наоборот, Андрей Пьянковский предпочел уйти из Яблока, остаться у вас.
6: Да, Пьянковский остался у нас, ушел из Яблока. Еще несколько людей точно так же поступили. Вы знаете, мы к этому не относимся болезненно. От того, что Максим Резник не входит к нам в политсовет, он не перестает быть нашим другом. И, конечно, вместе мы будем делать акции, когда это будет надо. Но поведение и позиция руководства Яблока, она ужасно деструктивная. Она совершенно ничем рациональным не продиктованная.
1: Вопрос, Александр Подробин, как вы относитесь в разные иллюстрации, о которой только что говорили, которые устроило Яблоко, чтобы очистить свои ряды от попутчиков?
0: Ну, вообще говоря, это, конечно, внутреннее дело Яблока, как они хотят формировать свой состав. Но с моей точки зрения, это вздор просто. Это вздор, это действительно, как правильно Володя говорит, это не конструктивно, это непонятно, зачем нужно. Это трудно объяснимо. Я думаю, что это можно объяснить только какими-то внутрияблочными аппаратными играми, борьбой за влияние, за амбиции. Но это все настолько далеко от реальной политической деятельности и попытки изменить что-то в стране, что ну просто об этом даже говорить нечего.
1: Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
7: Михаил Ломоносов, великий ученый, открыл фундаментальный закон, что ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно, да? Вот в кризисный 2009 год в России промышленность, которая провалилась больше, чем в других странах, и намного, да? Буквально из ничего количество долларовых миллиардеров удвоилось. Зато исчезли индексации зарплат бюджетников, а также Международная конвенция о правах инвалидов. К тому же в России начали усиленно реабилитацию культа личности Сталина. Вот такое нарушение фундаментальных законов делает путинскую Россию похожей на перегретый паровой котел, в котором отсутствует выпускной клапан. Вот у меня вопрос. Что ждет Россию? Социальный котел перегретый взорвется? Или Россия просто развалится, так же, как и Советский Союз, под этим чутким путинским руководством?
1: Вопрос этот Владимиру Буковскому. Как по-вашему? Ждет ли Россию судьба Советского Союза?
6: Я всегда так считал. Я об этом впервые написал в 93-м году в книжке своей. Потом повторял много раз. Речь ведь не идет о том, что будет завтра. Мы говорим, как разрешится этот кризис. А кризис у нас начался, слава тебе Господи, в 17-м году, если не раньше. То есть вот этот вековой кризис, к чему он приведет к России? И поскольку нету ни сил реформировать этот режим, и нет сил оппонировать нынешнему режиму, да, то, скорее всего, вот так вот начнет распадаться эта страна дальше, фрагментироваться уже скорее по экономическим зонам, не по национальным, как было с Советским Союзом. Дальний Восток, Восточная Сибирь, Юг, Север. И к этому тенденция есть. И это вот то, что реально может произойти. Я не говорю, что это произойдет, но сценарий этот реален.
1: Александр Подробинник, вот провоцирует ли вертикаль власти центробежные тенденции как раз?
0: Я не думаю, что они сознательно провоцируют, просто они интеллектуально недостаточно сильны для того, чтобы предвидеть последствия своей политики. А то, что центробежные силы растут, это совершенно очевидно. И чем жестче будет эта вертикаль, тем сильнее будут расти эти силы, и тем больше вероятность распада России. Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что распад Советского Союза имел хорошие стороны, имел плохие стороны, разные. Но очевидно, что ни Россия, ни другие 14 республик не смогли бы преобразоваться в том состоянии, в котором они находились в Советском Союзе. С этой точки зрения распад страны был благом. А что будет дальше с Россией, возможно, то же самое. Но, возможно, и очень негативные сценарии.
1: Раз заговорили о геополитике, вот вопрос Владимира Буковского. Вы недавно были в Тбилиси. Как вы оцениваете там ситуацию в республике? Как вы оцените вот этот вот у них скандал телевизионный с этим провокационным телерепортажем о нападении русских?
6: Ну, телевизионный сюжет с нападением, это был уже после моего визита. Я как бы уже уехал, был через несколько дней. Поэтому я реакции там не мог знать. Сама по себе страна и ситуация в стране мне понравилась. Это молодая страна, очень молодежное руководство, молодое. У них много оптимизма. Есть довольно много наивности, есть и малоопытность определенная. Но очень хорошие намерения. Вы знаете, меня поразили их реформы правоохранительной системы. У них действительно полиция не берет взяток. И это они сделали за несколько лет. Я долго говорил с министром внутренних дел Грузии, очень большим интересом. Он меня поразил тем, что он строит отделение полиции по всей стране, строит из стекла. И здание МВД, министерство, это огромный такой дом из стекла. Я его спросил, что же, почему же из стекла? Он сказал, чтобы было ощущение прозрачности. И у тех, кто в этом здании работает, и тех, кто мимо идет. Вот такой интересный символизм психологический, в этом есть что-то. Вообще, я не заметил ничего антирусского совершенно. Наоборот, вся страна говорит по-русски. Причем молодежь тоже. И когда я выступал, там я в университете лекции читал, я спрашивал всегда, лучше вам говорить по-английски или по-русски. Все просили по-русски. Хотя молодежь, как везде во Восточной Европе, уже лучше знает английский. Тем не менее, вот так подчеркивалось, что они ничего антирусского в их настроениях нету, я не заметил. Ну, что вам сказать? Конечно, экономически у них довольно тяжело. Тбилиси в состоянии таком, знаете, там... 2/3 домов нуждаются в капитальном ремонте. Конечно, им инвестиций не хватает, и все это правильно. Но очень много здорового оптимизма, энтузиазма и желания исправить свою ситуацию. И как-то веришь в это, когда видишь людей так настроенных, что они таки построят все правильно.
1: А как они относятся к путинскому режиму?
6: Ну, что же ожидать? На них только что нападал этот режим, была война. У них аннексировали две территории, которые юридически, де юре, все еще считаются территорией Грузии. Конечно, это оставило достаточно серьезную травму в их психологическом отношении. И они ждут, что это может повториться. И вот этот эпизод, о котором вы говорили, это как бы вот еще раз подчеркивает, насколько это близко к их страхам и ожиданиям. Хотя глупая довольно шутка, такие вещи вообще наказывать надо, по-моему.
1: Уже там занялись.
0: Ну, в радиожурналистике, надо сказать, бывали такие случаи. В Соединенных Штатах, например, одна радиостанция пустила постановку «Войны миров» Уэльса без предупреждения о том, что это постановка Уэльса, что вызвало панику в городе. Я к тому, что такие случаи бывали раньше.
1: Слушаем вопросы Свердловской области от Сергея Борисовича.
8: Хотелось мне сказать, вот я считал своим каким-то неким долгом, что ли, вот каждый раз вот ходить на выборы, какой бы там ни был исход, я просто считал, что вот я как бы должен идти. Но доверие, оно было, конечно, недоверие, но теперь оно, как бы я чувствую, что оно вот падает вообще в обществе падает. Но вообще я считал, что исход, каким бы он ни был, все равно я считал, что ты гражданин, ты должен идти на выборы.
1: Вопрос Владимира Буковского. Что вы считаете предпочтительным в нынешней ситуации в России? Бойкот выборов или, наоборот, поголовное участие оппозиции?
6: Ну, я не участвую больше в выборах. Как только нет у меня реально позитивного кандидата, я не могу в этом участвовать. Я не могу участвовать из выбора наименьшего зла. Это не моя психология, я это не признаю. Я тогда перестаю просто участвовать. Но это вовсе не обязательно для других. Это мое отношение. Вот у Саши может быть другое, я не знаю.
1: Сейчас узнаем.
0: Нет, вы знаете, у меня примерно такое же. Только мне вообще вот немножко забавляет, мы сегодня слушали выступления там Хинштейна, там Гозмана, да, они обсуждают серьезно, как бы обсуждают проценты, сколько, и я думаю, как могут люди садиться играть шулером, зная, что карты крапленые. У шулера наган лежит на коленях, да? Сзади стоят два амбала. Не дай бог, ты выиграешь, так у тебя просто отберут все. Вот это ситуация наших сегодняшних выборов. А эти ребята всерьез рассуждают о том, сколько процентов они набрали. Я не понимаю, как можно садиться играть в такую игру.
1: Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, отмечает заметный прогресс в ситуации.
9: Эти выборы прошли уже в совершенно иной обстановке, нежели осенние. Осенние выборы были грязнее грязи, иначе сказать просто нельзя. Здесь, как мне кажется, сыграло ряд обстоятельств. Во-первых, тот демарш, который устроила тогда оппозиция осенью прошлого года по поводу нечестных выборов, он не остался все-таки незамеченным руководством страны. И второе, конечно, то, что ситуация поменялась. И вот калининградская история с обвинением оппозиции, она, конечно, заставила задуматься власть. И поэтому, мне кажется, эти выборы были более честными по сравнению с тем, что мы наблюдали раньше. То есть что-то начинает происходить, я стучу по дереву, чтобы не сглазить. Поэтому какие-то подвижки, как мне кажется, мы уже наблюдаем. В том, чтобы у нас хоть немножечко изменилась ситуация, связанная с избирательными кампаниями, со всеми другими вещами. Чтобы хоть выборы стали настоящим процессом формирования власти, а не тем фарсом, который достаточно долгое время был, этот процесс.
1: Слушаем вопрос москвички Марии Ивановны.
10: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
10: У меня вопрос Владимиру Буковскому. Вот если взять общество «Солидарность» польское, то лично у меня оно вызывает очень большое уважение тем, что в 1994 году они добились принятия вместе с церковью католической такого закона в защиту нерожденных детей. У них стало очень меньше намного абортов. Вот ваша какая будет политика? Вы так же, как «Единая Россия», считаете, что ребенок до рождения часть тела матери, и, в общем, это не убийство, а аборт? Или вы все-таки, и что вообще для русского человека, для России это вот стерилизация и контрацепция? Это главный вообще выход из положения, абортивная контрацепция.
6: Ну, вы знаете, у меня просто нет никакой позиции по этому вопросу. Я никогда не думал об абортах. Может быть, потому что они мне никогда не предстояли. У меня просто нет... Я знаю, что в Америке это очень болезненный вопрос. По этому вопросу раскалывается республиканская партия. Из-за этого какие-то достойные люди не могут стать кандидатами, потому как они вот не за аборты или там не против абортов. Мне кажется, этот вопрос настолько специфический, что им заниматься должны специалисты. Но есть ситуации, в которых я как физиолог знаю, понимаю, что аборт неизбежен, если мы хотим спасти жизнь матери. Есть ситуации, где он излишен и так далее. Законы во всем мире разные. Где-то они ограничивают 6 неделями предел, после которого нельзя делать абортов. Где-то меньше, где-то больше. У меня нет специальной на эту тему позиции. Это не мой вопрос.
1: Вопрос Александра Подробенникова. Раз вспомнили польскую солидарность. Как, по-вашему, проходит ли ваше движение солидарности, вот схожий путь от запретов, и вот на осень намечено создание, превращение его в партию и участие в выборах?
0: Я не думаю, что мы повторяем путь солидарности. Я думаю, что это и невозможно, и не нужно. И у нас другая совершенно ситуация. И я не думаю, что будет хорошо, если «Солидарность» станет партией. Она потеряет статус общественного движения и станет партией. Я не думаю, что это будет достоинством, что это будет плюс ей. Между польской «Солидарностью», которая, кстати, не одна «Солидарность», она не совсем была не такая уж единичная, там была не общая, там была «Солидарность» Войчонца, борющаяся «Солидарность», «Солидарность», которая пошла на круглый стол, и между ними были определенные противоречия. И я надеюсь, что у нас такого не случится, и наше движение будет именно движением, которое будет стремиться создать ситуацию для изменения политической системы в стране, а не бороться за реальную власть.
1: Тут же вопрос, Владимир Константинович, как вы видите будущее демократического движения «Солидарность» в России?
6: Ну, я согласен с Сашей. Идея трансформации движения в партию она неприемлема для нас. У нас так и записано было изначально, что мы не являемся политической партией, и поэтому не будем играть во все эти игры с Кремлем в регистрации, в разрешение. Мы оппозиция, оппозиция существует не милостью правительству, и поэтому мы никогда к ним не пойдем за регистрацией. Так что я не думаю, что мы и в конце этого года, когда будет съезд, что такое решение пройдет. Большинство всех, ну, тех, кого я знаю, большинство склоняется к тому, что мы должны остаться движением. Другое дело, что если кто-то из нынешних наших коллег решит сам по себе с кем-то еще создавать партию, это их проблема. У нас препятствий к этому нету. Это их личное дело. Но как движение, повторяю, трансформироваться в политическую партию мы не будем.
1: Вопрос Александра Подробенникова. Через два года начнется предвыборная президентская кампания. Как, по-вашему, опыт выдвижения Владимира Константиновича показал ли возможность бороться на этом пути в нашей стране?
0: Да, выдвижение Владимира Константиновича, оно самоценно, независимо от того, какой был бы результат. И если ситуация повторится, Володя согласится еще раз баллотироваться, он качает головой, радиослушатели не слышат, но он качает головой. Но, тем не менее, он и раньше качал головой, а все-таки согласился в прошлый раз. Если он согласится и в следующий раз, я думаю, что это, может быть, будет хорошая кампания, и, может быть, она увенчается успехом. Я, кстати, думаю, что из него был бы хороший президент.
1: Какой позитивный опыт принес вот ваш этот президентский опыт?
6: Ну, у нас было несколько задач, и мы с ними справились. Это не было задачей оказаться в Кремле, да? Нет, такой задачи мы реально не ставили. А вот была задача помочь политзаключенным освободиться, вести кампанию против возвращения психиатрических репрессий, придать некое оживление избирательной кампании, показать, что вообще-то Россия может выдвинуть кандидатов, за которых люди могут голосовать, в принципе. Это не вопрос о том, что на огромную страну нет ни одного кандидата, за которого люди могли бы голосовать. Вот это мы все показали. Это был еще и жест, рассчитанный на борьбу со страхом. Потому что вот как-то испугались люди, как-то вот репрессии, они вернули былой страх. И тут надо было вот встать и сказать, вот, а мы не боимся. Вот что было нашей целью. И мы этой цели достигли. А второй раз я просто не вижу смысла это делать. Ну, опять мне скажут, что у меня двойное гражданство, что я 10 лет не жил в России, и что я вообще не писатель. Ну.
0: Удостоверения писателя нету?
6: Нету.
0: Ну, вот.
1: Это тогда оспаривали анкету, да?
0: Ну да, у нас должно было удостоверение писателя, а нету.
1: Ну, посмотрим. Я думаю, что мы за эти два года еще не раз встретимся. Напомню, что в нашей студии политической ситуации в России обсуждали активисты движения «Солидарность» Владимир Буковский и Александр Подробенник. В ходе состоявшегося минувшего выходные полицей это движение «Солидарность» решено провести съезд движения в ноябре-декабре. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.

0: Выпуск программы «Грани времени» вышел в эфир 15 марта 2010 года. И в завершении краткая рубрика «Они поют под струнный звон», которую ведет Галина Зотова. Сегодня поет Юлий Ким. Эфир 3 марта 1976 года.
1: Говорит Галина Зотова. Сегодня в нашей передаче из серии «Они поют под струнный звон» я предлагаю вам, друзья, послушать три песни Юлия Кима. Первая – «Парашютист».

том-то и дело находят кольцо. Толчок расцвел над тобой парашют, на поле толпа, репортеры снуют. Вот в том-то и смысл, репортеры снуют, потом, как в романе с удачным концом.

0: И вдруг ты решил с ремни отстегнуть, и дверцу откинуть, и просто шагнуть. Вот в том-то и смысл, чтобы просто шагнуть. По-новому ветер чеканит лицо, а руки по-старому ищут кольцо. Вот в том-то и дело, все ищут кольцо.
1: Вторая песня Юлия Кима «В Коктебеле».
2: Коктебели, в Коктебеле, у лазурной колыбели весь цвет литературы СССР. А читательская масса где-то рядом греет мясо. Пляж для писателей читателям же нет. Пляж для писателей читателям же нет. На мужском пустынном пляже, предположим, утром ляжет наш дорогой Мирзо Турсунзаде. Он лежит и в ус не дует, и заде свое трусует, попивая коньячок или алиготе, попивая коньячок или алиготе. А все прочие узбеки, человек на человеке, то есть скромные герои наших дней, из почтения к славе гения растянулись на каменье, попивая водочку или думая о ней, попивая водочку или думая о ней. Кое-кто из них с досады, озираясь на фасады, где звездные письменники живут, из подлейшей жажды мести сочиняют эти песни, а потом по всей стране со злобою поют, а потом по всей стране со злобою поют.
1: И третья песня Юлия Кима, передовая статья.
2: Все улицы как будто стали краше, и солнце как бы входит в каждый дом. Сегодня все трудящиеся наши и не наши испытывают радостный подъем. Рабочие, крестьяне, инженеры, покинувши заводы и жневье, интеллигенты и милиционеры единство демонстрируют свое. Они идут с плакатами, с цветами, на них костюмы новые, видать. Давно уже расстались мы с цепями, нам, слава богу, есть чего терять. Теперь добавьте что-нибудь про космос, чего-нибудь про радостный расцвет. Потом поставьте собственную подпись и тут же отнесите в комитет.
1: Это был Юлий Ким. До новых встреч, друзья!
3: «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Паладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что, ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа 10 лет без права переписки.
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.

0: пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
1: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследует.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
3: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
4: Путин хочет продолжения, а Зеленский предлагает действовать рационально. Как ответит Кремль?
5: Произвол правоохранительной системы.
4: Спецслужбы пугают даже депутата от «Единой России». Но эксперты питерского форума прогнозируют войну еще на 10 лет и новую роль России.
6: Роль Китая будет больше, чем роль Америки, но, в общем, в любом случае мы будем второстепенной страной.
7: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, чем же Кремль ответит на предложение Владимира Зеленского о личной встрече и к чему Кремль готовится, несмотря на свои заявления. Но сперва мы перескажем вам то самое письмо и что же Путин говорил иностранным журналистам перед тем, как предложение Зеленского увидело свет.
3: Ну, войска российские каждый день наступают. И вы каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
8: Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Более 2 часов президент России отвечал на вопросы о войне в Украине, переговорах и отношениях с Западом. Встреча проходила на фоне продолжающихся боевых действий и атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург в первый день экономического форума. Президент России ответил на вопрос о возможных переговорах с Украиной и прекращении боевых действий, указав на то, что одно другому не мешает.
3: Теперь по поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Но нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались.
8: Путин считает, что Россия делает успехи на фронте, называя цифры и всем своим видом показывая уверенность в успешности так называемой СВО.
3: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики.
8: Не забыл президент и про легендарный Орешник, отметив, что удар, совершенный ранее, был испытательным. Его произвели по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки.
3: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
8: Вот на этом моменте не выдержало уже Z-сообщество. Последние недели российская армия действительно ведет наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Однако многие военные обозреватели, поддерживающие войну, признают, продвижение остается медленным, а потери высокими.
9: Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по